0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.radio.il.

0: слушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
3: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
5: Музыка 89.1 FM.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день 89,1 FM.

0: Спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио.
3: 89.1 FM.

0: You felt the kick?
1: It just kicked!
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: просто, просто.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На первом радио.
4: Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: О чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Регион Шокер при поддержке Love Radio представляет новый Jaguar 9.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись оставаться и поставь лайк.
1: И быть с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: 89.1 FM.

0: горячий песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
0: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком».

0: 7 утра в Израиле, 16 сентября, среда, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. ЦАЛЬ и Служба общей безопасности Израиля подтвердили ликвидацию Нааля Абу Абайда, командира бригады Хамаса в Рафихе и руководителя оперативного управления военного крыла группировки. Абу Абайд был ликвидирован ударом с воздуха. По данным израильских спецслужб, Абу Абайд занял пост командира бригады после ликвидации Мухаммеда Шабаны. До этого Абу Абайд был заместителем командира бригады Рафих, а также командовал батальонами Таль-Султан и Ябна. В совместном заявлении ЦАЛЯ и Шабака говорится, что Абу Абайд руководил действиями боевиков бригады и участвовал в подготовке нападений на израильских военнослужащих и гражданских лиц. Кроме того, он занимался восстановлением боевого потенциала бригады, серьезно пострадавшей в ходе войны. На улице Мевца-Барак в Ашдоде в результате криминального инцидента накануне поздно вечером был тяжело ранен юноша в возрасте примерно 17 лет. По данным службы скорой помощи Маген Давид Адом, пострадавшего обнаружили лежащим на земле с несколькими проникающими ранениями. После оказания первой помощи его доставили в больницу Асута в Ашдоде. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Юноша находится в сознании. Полиция начала расследование. По предварительным данным, инцидент произошел на криминальной почве. Минувшей ночью на иранском острове Кешм в Армузском проливе были слышны несколько взрывов. Государственное агентство Ирана ИРНА со ссылкой на местные источники сообщило, что звуки предположительно доносились со стороны моря. На момент публикации иранские власти не сообщали ни о причинах взрывов, ни о возможных целях, разрушениях или пострадавших. Судоходство через Армузский пролив при этом остается крайне ограниченным. По сведениям Reuters, число проходящих через него коммерческих судов резко сократилось на фоне последних атак и угроз безопасности. Центральное командование вооруженных сил США и вооруженные силы Иордании начали двухнедельное совместное учение «Eagle Lion 2026» на базе «Форт Карсон» в штате Колорадо. В маневрах участвуют более 200 военнослужащих двух стран, в том числе бойцы Национальной гвардии штатов Колорадо и Иллинойс. Как отмечает иорданское агентство «Петра», впервые за свою историю эти учения проходят на территории США. Программа включает отработку борьбы с терроризмом и противовоздушной обороны, а также морской безопасности, киберзащиты и действий при стихийных бедствиях и кризисных ситуациях. Нынешние учения стали 12-ми в серии «Eagle Lion» и направлены на повышение совместимости американских и иорданских подразделений и их готовности к совместным операциям. «Наши давние военные связи с вооруженными силами Иордании сильнее, чем когда-либо», заявил командующий Центком адмирал Брэд Купер. По его словам, совместная подготовка должна дополнительно повысить оперативную эффективность и боеготовность вооруженных сил двух стран. После турнира «Большого шлема» в Будапеште Международная федерация дзюдо опубликовала обновленные рейтинги. Израильтянка Рас Гершко возглавила рейтинг в весовой категории свыше 78 килограммов. Она стала победительницей турнира в Будапеште. Тимна Нельсон-Леви в весовой категории до 57 килограммов занимает пятое место. Ицхак Ашпис до 60 килограммов, ставший победителем турнира в Будапеште, поднялся на второе место. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно, утром местами туман. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Ашдоде 32 градуса, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев шоу.
1: Прогрев шоу на первом. Caught my heart about one, two times, don't need

0: Доброе утро, солнечный Израиль! 16 сентября 26 года. Даже не верится, что я это говорю. Середина сентября прошла.
1: Уже середина сентября. Как быстро летит время.
0: Да не говори, это просто кошмар, это даже страшно. Но бояться вам не стоит, потому что вас сопровождают каждое утро по будням с 7 до 9 утра. Прогрев шоу с Леной Семеновой.
1: Доброе утро всем, кто вместе с нами, с Кристиной Кипнис. Включи этот самый. Включи пока да, вот другой ей микрофон.
0: Пока Кристину просто выключите, да? Так, как там? Так, Кристиночка, ты готова?
2: Еще не знаю. Да.
0: Нет. Так, ну что, Лен, как дела?
1: Нормально. Это Андрей Ежов.
0: Да, здрасте.
1: Да. Вот.
3: Что, бесстрастная, что ли?
0: Ты что, меня лексикой-то расстреляла?
1: Нет, слово это сюда не подходит. Но, тем не менее, Кристина Кипнис еще.
3: Да, здесь я. А вот я хотела спросить, а вот ты говоришь, не надо бояться, а мы, то есть, помимо того, что мы их будем будить, веселить, информативно
1: настраивать
3: и наполнять, то мы еще и как-то их будем спасать?
0: Да.
3: Чип и Дейл спешат на помощь.
1: Чип и Дейл вам спешат.
0: А я вжик. Это муха, которая с ними летала.
1: Какая-то ты очень тяжеловесная муха, извините.
3: Я
1: молчу. Чур, я в домике, не надо на меня так смотреть.
3: Нет, все-таки я реально чип. Я вот сейчас вот вспомнила их психотипы. Я реально чип. Я бы хотела, конечно, сказать, что я Дейл, но нет. До Дейла я не дотягиваю, поэтому я конкретный чип.
0: Ну, вы поняли, друзья, шизы сегодня не избежать, а, впрочем, ничего нового. Все как обычно. Доброе утро, мои родные люди.
3: А где шиза-то была?
0: А
3: я психотипы тут разобрала. С утра пораньше на сонный мозг.
0: Давай для начала людям объясним, кто такой Чип и Дейл, а потом уже...
1: Ты думаешь, они не помнят?
3: Да.
0: Я не думаю, что все знают.
3: Слушай, многие были даже в Гаечку влюблены из них.
1: Да,

0: Прогрев шоу на первом.
1: Празднички, чего ж готовят день грядущий?
2: Слушайте, у меня первый пункт вот прям в этом списке стоит: день завитушек, кудряшек, локонов и вензелей. Как вам такое?
3: Круто, потому что сразу после него идет Всемирный день парикмахера.
2: Это как-то связано?
3: Конечно. Ну смотри, например, у тебя прямые волосы, а ты хочешь кудряшки. И наоборот.
2: Слушай, это вот, кстати говоря, это вот вселенская борьба, которая происходит каждый день. То есть же женщины, у которых прямые волосы, они обязательно хотят, чтобы эти волосы были волнистыми.
1: И наоборот.
2: Да, абсолютно точно. Если кудряшки, их надо обязательно выпрямить.
1: У меня есть знакомая, у которой кудрявые волосы, и она их выпрямляет. Но при этом все на нее смотрят, и у них текут слюни на ее кудри.
2: Моя племяха, у нее такие кудри были, вот когда она была, ну, так скажем, поменьше, и все. Это просто невероятно. А сейчас она просто вот, она выпрямила волосы, сказала: все, я не хочу. И когда вот это все дело отрастает, волосы уже не той структуры, уже нет тех кудряшек.
3: Потому что люди боятся выделяться. Mm-hmm. Вот и все. Праздник...
2: Мне кажется, они просто боятся быть собой.
1: Как тебе мне так кажется, просто устали расчесываться.
3: Нет, кудрявые, кстати, не расчесываются.
2: Праздник... Да, ну прям.
3: Не, ну, чтобы не распушить это все.
2: Ага.
3: Спокойно, я разбираюсь. Вот у меня другой вопрос. Значит, день ежевики раз.
2: Так.
3: И праздник нелегального питания. А, питья.
2: Питья.
1: Подожди, что такое нелегальное питание?
3: Так
1: мне прямо интересно.
3: Я к вам с этим вопросом, а оказывается,
2: питье. Что такое нелегальное питье?
3: Ну, я думаю, это после 11 алкоголь.
1: Лен, ларёчки эти вспомни.
2: Может, запрещенка какая-то?
3: Не-не-не, после 11, ну, запрещенка, ага. Как бы после 11, когда ты пытаешься, во-первых, а, купить, б, на улице распить.
1: Ну, это
3: алкоголь, который вредит твоему здоровью, между прочим, и репутации.
1: Кстати, в некоторых странах запрещен абсент, допустим, то есть тоже пить его в Израиле — это нелегальное питье. Потому что запрещен здесь абсент.
3: Да, потому что там такие проблемы. Я как

0: ты читала, что происходит с людьми, которые вот это вот все пьют?
1: Пьют?
0: Абсент? Абсеть вот этот абсент. Вот
2: вас. Да. Слушайте, лучше пускай, давайте будем заниматься спортом. Сегодня Великобритания отмечает день фитнесом.
1: Да вот, ты что?
0: Прекрасно.
1: Да,
0: молодцы, да. Молодцы.
2: И вот от слова фитнес у меня сразу вот, вот это вот из 80-х, помните, была вот эта колонетика? Когда это, когда
1: кто?
2: Колонетика, когда по телеку показывали комплекс упражнений, который, кстати говоря, еще комплекс упражнений Синди Кроуфорд это самое выпускала на кассетах. Когда вот они все такие стройные, в лосинах, в гетрах, вот на башке вот, вот эти вот повязки
0: на
2: такие.
0: Пульсники.
2: На пульсники, да. И это все такое прям все. То есть вот купальник этот, может, который бедра открывает, да?
0: Естественно.
2: Вот, они все таких неоновых
0: у
2: цветов.
0: У меня вопрос один. Почему мужчины так не одевались?
2: Может, они одевались, а мы об этом не знаем.
1: Одевались, ты что?
0: Нет,
1: вспомните усики.
0: Усики-то да.
1: Шортики обтягивающие.
0: Да, но я,
1: это было.
0: Я говорю не про это. Я говорю конкретно про купальник и лосины.
1: А, спасибо.
0: Ой, а в Аргентине день молодежи. Какая прелесть.
2: Прелесть. Слушайте, в США...
1: Прикиньте, как сейчас, прикиньте, как в Аргентине сейчас вкладываются сколько денег в молодежь, учитывая выход в финал сборной. Сборная чемпионата мира по футболу.
2: Абсолютно точно. И то, что Месси все-таки
1: вкладывать.
2: Покинул сборную, и очень жалко.
1: А на минуточку его сейчас, вот буквально я вчера прочитал новость о том, что его таки вызвали на прощальный матч за сборную.
2: А потому что, да, они хотят просто отдать ему дань уважения и вот, вот этой вот всей его карьере, его таланту, а он талантлив, несомненно. Так вот, в США сегодня день коллекционирования камней.
0: О, круто.
2: В смысле?
0: Я когда-то, ну не то чтобы коллекционировала, но я искала вот всякие интересные камни в странных форм и так далее, и, и разрисовывала их. У меня была лягушка, божья коровка, да.
1: Интересно.
0: Это было красиво.
1: Слушайте, день школьного рюкзака в США.
2: Так.
1: 24 годика, между прочим, отмечается. То есть такой уже почти...
2: Всего только?
1: Четвертьвековой юбилей.
2: Угу.
1: День школьного рюкзака. Вот что... Что только не было в наших школьных рюкзаках.
0: О,
1: чем
0: да.
1: только мы их не забивали.
0: Целый год его не разбирала.
1: А вспомните, что на дне было. На
2: вот,
1: дне это же вообще...
2: Ты вот поднял вот эту вот тему, потому что когда переворачиваешь рюкзак, да, вот, и оттуда высыпается, я не знаю, такое ощущение, что там пачка сигарет в россыпь, да, вот, вот это вот табак.
1: Причем ты не какие-то... куришь, но может высыпаться.
2: Да, абсолютно. Там могут быть вот эти вот отшметки от того, что ты точил карандаш.
0: Или ел.
2: Или крошки.
1: А ручка, которую ты потерял 2 года назад?
2: Да, абсолютно.
1: Вдруг
2: откуда оно там? Вдруг откуда ни возьмись, маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик.
1: Я не удивлюсь, что комаров я тоже находил.
2: Кстати, по поводу фонариков. Сейчас я видела на вот этих вот очень известных китайских сайтах, оказывается, продают фонарики для женских сумочек. Крис,
0: о, нормально.
2: Я тебе серьезно. Выглядит это все как брелок, то есть в форме брелока, там сердечко или звездочка. И вот там вот на этой на батарейке там вот кнопочка, то есть на него жмешь, и он загорается.
0: Прекрасная идея.
2: Да, это вообще.
1: 16 сентября 1998 года в Париже дебютировал мюзикл «Нотр-Дам-де-Пари».
2: Дебютировал. Прекрасно.
1: Озарил мою больную душу.
0: Нет.
2: В смысле? Не озарил? Ни свет или душа не больная?
0: Ну, там было нет. В США еще вот я к рюкзакам отнесу праздник «День подростковой тренировки».
2: Это вот, это к колонетике и фитнесу.
0: И все туда же.
2: Это вот все. Кстати говоря,
0: красиво,
2: обалденно. Кроме того, в Израиле в этом отношении тоже красиво. Я, например, когда еду на работу, вот поворачиваю возле Cinema City.
0: Ты тоже их видишь?
2: И я постоянно их вижу. И я восхищаюсь этими людьми, которые с утра еще нет семи, то есть, да, вот, а я думаю, что они встают, как и мы, часов, наверное, в 5:30 утра, вот, и они идут на пробежку, какой бы ни была погода.
0: Я знаю, не восхищаюсь.
1: Что, я знаю, под что они начинают эту пробежку.
2: Под что?
1: Под музыку.
2: Так.
1: Под музыку они начинают пробежку. Ну что, друзья, поехали.
2: Ну давай.
1: Олимпийские резервы этого утра.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
2: Центркар Азур.
4: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Только в Центркар. Kia Sportage нового поколения 23-го года. Всего 990 шекелей в месяц.
2: Центркар Азур.
3: Берех Ашива 9.
2: Реклама.

0: Прогрев-шоу на Первом.
1: Да, прогрев-шоу набирает обороты. Это Первое радио, 89.1 FM, ваша любимая волна. В студии вместе со мной Кристина Кипнис.
2: Доброе утро, здравствуйте. И здесь же с нами Андрей Ежов.
3: И Лена Семенова.
1: Да, еще раз всем доброго утра. Давайте сюда ушки на макушке, потому что мы добрались до гороскопа. Давайте глянем, что, по мнению звезд, готовит нам грядущий день. Итак, если брать все знаки зодиака, гороскоп сегодня просто шикарный. Итак, если брать все знаки зодиака, то звезды говорят, что если вы не успели на сегодня запланировать какие-то важные дела, то это правильно, потому что сегодняшний день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Звезды будут настраивать всех на мечтательный лад, пробуждая фантазии, отвлекая внимание, и сосредоточиться на рабочих моментах в таком состоянии будет сложно, а совершить ошибку, ну просто фу, пара пустяков. Зато сегодняшний день идеален для общения и приятных знакомств. Кроме того, сегодня даже самые простые житейские радости, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Так вот, это все может доставить незабываемые удовольствия. Но и тут не без ложки дегтя. Звезды предупреждают, не переусердствуйте со сладким.
3: Слушай, такой
1: серьезно?
3: День... Слушай, такой день трикстер получается.
1: Какой-то непонятный.
3: Да.
1: Вообще, везде куда...
3: Обманчивый
1: кругом...
3: день.
1: Кругом триггеры. Не,
2: ну, мы сейчас все уточним для каждого знака зодиака. Mm-hmm. И начинаем мы с овнов. Овны. Так. Сегодняшний день лучше начать день с дела, где нужно смелость, и, но не резкость. Подойдут переговоры, финансовый вопрос, рабочий спор или задача, которую давно было неудобно трогать. И не спорьте с человеком только потому, что он выбрал другой темп и за вами не успевает. Сразу его бейте.
1: Это уже
3: моя уже... жена должна
1: Кристина,
3: была меня уже расстрелять из пулемета.
1: Какая ты категоричная, ну нет.
2: А чё он?
1: Не, ну просто иди вперед и не смотри на тех, кто сзади. Нет, абсолютно.
3: Я пробовал, от жены прилетело.
1: Спокойно, считай до 10.
2: Не, стукни, считай до 10 и иди дальше. Нет?
1: Хорошо.
3: Если, конечно, сможешь после стука. Так, тельцы, вам этот день может показать, где доверие держится не на словах, а на конкретных условиях. Сегодня стоит разобраться с общими деньгами, обещанием, долгом, документом или личной договоренностью. И не держитесь за комфорт, если он похож на застой.
1: Вот это, кстати, правильно. Близнецы, звезды советуют не уходить сегодня от прямого разговора. Может всплыть тема отношений, сотрудничества, распределения обязанностей или старой претензии. И да, не перебивайте человека шуткой, если он наконец-то говорит серьезно. Как говорится, в кои-то веки, да? Сказал серьезно, а ты пытаешься со мной вот это вот все пошутить.
2: Да, слушай, выдержи паузу, а потом шути.
1: Я думала, ты скажешь, и потом бей.
2: Ну, можно и бить. Как пойдет? Как по наитию? Действуй по наитию.
3: Не по уголовному кодексу, да, не надо.
2: Нет. Раки. День подойдет для наведения порядка в делах, здоровье и рабочем ритме. Сегодня лучше заняться тем, что требует концентрации. То есть это, например, записью, лечением, документом, одним документом, уборкой, списком задач или чужой просьбой с точкой, с четким сроком. Что-то у меня сегодня буквы какие-то смешанные. И не перегружайте себя дополнительными обязанностями. Если вы не поняли, скажите, что не поняли, я вам пришлю текст.
1: Нет, ты все правильно прочитала, чего?
3: Львы!
1: С утра бывает и не такое.
3: Да, сейчас посмотрим, что львам предначертано сегодня. Звезды рекомендуют сегодня внимательнее отнестись к желаниям, которые хочется скрыть под гордостью. Вас может задеть чужая реакция, пауза в общении, сравнение или вопрос личной ценности. Не превращайте это в сцену, если на самом деле вам нужна ясность.
1: Да, так, девы. Сегодняшний день может принести семейную или домашнюю тему, которую нельзя уже откладывать. Это может быть разговор о быте, ремонте, переезде, расписании, родственниках или о личном пространстве. Не пытайтесь решить все идеально. Достаточно просто убрать главный источник напряжения.
3: То есть
2: работу.
3: То есть звезды мне проблем накинули, но при этом не напрягайтесь.
2: Нет,
3: все в порядке.
2: Если убрать что-то одно, убери работу. Весы. Вам сегодня стоит следить за словами. Одна только фраза может прозвучать острее, чем вы планировали. Особенно, если эта фраза в переписке, дороге или рабочем обсуждении. Не украшайте неприятную мысль так долго, что человек перестанет понимать суть. Лучше бить, в смысле, лучше договориться, нежели спорить без конца.
3: Молодец.
1: Главное,
3: какая.
1: Чтобы до драки не дошло.
3: А оно может. Скорпионы.
1: Вот поэтому лучше договариваться, а не спорить.
3: Правильно. Скорпионы.
2: И бить.
3: Я вас сейчас побью. Скорпионы, сегодняшний день
1: ты
3: может...
1: Ты угрожаешь?
3: Да. А я не скрываю, я открытый человек сегодня. Скорпионы,
2: сегодня...
3: Вы зайдите мне про скорпиона.
1: Давай.
3: Скорпионы, сегодняшний день может дать ощущение, что многое зависит от вашей реакции. Не принимайте решения из ревности, тревоги или желания доказать свое влияние. День подходит для финансов, личного разговора, сложной правки или дела, где нужна внутренняя собранность.
1: Внутренняя собранность вообще на самом деле нужна всегда и везде. Разве что ты не отдыхаешь под пледиком, с любимым сериалом и котиком под боком.
3: Под лавкой плютового пледа.
1: Да котик, да. Стрельцы, а не котики.
3: Ты что, пугаешь-то?
1: Стрельцы. Вам сегодня понадобится время, чтобы войти в этот день. Не торопитесь обещать бодрость, если внутри все еще идет настройка после тяжелых мыслей или усталости. Зато после обеда появится больше энергии, общения и желания действовать по-своему. И да, не ломайте старые планы демонстративно. Просто выберите маршрут, который для вас сейчас актуален.
2: Маршрут перестроен на козерогов. А вот козерогам звезды, знаете, что говорят?
1: Давай.
2: Уголовку.
1: В смысле?
2: Они говорят, иди и вот как бы вот
1: бей,
2: сделай.
1: Нет, бей,
2: тут прям убить можно. Сейчас смотрите, о чем я тут говорю. Значит, козероги, сегодняшний день может показать вам, что усталость копилось тише, чем казалось. То есть уже, да, накапливается.
1: Так.
2: Не берите новые обязательства, не отвечайте за чужую неорганизованность. Сегодня лучше решать закрытые задачи. Архив, финансы, письмо, подготовка, анализ, разговор. А вот теперь, внимание, уголовка. Без лишних свидетелей.
1: Слушай, ну здесь... так, окей, хорошо, поехали.
3: Уголовка. Не-не-не, давай поподробнее.
2: Уголовка. Что со свидетелями лишними делают?
1: Она уже все сказала. Пьют с ними кристально чистую воду.
2: Потом.
3: Водолеи. Звезды советуют внимательно выбирать компанию. Сегодня может появиться напряжение в дружбе, проекте, рабочем чате или общем плане. Не доказывайте свою независимость через холодность, если вопрос можно решить одной честной фразой.
1: Главное за эту честную фразу не получить в тыкву, понимаешь?
3: Бубен.
1: В бубен, да, или в табло, кому как удобно.
2: Обращайтесь к козерогам, они все решат.
1: Ну и рыбы. Сегодняшний день может принести рабочую или публичную ситуацию, где нужно держаться собранно. Конечно, сроки, репутация, начальство, документы или разговоры о результатах – очень все это важно, но не позволяйте чужому давлению сбить вас с собственного темпа. Выходите из роли ответственного человека и выбирайте то, что дает ощущение свободы, а не очередной проверки.

0: Прогрев шоу на первом.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Пельмени?
5: Да.
4: Вареники?
5: О, да.
4: Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
2: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Реклама.
2: Первому радио 25 лет.
4: Прогрев-шоу на Первом.
5: Вы знаете, ребята, мы вот рассказывали о праздниках и все такое прочее, и, как мне кажется, мы пропустили одну очень интересную дату, о которой стоит рассказать.
6: Интрига.
5: Сегодня день рождения Джульетты. Да, вот именно в Вероне отмечают ее день рождения. Это вот, ну, скажем так, самая знаменитая влюбленная, да, которую все знают в мировой литературе, Джульетта Капулетти. Вот по веронской традиции считается, что Джульетта родилась именно 16 сентября 1284 года. Конечно, речь идет о литературной героине, но в Вероне к ней относятся почти как к реальному человеку. У Джульетты есть свой дом, свой клуб, и на ее имя до сих пор приходят письма со всего мира. И самое интересное, вот это возраст. Вот у Шекспира Джульетте нет еще 14. Там пишется, что кормилица прямо говорит, что 14 ей исполнится совсем скоро. То есть одной из самых знаменитых героинь мировой истории любви всего лишь 13 лет.
6: Прекрасный возраст.
7: Вы знаете, что для любви. Вы знаете, что даже существует, оказывается, психологический термин у врачей.
5: Да,
7: эффект,
5: да.
7: Ромео и Джульетты. Это такой феномен, при котором вот эта привлекательность, тяга друг к другу возрастает многократно из-за каких-то преград и запретов. То есть человека подстегивает, у него проявляется кураж.
5: А ты посмотри вот на теперешних подростков, да, там 12, 14, 15 лет, у них же вот это вот игра гормон, все дела, и все, они взрослые, они понимают, мама, что ты лезешь, я уже взрослый.
7: Мам, я буду... все понимаю, мам,
5: да, да, да.
6: Вот я считаю вот этих всех взрослых на работу, а нас в отпуск, мы пойдем отдыхать. Я бы с удовольствием сейчас пожила бы жизнью подростка. Ни о чем не думаешь, только какую майку надеть,
7: слушай,
6: куда сегодня пальцы,
7: я себя
6: как-то.
7: Я вспоминаю, что со мной происходило в пубертат. Нет, спасибо, не хочу.
6: Так нет, а вот смотри, вот ты, ну, как бы уже вот это все прошел, это всего этого не будет, но ты будешь жить жизнью, ну да, жизнью подростка. По-моему, офигительно.
5: Слушайте, ну, на самом деле, мы все, да, вот условно говоря, вот мне 60, а чувствую я себя на 25. Почему, собственно, почему именно 25? Ну, понятное дело, что в 25 там у тебя там, ну, хорошее тело, там, выносливость, и, например, ты поспал всего 3 часа, вот.
6: И потом 28 часов работаешь.
7: Ну, все отделы головного мозга,
5: ну,
7: развились в прямом,
5: да,
7: смысле этого
5: чё
7: слова.
5: Что делаем дальше и все такое прочее. Но с другой стороны, в 60-то у тебя уже есть какая-то житейская мудрость, накопленный опыт.
6: Вот. И вот смотрите, например, тебе по паспорту, подчеркиваю, по паспорту 60, а чувствуешь ты себя на 25. Во-первых, тело начинает, то есть мозг, да, дает вот этот вот сигнал, и ты реально, и тело, и все остальное, и твое состояние начинает чувствовать себя на 25 лет. По-моему, идеальная формула.
5: Это говорит о том, что мысль все-таки материальна.
6: 100%. Вот я, например, ребят, если вы вдруг спросите, я знаю, что вы хотели спросить, и я все-таки отвечу. Спасибо, да, что спросили.
7: Так интересно.
6: Вот очень. Вот я честно признаюсь, я периодически забываю, сколько мне лет. Был даже случай, когда я спорила, мне доказывали, что мне вот уже столько, а я говорила, да что ты, как это, в Израиле, мапитом! И в итоге на калькуляторе подсчитывала, сколько мне лет. Клянусь вам, так у меня было, и таки, да, человек, который мне доказывал, что мой настоящий возраст, оказался прав. Это, кстати, была Лидия Топпельберг, если вам интересно. И второй момент. И мне, знаете, кто напоминает о моем возрасте?
5: Мама?
6: Нет,
5: бабушка?
6: Мои старые одноклассники. Потому что эти старые люди когда-то со мной учились. учились.
7: А записки с голубками к нам
5: летят ко мне из детства.
6: Честно, я реально забываю.
5: Слушайте, ну вот я, например, бы не хотела вернуться вот в тот вот... Да, мне вот столько-то лет, но мне в душе где-то 25 с половиной.
7: 25 с половиной. То есть уже голова на плечах есть.
5: Голова на плечах. И ты знаешь что? Возможно, я бы сейчас бы и хотела стать вот... быть в том возрасте, но с теперешними мозгами.
6: Ну, так я об этом же и говорила.
5: Потому что вот именно вот в нашем возрасте, да, уже понимаешь, кого послать, куда послать.
6: Границы свои знаешь.
5: А главное, кого вообще не надо было в свою жизнь впускать с самого начала. Я бы, может быть, правда, и согласилась на эти 25 с половиной, но с теперешними мозгами.
6: А я себя
5: мозгами.
6: На 23 чувствую.
5: Прекрасно.
6: Вот мне 23 годика.
7: Хоть бы одну женщину я встретил на этой планете, которая сказала, мне вот 23, но чувствую на 70.
6: Хочешь, дам тебе телефон пару моих подруг?
5: Да?
7: Нет.
6: Они себя...
7: Да меня жена убьет.
6: Да просто поговори с ними, как они себя... Хорошо, пусть жена твоя поговорит. Я твоей жене дам.
5: Короче, уважаемые наши радиослушатели, давайте обсудим, сколько лет вам по паспорту и насколько вы себя ощущаете. И самое главное, почему именно этот внутренний возраст?
6: Обязательно вот это вот пунктик «почему». Нам очень интересно. 054-2070-800. Ну, очень сильно ждем ваших сообщений.
7: Какой ваш внутренний возраст?

0: Прогрев шоу на первом.
1: Лишь бы вы были довольны, дорогие друзья. Продолжайте писать на номер WhatsApp 054-2070-800.
2: Мы сегодня выясняем наш возраст, причем сразу КГБ в двух экземплярах, потому что один нам официально выдало государство, он записан там в документах, в паспорте, тюдадзиутах, и обсуждению, понятное дело, не подлежит. А вот второй мы почему-то назначаем себе сами. Вот как мы себя чувствуем? Судя по тому, что вообще вот я разговаривала там с людьми и все, и эти вот две цифры, то есть возраст по паспорту и возраст внутренний, они как-то вот не очень знакомы друг с дружкой. Так что продолжаем. Ребята, сколько лет вам по паспорту и сколько вам внутри? И что очень вот интересно, что определяет эту внутреннюю цифру? Энергия, здоровье, там, я не знаю, любопытство, люди рядом, то, как вы проводите свободное время. Что? Почему именно этот возраст? Напишите.
1: Да, на наш 054-2070-800. Девочки, ну? Дорогие радиослушатели, а вам не интересен парадокс такой, что, помним вот это вот пара дед и бабка,
2: так.
1: Бабка с возрастом становится посерьезнее,
3: да,
1: у деда отрубает вообще любой стоп.
2: Седина в голову, бес в ребро.
1: Да, вот. Он просто начинает, не так часто ты встретишь бабку, на которую реагируют, та это бабка, но вот та это дед.
3: Дождись, когда я стану бабкой, я буду такой бабкой.
2: Из тебя путной бабки из тебя не выйдет.
3: Не получится, отвечаю, я стану байкершей.
2: Так.
3: Вот отвечаю я ей устану.
1: До первого переломанного бедра, не дай бог.
3: Да и с ним я тоже буду байкершем. Короче, и там у меня на самом деле там очень большой список, что я себе позволю, то, что я сейчас по, скажем так, канонам некоторых, да, не могу вот себе этого позволить. Это будет отрыв башки. И еще у меня есть такая же подруга, Лера, привет. Вот, я уверена, что вот мы с ней, и вот просто держитесь все.
1: Держимся.
2: Карамелька написала: доброго утра. По ТЗ, я думала, что техническое задание. По тиудадзиуту мне 54 года. Но у меня подозрение, что девушка, которая выдавала мне этот тиудадзиут, совершила непростительную ошибку. Мне же 30, и не годом больше. Но я так чувствую. Почему не 25? Отвечу. Коленка правая немножко скрипит.
3: Ну, у меня, кстати, коленка начала скрипеть лет так в 15, когда я сильную травму получила. Поэтому, Карамелька, можешь смело, я прям вот на «ты», да? Можешь смело говорить, что тебе 25, потому что коленка, которая у тебя скрипит, вообще не показатель.
1: А еще я понял, что еще ваш ментальный, и не только физический, но и ментальный возраст очень сильно палят звуки, которые вы издаете.
3: Я никакие звуки.
1: Пу-пу-пу.
3: У меня
1: так,
3: только...
1: сказал бедняк, и сразу ты палишь свой внутренний возраст.
3: У меня один только звук, это звук невыспавшегося тела, когда я просто начинаю скрипеть голосовыми своими связками, потому что я хочу спать. Все. А это я могу хотеть и в 15 лет.
2: Андрей написал: ребята, доброе утро, мне 48, а внутри, где-то 32, причем уже много лет. И иногда я смотрю на ровесников и думаю: боже, какие взрослые, серьезные тетки и дядьки. А потом пишет: вспоминаю, мы же ровесники.
3: Это из серии, да, типа женщина, это же, наверное, кто-то взрослый, но явно это не я. Ну, когда кто-то кричит: женщина!
2: Да.
3: Женщина, это же кто-то взрослый.
2: А мне, между прочим, так приятно, когда меня окликивают: девушка.
3: Я вот, вы знаете, очень люблю у нас здесь в Израиле, хотя это реально определение женщина, типа, да, геверет. Красивое слово, но вот если его не переводить.
1: Вот это обычно. Женщина!
3: А здесь, понимаешь, гверет, оно всегда гверет, гверет. То есть даже интонационно оно красиво, но если, дословно переводить, это реально обращение женщина.
2: Ну, все понятно. Но дело в том, что женщина, вот именно на постсоветском пространстве, да, она переходит в разряд женщины тогда, когда идет, извините, рожать. Вот. Даже если девушке 20 лет, и она вот идет 21 год и все такое прочее, женщина куда пошли? Женщина туда идет. Женщина
3: ужасно.
1: Кстати, было, девочки, я напомню, было и хуже, потому что у меня рядом с домом был базар, рынок, и там работал мужик, который называл всех гражданочка.
3: А это прикольно.
1: Гражданочка!
2: Прикольно? Это как-то, нифига это вообще ни разу не прикольно.
1: Как будто с тобой КГБ приехала.
3: Смотрите, она же граждан... Но если вдруг, конечно, у нее нет этого гражданства, или у него там, или у нее, тогда, да. А так... О, Миша пишет: Говорит это госпожа. Миш, ну хорошо, спасибо, что уточнили. Мои источники
2: говорят,
3: что...
2: В таком случае мы здесь две белые госпожи сидим. Mm-hmm. Ребят, дорогие, сколько лет вам по паспорту и насколько вы себя ощущаете? И главное, почему именно этот внутренний возраст вы ощущаете? Пишите ваши истории к нам на WhatsApp 054-2070-800. Ну а прогрев шоу — это Кристина Кипнес.
3: Это Андрей Ежов.
1: И это Лена Семенова.
2: Вернется к вам уже в следующем часе. Не переключайтесь.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама. Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: После замены тазобедренного сустава я получил 184 тысячи шекелей. Спасибо, ребята, реально помогли.
7: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Звучит актер. Услуга не юридическая. Основан на реальном случае.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Крушение вертолета в Лос-Анджелесе. Подробнее через несколько секунд. Восемь утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Три человека погибли при крушении вертолета в пригороде Лос-Анджелеса. По данным местных СМИ, вертолет упал между двумя коммерческими зданиями. На видеозаписи с места происшествия зафиксировано, как горят два грузовых контейнера и несколько автомобилей. По предварительным данным, вертолет принадлежал местному филиалу телеканала NBC. Минувшей ночью в поликлинику в Эм-Эль-Фахме был доставлен мужчина в возрасте примерно 25 лет, получивший тяжелое ранение в результате вооруженного нападения. Позже его перевезли в больницу АЭМЭК в Афуле. Проводится расследование. Духовный лидер партии ШАС и бывший главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф призвал верующих отказаться от проведения обряда капарот с использованием живых кур, если существует риск жестокого обращения с птицами. Взамен раввин рекомендовал использовать денежные средства, которые затем будут направлены на благотворительность. В своем письме раввин Йосеф обратил внимание на то, что на крупных общественных пунктах проведение обряда птиц часто содержат в ненадлежащих условиях, без тени, воды и корма, а сам забой нередко проходит без должного ветеринарного и религиозного контроля. По его оценке, совершение обряда с нарушением правил содержания животных сводит на нет его смысл. Верующий, совершающий обряд, таким образом нарушает запрет на причинение страданий живым существам. Раввин предложил ориентироваться на сумму в 35 шекелей на человека, что является эквивалентом стоимости одной птицы. При этом отметил, что каждый может жертвовать по своим возможностям. Обязательство защищать животных от страданий имеет статус заповеди Торы. Раввин Йосеф подчеркнул историческую значимость обычая капарот, напомнив, что следование традиции не может оправдывать нарушение закона. В качестве примера он привел своего отца, бывшего главного раввина Увадия Йосефа, который в последние годы жизни предпочитал совершать этот обряд с помощью денег. Капарот – древний еврейский обряд, совершаемый традиционно в канун Йом-Кипура. Муниципалитет Лода опубликовал тендер на строительство новой концертной арены на 20 тысяч мест. На участке 35 дунамов рядом со станцией Ганэ-Авив, помимо самой арены, предусмотрено строительство конференц-центра, торговых, гостиничных, офисных площадей и парковки. Проект предполагается реализовать по модели государственно-частного партнерства, включающей проектирование, финансирование, строительство, эксплуатацию и обслуживание. Для застройщика речь идет о концессии максимальным сроком 24 года и 11 месяцев, не считая лет строительства. Общий объем инвестиций оценивается минимум в 1 миллиард шекелей. На текущий момент крупнейшим концертным залом в Израиле является Пайс-арена в Иерусалиме, рассчитанная на 11 тысяч человек. В Азербайджане завершился теннисный турнир. Победителем в одиночном разряде стал Амит Кейнан. В израильском финале он победил Йонатана Шагаса. В полуфиналах турнира играли только израильские теннисисты. Амит Кейнан победил Надава Крауса, Йонатан Шагас, Офира Кермиша. В финале парного разряда израильтяне Амит Кейнан и Надав Краус проиграли россиянам Хамиду Алееву и Дамиру Сариеву. О погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно, утром местами туман. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 32 градуса, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль. Время на часах 8:08, 16 сентября 2026 года. Вы слушаете Прогрев Шоу вместе с Крис Кипнис.
1: Загадывайте желания, трите носики. Здравствуйте, здесь с нами в студии еще и Лена Семенова.
2: Доброго утра всем, а трите носики и загадывайте желания, потому что 8:08 на часах.
1: Yeah.
2: Правда, Андрей Ежов, я все верно сказала?
3: Все правда.
1: Отлично.
2: Ребят, так. Мы сегодня обсуждаем такую тему. Сколько вам лет по паспорту и насколько вы себя ощущаете? И самое главное, почему именно этот внутренний возраст. Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800.
0: Сергей пишет. Доброе утро, ребят. Хорошего дня и настроения и вам, Сергей. Я чувствую себя лет максимум на 20. Хотя так. Я и 80-го года. Наверное, потому что хочется всегда фестиваля. Иногда с детьми даже себя веду как просто старший брат. Вы не представляете, как я в этом году офигел на день рождения. Сколько мне лет? Я даже забыл про это.
1: Это свечки считал? Поэтому, узнал и вспомнил, сколько ему лет. Вот такой же пишет нам еще и Дринька. Всем привет, мне 54 года, у меня трое детей, но мне кажется, что я моложе моей младшей дочери, лет так на 5. Кстати, ей скоро будет 21 год. А почему именно такой возраст? Мы же спросили, почему. Он отвечает, да потому что до сих пор тянет на приключения.
2: Это прекрасно. Илья написал, ребята, что касается вашего вопроса, мне столько лет, что без калькулятора я уже и не разберусь. Шутка, по паспорту мне будет 54 в декабре, а внутри мои ощущения возраста всегда меняются по ситуации.
0: О, как!
2: Мимикрируете, да? А вот Рита Роза, смотрите, написала. Доброе утречко, мне 55, но чувствую себя лет на 25. Люблю дружную компанию, повеселиться. И да, мне так и говорят, что не будет из меня хорошей бабки. А это как, я не знаю.

0: катамаран. Я думаю, мне 22, не больше. И там, ребята, это вот реально, слушайте, вот вы на таком вот катаетесь, ты видишь спортивный катамаран, во.
1: Нет, не катаюсь.
2: Куда приехать?
0: И на чем ты будешь вот на этой... А, ты будешь возлежать вот на этой вот сетке, да, чтобы тебя несло над волнами.
1: Кстати, а вы заметили, что у людей любого пола после 40 лет, даже после 45, появляется вот этот кринжовый флирт? Просыпается кринжовый флирт. Они снова чувствуют себя молодыми, и вот это вот... Ох, Ленечка, была бы я на 20 лет моложе.
0: И что было бы?
1: Или вот этот вот флирт от мужиков, который выглядит больше как удар под дых.
0: Слушайте, ну, если говорить вот, ну, не о нас, а, например, брать вот мировую литературу, а в этом смысле она вот реально здорово способна нам подпортить настроение.
2: Очень
0: потому
2: сильно,
0: что
2: я бы сказала.
0: Некоторые герои, которых мы всю жизнь воспринимали совершенно взрослыми людьми, на самом деле были не такими уж и взрослыми.
2: И на секундочку, они сейчас, на вот их возраст сейчас младше нашего.
0: Смотрите, Евгению Онегину 26 лет.
2: На секунду.
0: Тут никаких догадок. Пушкин сам писал, что тот дожил без цели, без трудов до 26 годов. И к этому возрасту Онегин уже успел присытиться светской жизнью, заскучать, разочароваться практически во всем и пережить смертельную дуэль.
1: Кстати,
0: 26 годиков.
1: Кстати, на минуточку. Угу. Он же был фактически СДВГшником, потому что, вспомните строчку, учился чему-нибудь и как-нибудь. Ага. Он постоянно менял сферу деятельности и
0: вопросики,
1: так далее.
0: Вопросики, да.
1: Кстати, Остап Бендер тоже, казалось бы, был СДВГшником, непостоянным абсолютно человеком и абсолютно, несмотря на свою хитрость и умелость, незрелым.
0: А вот здесь я с тобой могу поспорить по поводу зрелости. Вот смотри, если брать опять-таки, да, поэму Пушкина «Евгений Онегин» и говорить про Татьяну Ларину. Когда она влюбляется в Онегина, она пишет ему вот это знаменитое письмо «Я к вам пишу,
1: ничего более,
0: что я могу еще сказать». Ей, между прочим, было около 17 лет. На самом деле, вообще точной цифры в романе нет, зато Пушкин в письме когда-то Петру Вяземскому писал о том, что он называет свою влюбленную героиню 17-летней. То есть, ребята, ей почти-то 17, и она вот такое глубокое письмо пишет. Парню 26, Евгению Онегину.
2: И он уже присытился.
0: А читаешь роман, ощущение, будто встретились, знаете, два человека с огромным таким жизненным
1: опытом. Да, да, да.
0: И как минимум одним или двумя неудачными браками за плечами.
1: И знаете, в чем прикол? Если в ту эпоху закинуть телевизор и PlayStation 5, то девушки продолжат писать вот такие стихотворения, как «Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать», а мужики будут сидеть и играть. Потому что у нас детство практически не прекращается.
0: Слушай, вот в 26 лет, если брать Онегина, да, вот человек еще может звонить маме и спрашивать, сколько варить гречку, например, да, или сколько воды налить, чтобы сварить
2: 26,
0: пельмени.
2: В наше время в 46.
0: А Онегин к этому возрасту уже отстал от жизни. Просто вот что значит, как это, раннее взросление. Да, и отсутствие интернета, мне
2: вот,
0: кажется.
2: Кстати, наш, вот, кстати, сейчас наша молодежь вот за этим и гонится. Мне кажется, что скоро мы опять вернемся вот к этим письменам, когда вот 26 лет и уже присытился жизнью. Потому что посмотрите на подростков. Они вообще забыли, что они дети, и они не кайфуют и не дорожат этим временем. Клара пишет. Здравствуйте, прогрев. Спасибо за настроение. Кларочка, мы для этого встаем в 5 утра. Мне 60, а себя я чувствую на все 30. Хорошо, значит, хожу в клуб молодежный, между прочим.
0: Круто.
2: А еще работаю по 12 часов. И
1: обалдеть.
2: Знаете, что она пишет?
0: Что?
2: Это меня бодрит.
0: Серьезно?
2: Прикиньте.
0: Слушайте, ну вы героическая женщина. Преклоняюсь. Снимаю шляпу. А вот Дмитрий написал 43 и 43. Я вообще никогда не понимал фразу «в душе мне 20». Мне нравится мой возраст, и обратно в свои 20 я не хочу.
1: О, как!
2: Да. Значит, был какой-то печальный опыт.
1: Значит, пишет нам номер 3233, не знаем им имени.
0: 3-2-3-3-2-2-3-2.
1: Доброе утро, уважаемые. Мне тоже, как и другим радиослушателям, 54. И я также приехал в 94-м. И также себя ощущаю на 30, потому что молод душой и телом.
0: Вот это на самом деле круто. А вот по поводу душой и телом Борис с большим уважением нам написал сообщение. Пишет: «Доброе утро, горячие. Мне 58. Я инвалид. Железо в позвоночнике, пластина шурупами в ноге, в груди дефибриллятор, 2 стенда в сердце. Когда вижу людей моего возраста в общественном транспорте или где-то в очереди, почему-то всегда хочется уступить им место. Наверное, потому что я себя тоже чувствую где-то на 25-30

0: 27. Это в голове, а организм уже себя не так чувствует. Не знаю почему, но факт.
1: Тут от Дмитрия Крымского пришло просто потрясающее сообщение. Такой развернутый рассказ. Ребята, вы закайфуете.
2: Давай. Пришел 1894.
1: Практически. Всем доброго утра. А у меня в жизни все наоборот. Когда мне было 20-25, моя мама говорила, что у нее ощущение, что не она меня родила, а я ее. И как-то я у нее спросил, а почему? Ну, ответ был такой. Да потому что ты в душе старый козел. Значит, а это значит 0 романтики, 100% прагматики, полный анализ всего происходящего, жесточайший цинизм, отсутствие добра и тепла. В итоге она с грустью сказала, бедная твоя жена. Продолжение сообщения. Сегодня, Дмитрию, 60. Так. И я начал чувствовать, что время пошло вспять. Я уже ощущаю себя лет так на 40. Время лечит, да?
0: Время лечит. Это седина в бороду без в ребро, я
1: Дмитрий,
0: так понимаю.
1: Дмитрий, вы Бенджамин Баттон. Вот и все, вот вам ответ.
2: Кстати, я вам приведу короткий пример. Как-то раз я здесь наблюдал огромная компания, естественно, еврейские папочки, которые ухаживают за детьми больше, чем мамы. Мамы стоят, что-то там разговаривают. Знаете, что делают дети? Дети тоже где-то с особнячком играют. Знаете, чем папа занимаются?
0: Они обсуждают детское пюре.
2: Нет, хуже.
0: Они обсуждают детские велосипеды.
2: Хуже.
0: Памперсы.
2: Хуже.
0: Что?
2: Лучше.
0: Так что?
2: Значит, они все играют по очереди в машинку на радиоуправлении, которую одна из мамаш подарила ребенку.
0: Серьезно?
1: Да прекрасно.
2: Они просто стоят и играют. Дети особнячком, мама особнячком, а папа играет в машинку на радиоуправлении.
1: Да и прекрасно.
2: Им замечательно, поэтому нам всегда 15 лет.
0: Ребята, сколько вам, это к вам, уважаемые радиослушатели, вопрос повторяю, сколько вам лет по паспорту и сколько вам внутри? И почему именно столько? Может быть, паспорт говорит, что вам 55, а внутри там тридцатник, потому что вы все еще легко срываетесь, там, я не знаю, на поездки, влюбляетесь, чудите, и не понимаете, зачем эти взрослые дядьки и тетки добровольно покупают ортопедические подушки. А может быть, кстати говоря, наоборот, вот вам, условно говоря, 27, а внутри давно уже 70. И лучший вечер для вас тот, это когда отменили все планы, и можно спокойно сидеть дома, и никто не трогает.
2: Как сейчас говорят, внутренний скуф.
0: Да. Пишите на наш WhatsApp 054 20 70 800.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скотиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
5: Ришон Лицеон Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Грузинский вино, 7 букв. Первый буква А.
11: По горизонтали или по вертикали?
10: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
12: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Дорогие друзья, подходим поближе к радиоприемникам. Если не можете подойти, просто прильните ухом к нему. Важная информация. Оказывается, есть человек, который не согласен ни со своим ментальным возрастом, ни с физическим.
2: Это ты про кого сейчас говоришь?
1: Это про Брайана Джонсона. Так. Если вы думаете, что это солист AC/DC, нет, это не тот. Не покемляк, нет. Значит, этот человек, который отказался стареть. Отказался стареть. Каким образом? Он является миллионером. Так вот, он тратит миллионы долларов ежегодно на омоложение организма и остановку старения. Так. Его главная цель вернуть свои биологические показатели и тело 18-летнего человека.
2: Подожди, но у него же там какая-то проблема есть. Вот я читала про него, но что-то там вот что-то там не идет не по плану.
3: Я считаю, не проблема вроде бы, а что он с сыном кровью, да, что-то вот какие-то эксперименты проводит.
1: Да, переливание крови проводит и так далее. Он действительно в свои 45 выглядит очень даже неплохо.
2: 45? Серьезно?
1: Да, ему сейчас 45. Выглядит он очень даже неплохо. Единственные вопросики к голове, конечно же, здесь есть. Так вот, в 2013 году он продал свой бизнес корпорации eBay за 800 миллионов долларов и вот увлекся изучением своего тела. И прикиньте, за 800 миллионов продал и практически все деньги сейчас тратит именно на то, чтобы молодиться.
3: Ну, у него дома...
1: У него дома штат врачей.
2: Так.
1: Каждое утро у него берут там всякую биоплазму, вот это вот, вот все.
2: Слушай,
1: свои
2: но мне кажется, показатели. Что это такая вот очень сильная привязка. Это реально надо лечить голову,
1: шизой.
2: Правда. А, абсолютно точно. Потому что каждый день начинать вот с этих вот там анализов и всего остального, это же, блин, никаких нервов не хватит. А жить-то когда?
1: У него команда, я-то думал, там парочка врачей.
2: Нет.
1: 30 докторов.
2: А?
1: 30 докторов и других экспертов.
2: Слушай,
1: в области здоровья.
2: 800 муликов долларов может себе позволить.
3: Да что хочет, то и делает.
2: А вот смотрите, Элла написала: «Доброе утро, мне 65. На какой возраст себя ощущаю? На молодой. Каждый раз удивляюсь, смотря в зеркало, занимаюсь спортом наравне с молодыми, путешествую и, конечно, работаю».
3: Вот к чему нужно стремиться.
2: Да, абсолютно точно.
3: Штирлиц, кстати, далеко от Эллы не ушел. По паспорту мне 67,5. А по ощущениям мне 20.
2: Опаньки, 20? Вот это разлет, вот вот, однако.
1: Красавчик. Отдает,
2: а вот смотрите,
1: колбаса.
2: Рита из Ашкелона пишет: «Ребята, привет, свой возраст страшно произносить вслух, но чувствую себя еще на дискотеке 80-х». Вот оно, вот оно, очень круто, очень круто, оставайтесь в таком
3: еще,
2: же.
3: Еще, значит, из Ашкелона, но уже только Ви написал. Ага. «Доброе утро, дорогие розогрешки. Мне 57, но в душе мне 25. Жизнь пульсирует вовсю. С другом ездим в пустыню и взбираемся на горы на джипах. Экстрим. Ви, когда выезжаем?»
1: Мне нравится, что-то пульсирует. Что там? Аритмия, что?
3: Жизнь пульсирует.
2: Скоп написал: «Сбрею усы и бороду, и мне опять 25. И чувствую себя так, хоть мне 53».
1: Главная проблема мужчин заключается в том, что какими бы они брутальными не были со своими усами и бородой, но стоит им побриться...
2: Они вот маленькие такие мальчики, которого хочется за щеку вот так вот тю-тю-тю.
3: А вот смотрите, не надо ничего взбревать. Вот человек нам пишет: «Доброе утро, мне 55. Обычно я чувствую всегда плюс-минус, ну, где-то 8-10 лет. В зависимости от самочувствия. Но!»
2: Так.
3: Вот это вот «но». «Но». «После пары бокалов вина всегда 15 лет. Как физически, так и морально».
2: Это прекрасно. Марина написала: «Мне по паспорту 54, внутри 35. Пока хочется куда-то ехать, что-то придумывать и смеяться над глупостями. Отказываюсь признавать остальные цифры официальные».
3: Молодец.
1: Кстати, а вы знаете, это хорошо. Путешествие в любом возрасте очень хорошо поддерживает активность головного мозга, несмотря на то, что перестают делиться клетки, появляться новые клетки перестают в организме, и, соответственно, человек перестает чего-то хотеть и так далее. Путешествие — это как некое заводить машину с толкача, позволяют развить свой мозг, в взрослом возрасте.
3: Ты знаешь, есть еще один лайфхак, скажем так, что помогает тебе почувствовать себя, ну, вот прям вот очень намного моложе. Это примерно моей бабушке. Моей бабуле 84 года.
1: Да ты что?
3: И вот сейчас она у меня влюбилась.
2: Боже, какая прелесть!
3: Эти истории любви я просто заслушиваюсь и готова их слушать каждый просто день, даже, можно можно по два раза в день. И я хочу сказать, вот моя бабуля буквально до этого состояния было реально 84 года по всем показателям. Угу. Хотя она у меня хулиганка еще та. Но теперь она вот влюбилась, и я вижу, как ей, ну, она скинула лет так 20, если не больше. И самое, что интересно, у нее не один ухажер, а несколько. И вот с одним, значит, у них там шуры-муры, а с другим, значит, которым, как она утверждает, малолетка, ему 60 лет, он говорит, и вот этот малолетка, ну о чем мне с ним разговаривать? Неинтересно. Не-не-не, а другому вот как раз-таки ее ровесник. И там у них такие страсти-мордасти.
2: Дорогие наши слушатели, пишите, сколько лет вам по паспорту и сколько вам внутри. Может быть, вам, я не знаю, 48-50, но по внутреннему ощущению максимум 25. А может, наоборот, вам 25, но вы уже устали от человечества и хотите кресло-качалку, и чтобы соседи не шумели. И, кстати, да, обязательно рассказывайте, почему внутри именно эта цифра. 054-2070-800. Ждем ваше сообщение.

Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете. Спустя десятки лет фразу Галины Улановой многие вспоминают с усмешкой, но тогда, в 1936 году, после того, как эти слова прозвучали на собрании артистов Большого театра, Прокофьеву, автору балета «Ромео и Джульетта», было не до шуток. Прокофьев очень долго искал лирический сюжет для балета, покуда драматург Адриан Петровский не предложил замахнуться на Вильяма, так сказать, нашего Шекспира. Прокофьев сочиняет 58 номеров, но Кировский театр, ныне Мариинский, от сочинения открестился, так как музыка показалась слишком новаторской. В Большом театре все-таки проявили интерес, однако в итоге вынесли неутешительный вердикт – музыка не танцевальная. Еще на этапе создания Сергей Сергеевич на основе музыки к балету пишет симфонические сюиты. На концертах их звучание вовсе не приводит публику в ужас, наоборот. А вскоре запрос на постановку балета пришел из Чехословакии, где и прогремела мировая премьера. Приобщиться к успеху, наконец, решаются и главные театры Советского Союза. Однако это был лишь маленький шаг к победе. Нужно было заставить артистов балета проникнуться музыкой, а это оказалось непростой задачей. Им не нравилось все – новые ритмы и размеры. Во время репетиции танцоры демонстративно напевали фрагменты из сочинений других композиторов. Противился и оркестр. Музыканты так опасались провала, что за 2 недели до спектакля большинство отказалось играть на премьере. До того, как в СССР разрешили поставить балет, а это произошло лишь в 1940 году, Прокофьев съездил на гастроли в США. Там с большим успехом были исполнены 2 оркестровые сюиты из балетных фрагментов, в том числе «Танец рыцарей», который в сюите получил название «Монтекки и Капулетти». «Танец рыцарей» стал, пожалуй, центром морали шекспировской трагедии. Ненависть здесь изображена настолько ярко, что ты ощущаешь ее физически. Именно здесь ты начинаешь верить в то, что разрушительное зло сильнее добра, а значит, победит смерть. Кстати, именно этот номер в балете с музыкальной точки зрения очень прост. Красота и величие здесь в простом ритме, прямолинейной теме, ну и, конечно же, в оркестровке. На первый план Прокофьев выдвигает самые мощные инструменты – тубы, фаготы, тромбоны, литавры и барабан. Эта грубая сила гипнотизирует и парализует. Красиво и беспощадно звучит тема вражды. О том, что в этом мире ненависти есть еще крошечная надежда на человечность, напоминает только маленький эпизод в самой середине номера, где Джульетта танцует с нелюбимым женихом Парисом. Однако этот нежный минуэт лишь делает контраст ярче. Вернувшаяся тема рыцарей звучит еще правдивее и не оставляет ни единого шанса на сопротивление. Понятно, что такой хит не мог не влиться в массы. «Танец рыцарей» вошел в киноленты, рекламу, да и просто многие музыканты, конечно, с разным успехом, до сих пор не стесняются цитировать одну из главных тем балета. Лучшей версией, на мой взгляд, стала композиция Робби Уильямса под названием «Веселись как русский», где музыка Прокофьева в очередной раз обрела новую окраску.

0: На сегодня все. Ровно через неделю новую историю «Кто как творил и чем вдохновлялся» расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске
1: «Сундук Баха». Прогрев шоу на первом. Реклама. Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор. «Центркар Азур».
2: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. «Мантис». Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
6: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
7: Запомните, холодильники покупайте только в Махсане и Хашмаль.
10: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев», я думаю о том, что ты ешь.
1: Реклама. Первому радио 25 лет.
11: Прогрев шоу на первом.
12: Вы знаете, ребята, вот есть фраза, да, от которой иногда хочется вот прям вот немедленно, сию же секунду, совершить что-то неподобающее. Эта фраза звучит так: но в вашем-то возрасте.
13: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
12: А что, собственно, в нашем возрасте? Кто вообще решает, когда уже поздно, например, там, я не знаю, танцевать, учиться новому, носить рваные джинсы, влюбляться, менять профессию или уезжать куда-то с одним рюкзаком?
13: Вот в подтверждение твоих слов написал нам Ванька. Доброе утро, страна. Мне 40, так. Но в душе я бессмертен и не привязан к цифрам. Всем добра, ведущим обнимашки.
12: Класс, класс, класс.
13: Вот так вот.
12: А вот смотрите, Михаил из Одешарона пишет, желает всем хорошего дня. Он пишет: здравствуйте, дорогие прогреватели. По документу в октябре мне будет 72. Работаю в фирме по уборке. Все ребята говорят: ты молодой. Да, колени скрипят. Но, как говорил Жванецкий, утром встаешь и что-то болит, значит, ты живой. Вот вам.
14: И слава богу.
12: И слава богу, да.
14: Олег пишет: наблюдательный. Угу. Бокертов прогревы. Привет из Мизгав Аммилуим Самеах.
12: Так.
14: А, Милуим Самеах. Мне 29, но когда я иду в Милуим, думаю, я сейчас делаю теранут. И еще вчера меня останавливает патруль Миштары. Один из них говорит: «Хаяль бойли, бойли по...» Прекрасно читать иврит на русскими буквами. «Бойли по...» Я подхожу и говорю: «Какой я тебе хаяль? Я уже как 8 лет закончил садир». Господи, посмотрел документы и удивляюсь, и попросил мой номер телефона на вечер. На будущее, Олег, пожалуйста, да, все понимаем,
12: пишите,
14: но
12: да,
14: либо
12: да.
14: На иврите пишите, угу. Либо пишите по-русски.
12: А вот, смотрите, сообщение наоборот, да, то есть вот мы говорим, нам 60, и мы чувствуем себя на 25, здесь совершенно наоборот. Сергей пишет: вот почему-то мужчина. Мне 37, а ощущаю себя лет на 55. Я не хочу тусовок, не хочу приключений, не хочу спонтанных поездок. Я хочу, чтобы после 9 вечера мне никто не звонил.
13: О, экстрим вам поможет. Может чуть-чуть себя помоложе почувствовать. Пишет нам интересное сообщение. Привет всем, мне чуть меньше, чем 120. Старшему ребенку 38, самому маленькому, внимание, 8 месяцев. Значит, мне тоже 8 месяцев. Тоже хочу только спать, кушать и играться.
14: Дамы, вот я заметил, у вас переходный возраст и какая-то подобная дурка, она у вас проходит более ровно.
12: Потому
14: у мужиков более радикально. Помните вот это? Че выбрать? Хорошую дрель?
12: Ага.
14: Или мотоцикл.
13: Мотоцикл.
14: Арбалет.
12: Или вот смотри, Игорь опять-таки пишет: «Доброе утро, прогреватели, мне 34, а внутри 70. Люблю тишину, люблю рано ложиться спать и страшно раздражаюсь, когда молодежь шумит. Осталось только начать кормить голубей». Нет, не делайте этого ни в коем случае.
14: Причем голуби чисто в голове. На самом деле нет, сидит и хлеб по дому раскидывает.
12: Людмила написала: «Мне по паспорту 67, а внутри, ну, приблизительно 45. И самое странное, что я вообще не заметила, как прошли эти 20 с лишним лет». Это вот, это говорит о том, кстати говоря, что вот именно в душе человек вот молод. И это очень здорово.
14: Да, ощущение. Супер, отлично. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, девочки, как думаете, вот Крис уже сказал, что она будет так себе бабкой.
13: Нет, я буду шикарной бабкой.
14: Шикарной бабкой?
13: Я буду шикарной. Я не буду вот эта вот классическая бабушка, которая с платочком сидит и у скамей. Да. Я буду гонять лично. Я отвечаю, я сделаю права на байк. Я буду гонять на байке.
12: Вот мы и проверим лет через 30, как минимум. Да,
13: да вообще без вопросов. Я пошла учиться.
14: Да.
12: Максим пишет: слушайте, вот что ж такое-то? Это вот, вот это сообщение наоборот. Мне 29, но когда коллеги предлагают куда-нибудь пойти после работы, внутреннему мне резко становится 65.
13: А это просто, это, знаешь, выгодная позиция, когда, ну, например, по той или иной причине ты не можешь сказать какую-то там причину, например, слово «нет», да, то ты сразу начинаешь придумывать всякие отговорки.
14: Кстати, хорошо можно сделать, провести проверку на ментальный возраст таким образом, коротким тестом. Какой костюм вы бы надели на Пурим?
13: Вот
14: какой
13: на Пурим?
14: Да, на Пурим. Так. Какой бы костюм ты надела на Пурим?
13: Не знаю, Джек и Воробья.
14: Отлично, так, а ты?
12: Барби.
14: Все!
12: В смысле?
14: Тест закрывается.
13: Я сейчас это представил.
12: Ребята.
13: Нет, просто если бы вы знали на самом деле характер, оставьте внешность, внешность у нее Барби. Но если бы вы знали характер Лены Семеновой и представили ее в костюме Барби, вы бы сейчас здесь упали просто.
14: Пожалуйста, Лена, приди на Пурим в костюме Барби.
13: Лена, я хочу...
14: Молю.
13: Следующий контент твой, значит, ты в костюме Барби прыгаешь с парашютом. Другого я не желаю видеть.
12: А можно Барби не будет прыгать с парашютом?
13: Нельзя.
12: Я лучше приеду
13: Причем
12: на...
13: с парашютом на я байк лучше... сразу.
12: Я лучше свою машину обклею стразиками.
13: Нет!
14: Почему? Нет, это так не работает.
12: Ребят, пишите, у вас еще есть буквально 2 минутки. Сколько вам лет по паспорту и насколько вы себя ощущаете? И самое главное, перестаньте ржать. И самое главное, почему именно столько вам лет? Мы вернемся через несколько мгновений.
13: Теперь я тебя переименую в Барби.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А мы едем дальше, знакомимся с тем, что вы нам понаписали.
2: Роман пишет: мне по паспорту 58, но чувствую себя я на 20 лет моложе. И недавно мне сын сказал: папа, в твоем возрасте надо быть осторожнее. И теперь я думаю, куда деть сына.
1: Так, это вообще это вызов для отцов. Вы что творите?
2: Да, абсолютно точно.
1: Когда взрослому мужику говорят: ну-ка, куда тебе уже? Куда тебе уже?
2: А вот смотри, Светлана пишет: мне 63, внутри 35, и я думаю, потому что я до сих пор работаю, встречаюсь с друзьями, хожу на концерты и постоянно куда-то собираюсь. Мне стареть просто некогда.
3: Некогда и нельзя. Изи Московский пишет: живу как Бенджамин Батлер. Так. Просыпаюсь, а мне 75. Потом молодею с каждой чашкой кофе лет так до 30. Но с обеда опять начинаю взрослеть от работы и к вечеру выхожу на свои замечательные 53 года.
2: Это вот подтверждает только вот эту теорию Бенджамина Баттона только. А, Павел пишет: мне 50, в голове мне 30, в пятницу вечером мне 25, утром после пятницы мне примерно 78, поэтому вопрос требует уточнения времени суток и дня недели.
3: А по поводу Изи Московский, что написал Бенджамин Батлер, может быть, он, знаешь, совместил и Бенджамина, и Ред Батлер. Судя по тому, что ему 75, потом до 30 он молодеет, а потом опять к 53 своим возвращается.
2: Татьяна написала: мне 56, а внутри приблизительно 25. Но особенно приятно, когда внучка говорит: бабушка. Каждый раз хочется обернуться и посмотреть, кого она зовет.
3: Причем это не ее внучка, да?
1: Ты сейчас кому сказала?
3: Кстати, мне очень нравится, здесь в Израиле очень пользуются этой популярностью, когда именно вот, ну, по паспорту бабушки, да, своим внукам говорят: обращаться ко мне по имени. И еще мне очень нравится то, что здесь нет вот этого обращения «вы», а все вот, ну, как бы обращаются на «ты». Это потрясающе.
2: Причем к бабушкам обычно здесь еще не только сапта, а по имени,
3: по имени я это вот и говорю. Кстати, была история, значит, как-то я сидела на, ждала свою очереди на прием сделать ноготочечки, и передо мной была клиентка. Ей, я не знаю, но я потом спросила, сказали, что там за 80 лет, плюс-минус, и то тоже неуверенно сказали ее возраст. Во-первых, у нее были длиннющие ногти. Красила она в ярко-желтый цвет.
2: Класс.
3: Одета она была просто стильно, молодежно, шикарно, просто космически. И разговаривала вот именно молодежным этим сленгом. Это просто женщина, я до сих пор, вот, это прошло лет 5, наверное, когда я вот ее последний раз видела, но это просто потрясающе. Так, написал нам кто-то. Значит, буду краток. 67-45, то есть ему 67. Да. Чувствует он себя на 45. И знаете, какая причина? Любовь к жене.
2: Боже мой, какая прелесть. Но он не уточнил, к чьей жене. Геннадий пишет: мне 60, а внутри тоже 60. И знаете, вот вообще не обидно. Я в свои 60 значительно счастливее, спокойнее и свободнее, чем был в 30. Не понимаю, почему обязательно надо хотеть быть моложе. Не надо быть хотеть. Не, не надо быть хотеть моложе. Понятное дело, что за собой иногда, да, действительно нужно следить, но если вы ощущаете себя внутри на 30, почему, собственно, и да?
3: Да, пожалуйста.
2: Да, абсолютно точно.

0: Эх, как время летит, друзья. 8 часов 55 минут, 16 сентября 2026 года. А это значит, что наш двухчасовой марафон радости, счастья и небольшой шизы подходит к концу.
1: Кроме того, мы сегодня узнали, насколько чувствуют себя наши радиослушатели. Ребята, оставайтесь молодыми. Это правда очень круто. И неважно, сколько лет вам в паспорте. Это всего лишь цифра. Главное, как ты ощущаешь себя внутри.
0: Совершенно верно.
1: Ну что, дорогие друзья, прогрев-шоу завершает свою работу, но на этом эфирный день на Первом радио не заканчивается. И для начала в 9 часов вечера, сразу после... В 9 часов утра, сразу после прогрев-шоу и новостей в эфире «Колесо обозрения» Марк Речиевский представит свежий обзор израильской прессы. Мы узнаем о том, что сегодня пишут главные газеты страны.
0: В 16.00, в 4 часа дня, «Гостиный двор», в гостях у Влада Зерницкого группа «Юла». Присоединяйтесь к нашему живому онлайн-концерту. Зажжем под любимые авторские песни прямо из студии в режиме реального времени. Живой звук, нереальная энергия, общение в чате и море замечательной музыки. Подключайтесь к трансляции в 16.00, «Гостиный двор».
2: Ну, на этом все. Да ладно, шучу, не все, конечно. В 20.00 программа «Не по Фрейду». Заглянем по ту сторону глянцевого журнала. В гостях у Александра Солнцева и Влады Прешель профессиональный визажист с более чем 10-летним опытом Александра Милана. Fashion Week, Милан, закулисье показов. Узнаем, что скрывается за идеальным макияжем. Сложно ли пробиться в фэшн-индустрию и можно ли сегодня зарабатывать на красоте? В 20.00 программа «Не по Фрейду». Красиво будет точно.
1: Ну и, конечно, не забывайте, друзья, что у Первого радио есть отличный YouTube-канал. Там можно не только смотреть прямые трансляции, но и пересматривать любимые моменты из архива, когда захочется. Заходите, обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы были уведомления, и оставляйте свое мнение в комментах. Ну и да, нам важно быть с вами на связи 24 часа в сутки. Нам важно ваше мнение.
0: Конечно. Крис Кипнис.
2: Барби Лена Семенова.
1: Запомнили, да?
2: Ты что?
1: И страшненько из Виагры Андрей Ежов.
0: Пока-пока.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Так, я по делам.
2: Реклама.
3: Машину покупаем только в Центркар Азур.
4: 03-558-5458.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
6: Шеф Абухари.
5: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов.
8: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
9: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
11: Стиральные машины по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Стиральные машины по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
14: После разрыва мениска получила 91 тысячу шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
15: «Махаль». Нам важен результат.
16: Звездочка 96-24. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
17: Только в этом месяце избранные модели Peugeot от 55 тысяч 555 шекелей. Два года гарантии и обязательство обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка 94-94. Через 3 года с момента покупки.
2: Реклама.
18: Первое радио. Новости.
1: Предотвращена контрабанда крупной партии гашиша в Иорданию. Подробнее через несколько секунд. Девять часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Полиция Северного округа завершила расследование дела о попытке незаконного вывоза запрещенных веществ за рубеж. Центральное подразделение ведомства собрало достаточную доказательную базу для предъявления официальных обвинений четырем подозреваемым, причастным к организации канала поставок. Инцидент произошел в конце августа на восточной границе страны. Во время оперативных мероприятий сотрудники силовых структур зафиксировали попытку переброски через ограждение крупной партии запрещенных веществ. На иорданскую сторону были переданы 36 упаковок, общий вес которых составил около 20 килограммов гашиша. В результате оперативных действий правоохранители задержали всех участников преступной группы на месте происшествия. Как уточнили в полиции, среди задержанных числятся двое родных братьев, а также один несовершеннолетний гражданин, вовлеченный в противоправную деятельность. Суд уже продлил срок содержания обвиняемых под стражей до завершения всех судебных процедур. По данным издания Times of Israel, суд в Нью-Йорке приговорил Йехио Амина, напавшего на израильского туриста возле Таймс-сквер в октябре 23-го, к 90 дням тюремного заключения и 5 годам пробационного надзора. В марте Амин признал себя виновным в рамках сделки с прокуратурой в нападении третьей степени, квалифицированном как преступление на почве ненависти. Нападение произошло вечером 18 октября 2023 года, через 11 дней после атаки Хамаса на Израиль. По материалам прокуратуры Манхэттена, Амин, которому тогда было 28 лет, заметил группу израильтян в кипах возле Таймс-сквер и более 10 минут шел за ними. Он включал через переносную колонку то, что позднее назвал музыкой Хамаса, выкрикивал антисемитские угрозы, в том числе «Хамас должен убить больше вас» и «Я хочу убить вас за газу». Затем Амин подбежал сзади к 23-летнему израильтянину и ударил его по голове. После нападения он попытался скрыться, однако пострадавшие и его друзья бросились за ним. К преследованию присоединился полицейский, который задержал Амина. По сведениям прокуратуры, уже после задержания тот продолжал выкрикивать антисемитские лозунги. На заседании по вынесению приговора Амин улыбался и показал фотографам знак V – «Победа». Когда судья Алтея Драйсдейл спросила, почему он улыбается, подсудимый через переводчика ответил, что хочет хорошо выглядеть для камер. Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Таир Шмаиловой, жительницы кибуца Бахан. В последний раз ее видели 15 сентября недалеко от перекрестка Бахан. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, карие глаза, плотное телосложение, волосы каштановые и кудрявые. Была одета в розовые шорты и черную футболку с короткими рукавами. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 09-761-2403. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон не может позволить своей внешней политике на Ближнем Востоке быть подчиненной Израилю. Как сообщает информационный портал «Вести», далее он добавил, что президент Дональд Трамп, вероятно, единственный президент за последние 40 лет, который продемонстрировал готовность разделить силы с Нетаньяху, когда казалось, что интересы американского народа не совпадают с интересами правительства Израиля. В Венгрии завершился турнир по карате 29-й Будапешт Оупен. Израильские спортсмены завоевали одну золотую и три бронзовые медали. Победителем турнира кадетов стал Андрей Керносов. Бронзовые медали завоевали Натанель Абрамчаев в весовой категории до 61 килограмма, Игаль Самедов в весовой категории до 57 килограммов и Марк Фильчинский в весовой категории до 60 килограммов. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно, утром местами туман. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32 градуса, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высотоволн от 30 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее на первом — колесо обозрения.
4: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
19: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио «Колесо обозрения». Меня зовут Марк Кричевский. Сегодня среда, 16 сентября 26 года. Я напоминаю, что в этой программе мы с вами знакомимся с материалами, которые опубликованы на самых главных сайтах нашей страны, в газетах. Но газеты, я, честно говоря, я уже тысячу раз об этом говорил, мне не стыдно сказать, я просматриваю только Катарот, то есть название, скажем так. Заголовки, вот слово, господи. Заголовки, а все остальное я использую именно онлайн-издание, ну, потому что мне так легче. Легче с точки зрения моих уже пожилых глаз. Хорошо, я напоминаю, что идет не только эфир на 89.1 FM, идет и YouTube-трансляция, трансляция на YouTube-канале Первого радио, так что заходите, подписывайтесь, лайки, комментарии, репосты, в общем, все. Ну и еще раз я повторяю, каждый раз я это об этом говорю, если вы по какой-то причине не можете дослушать этот выпуск до конца, вы всегда можете сделать в удобное для себя время. Поехали. Итак, я вот открываю Вайнет и читаю. Это очень важно, потому что в Вайнете была большое интервью с послом Соединенных Штатов Америки Майком Хаккаби. С него я хотел начать, а потом увидел вот материал про Джей Ди Венса. Так вот, Джей Ди Венс, кто не помнит, вице-президент Соединенных Штатов Америки. Венс заявил: «Трамп первый за 40 лет президент, готовый идти своим путем, а не путем Нетаньяху». Он заявил, что американская политика на Ближнем Востоке не может зависеть от позиции Израиля. По его словам, Вашингтон будет сотрудничать с другими странами там, где его интересы совпадают с их интересами, но будет расходиться с ними там, где позиции различаются. «Мы будем работать с людьми, когда работаем с ними, не соглашаться с ними, когда не согласны, и продвигать интересы США. Это единственный способ проводить рациональную внешнюю политику», — сказал Венс и подчеркнул, что Израиль остается важным партнером в сфере военных технологий, обмена разведывательной информацией. Однако это не означает, что Вашингтон должен во всем соглашаться с израильским правительством. Больше, чем любой президент за последние 40 лет, Трамп продемонстрировал настоящую готовность идти путем отличного от пути Нетаньяху, когда считает, что интересы американского народа отличаются от интересов правительства Израиля, сказал вице-президент. Но его слова прозвучали на фоне критики в адрес критики в США в адрес Трампа из-за утверждения о том, что решение начать военные действия против Ирана было принято под давлением Израиля. Ну и Венс назвал ироничными заявления демократов, критикующих Трампа за его близкие отношения к Нетаньяху. Биби хороший партнер, но у Биби у меня разные мнения по этому вопросу, привел Венс возможную формулу позиции Трампа. Ну и в этой связи давайте посмотрим Итамар Айхнер, который поговорил с послом Хаккаби. Ну и Хаккаби заявил, что отношения между Дональдом Трампом и Бенямином Нетаньяху характеризуются как очень крепкие и прочные. По его словам, лидеры регулярно разговаривают, их личные отношения формировались годами. При этом посол подчеркнул, что американо-израильские отношения не зависят от конкретного правительства в Иерусалиме. И сказал, что, говоря о предстоящих выборах, это решение израильских избирателей. США не должны говорить, каким должно быть правительство после 27 октября, так же, как Израиль не должен говорить нам, за кого нам голосовать. Ну и он при этом категорически отверг утверждение о том, что Трамп мог принять решение вмешательства против Ирана под влиянием Израиля. По словам посла, он находился в ситуационной комнате Белого дома во время принятия решения об операции «Рык-льва». При этом значительная часть происходившего там остается засекреченной. Я могу сказать, что президент действовал не под давлением Израиля. Израиль никогда не подталкивал Трампа к вмешательству. Он сделал это по собственной инициативе, заявил Хаккаби. Ну и он не взялся предсказывать дальнейшие военные действия США против Ирана. Кстати, и вот обратите внимание, не первый раз посол США в нашей стране, человек, который действительно является, одним из самых, так сказать, ярких и больших друзей Израиля, его мнение не совпадает с мнением высшего американского руководства. Сначала, помните, мнение его не совпало с мнением секретаря по международным делам Марко Рубио, госсекретаря Марко Рубио, когда после того, что Лондон принял решение о санкциях против поселений израильских, Хаккаби сказал, что это ухудшит британские отношения. Венс Рубио сказал, что это не так. И вот сейчас примерно такая же картина.

хотят добровольно покинуть сектор, не следует препятствовать. Он утверждает, что ни один человек, обладающий реальными полномочиями, не выступает за принудительное переселение. Так, ну и говоря о снижении поддержки Израиля среди американцев, Хакаби связывает значительную часть критики с тем, что считает ложной информацией, ну и так далее. Хорошо, давайте, наверное, мы с вами перейдем от этой темы к теме Газы. Дело в том, что официально подтверждено, Цааль ликвидировал командира бригады Рафиах, одного из ключевых руководителей Хамаса в Газе. Это вечером 15 сентября Цааль и Шабак официально подтвердили ликвидацию Наиля Абу Убейда, известного также как Абу Атию, командира бригады Рафиах и, по оценке израильской системы безопасности, одного из наиболее влиятельных руководителей Хамаса в секторе. Первоначально Цааль и Шабак сообщили лишь об ударе по высокопоставленному представителю Хамаса на юге сектора. Примерно через час силовые структуры подтвердили, что попытка ликвидации завершилась успехом. Абу Убейд занимал также должность руководителя оперативного управления военного крыла Хамаса. До назначения командиром бригады Рафиах он был ее заместителем, а также командовал батальонами Тель-Султан и Ябна. По данным израильской стороны, он отвечал за деятельность боевиков бригады и восстановление ее военного потенциала после нанесенного в ходе войны ущерба. Палестинские источники сообщают, что в результате удара на западе Хан-Юниса погибли два человека, в том числе 8-летняя девочка, и 14 получили ранения. Так. Премьер-министр Нетаньяху и министр обороны Кац заявили, что Цааль нанес удар по командиру бригады Рафиах, ну и ни один террорист не будет, ну и все такое. Значит, операция стала очередным эпизодом кампании Цааля и Шабака против Хамаса в Газе, по данным статьи в «Идиот Ахронот», Вайнати, в данном случае, с момента вступления в силу режима прекращения огня, наши силовые структуры провели около 600 адресных ликвидаций. В последние дни темп таких операций, как утверждается, увеличился. В частности, Шабак вышел на командира бригады Хан-Юнис Мухаммеда Азури, известного как Абу Аль-Хайтам, ликвидировал его вместе с командиром роты, еще одним боевиком, ну и так далее. Эти события могли усилить внутри Хамаса ощущение уязвимости руководителя организации перед израильской разведкой. В Хамасе, утверждается, пытаются адаптироваться к росту числа операций. Руководители и боевики стараются не попадать в поле зрения разведки Шабака и Амана. Меняют квартиры, автомобили, избегают мобильных телефонов, используют курьеров. И после каждой ликвидации или попытки ликвидации пытаются установить, каким образом информация могла попасть израильской разведке. Но, в общем, пока, слава богу, у них ничего не получается. И их ликвидируют, несмотря на все их, так сказать, попытки этого избежать. И это, конечно, вносит в организацию раздор, потому что никто никому не доверяет. Авиашкинази пишет по поводу вот этого фильма «НАЗА», да? Кто стоит за фильмом «НАЗА»? Цааль ищет участников, и проверки может подключиться Шабак. Итак, Цааль начал проверку, мы читаем издание «Маариф». Итак, Цааль начал проверку обстоятельств создания фильма «НАЗА», в котором военнослужащие и офицеры дали интервью, скрыв свои лица и личности. Армия пытается получить копию фильма, установить личность участников и выяснить, не была ли в нем раскрыта секретная информация. Расследование поручено подразделению по безопасности и информации Цааля Махбам. Его задача установить, кто из военнослужащих и офицеров участвовал в съемках, а также проверить содержание их высказываний. Параллельно будет проведена оценка возможного ущерба. В частности, проверяется, не была ли раскрыта информация, способная в будущем повлиять на оперативные возможности Цааля, а также методы работы армии и других силовых структур во время боевых действий. Цааль не исключает, что к проверке могут подключиться внешние структуры, в частности Шабак. Однако на данном этапе главная задача – получить копию самого фильма. После этого военные намерены проанализировать его содержание и решить, какие дальнейшие шаги необходимы как с юридической, так и с расследовательской точки зрения. Накануне
начальник генштаба Яэль Замир провел специальное совещание, в котором приняли участие высокопоставленные представители армии, включая главу Омана, ну, подразделение.

0: подразделение ШМОНа 200 входит, как вы понимаете, в военную разведку. По указанию Замира, армия намерена действовать сразу в нескольких направлениях, проверить действия создателей фильма, установить личности военнослужащих и офицеров, появившихся в нем. Военный источник заявил, что между Махбамом и Шабаком, ну вот Махбам — это вот армейская контрразведка, уже существует обычное рабочее взаимодействие. По его словам, начальник генштаба поручил главному военному прокурору изучить возможности юридических действий против участников фильма. Сам фильм пока вот они не видели. Ну а теперь YNET, Нива Фокс, она пишет: скандал вокруг фильма «НАЗА» вновь вывел на первый план один из наиболее заметных провалов Израиля — борьбу за мировое общественное мнение. Ну, у нас за это отвечал министр Шикли, ну, понятно, результат как налицо. Ведомство, созданное и ликвидированное за несколько месяцев, почти два года, вакантная должность главы системы государственной информационной работы, сменявшие друг друга пресс-секретари, запоздала реакция после того, как нарратив уже сформировался. Так выглядит эта борьба, и Израиль снова и снова оказывается в ней позади. Представление Израиля за рубежом не раз называли еще одним фронтом борьбы. Однако в последние годы израильская информационная политика зачастую оставалась практически, в общем, глухой и немой, а борьба за мировое общественное мнение все больше напоминала фиаско. И дело не только в ущербе, который нанес скандал вокруг НАЗА. На протяжении длительных периодов времени не было ни одного органа или человека, который бы руководил всей израильской информационной кампанией. Система в целом не действовала в едином русле. А реакция на громкие события, которые захватывали мировые СМИ, нередко появлялась с опозданием уже после того, как соответствующий нарратив успевал закрепиться в общественном мнении. С начала войны «Железные мечи» Израиль ведет борьбу за общественное мнение. Однако длительное время у этой работы не было единого руководителя, а серьезные обвинения в адрес Израиля либо вообще оставались без ответа, либо реакция следовала с большим опозданием. Момент, когда лишь в апреле этого года правительство утвердило назначение бывшего посла Израиля в Великобритании Ципи Хотовели. В июле Дорон Шпильман был назначен пресс-секретарем Национальной системы информационной работы, должность которой раньше не существовала. Ну и, в общем, короче говоря, она тут рассказывает, почему так все произошло и как так получилось, что Израиль остался без действующей системы информационной работы и, собственно говоря, ничего не бывает, как вы понимаете, никаких чудес. Если мы не работаем, а наши враги, да, работают, потому что бюджет этот был всего 23 миллиона шекелей, если враги вкладывают сотни миллионов, а мы вот копейки, то, конечно, все произошло, как произошло. Параллельно с попытками перестроить систему, канцелярия премьер-министра 24 октября 2023 года наняла трех спикеров для работы с иностранными СМИ. Марка Регева, бывшего посла Израиля в Великобритании, экс-пресс-секретаря Натаньягу по работе с зарубежными СМИ, журналистку Тали Хейнгрих и Айлона Леви, родившегося в Великобритании, выпускника Оксфорда и Кембриджа, который впоследствии стал одним из наиболее узнаваемых голосов израильской информационной кампании в социальных сетях. Однако сложности возникли внутри государственной системы. 14 ноября 2023 года в Кнессете состоялось заседание по поводу прекращения финансирования информационной работы. Председатель подкомитета Зеев Элькин заявил тогда: невозможно представить, чтобы в разгар войны постоянная информационная работа Министерства иностранных дел была парализована из-за отсутствия бюджета. Ну, в общем, короче говоря, потом выяснилось, что Илон Леви выходил на Каплан во время вот борьбы с этой юридической реформой, ну и его уволили 23 марта 2024 года, ну и, в общем, со всеми вытекающими отсюда последствиями, ну и, в общем, большая статья, прочитайте сами, но не бывает на самом деле, не бывает никаких чудес. Если мы не работаем, а наши враги работают, то мы имеем то, что имеем. Хорошо, друзья мои, давайте мы пойдем на небольшую рекламу. Я напоминаю, «Колесо обозрения» здесь на Первом радио. После небольшой рекламы вернемся.
1: «Колесо обозрения» — обзор израильской прессы. Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94 94. В соответствии с условиями компании.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. «Махсаны и Хашмаль».
9: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
7: Запомните, лэптопы покупайте только в «Махсаны и Хашмаль».
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: Только в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
12: Center Car Azur.
11: Дерех Ашива 9.
13: Реклама.
14: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
0: Действительно, дорогие друзья, «Колесо обозрения», которое транслируется на 89.1 FM и на YouTube-канале Первого радио. Лайки, подписки, комментарии, репосты. Заходите, пишите, делитесь своими впечатлениями. В общем, будьте активными. Итак, Амир Бухбутвалла. Парадокс оборонного бюджета. Деньги в казне есть, но военные закупки заблокированы. Несмотря на продолжающиеся переговоры между канцелярией премьер-министра, Министерством финансов, Министерством обороны и ЦАЛем, разрыв в оборонном бюджете пока не удалось устранить. Цель переговоров – не допустить задержек с закупкой боеприпасов. Однако, по словам высокопоставленного источника в системе безопасности, ситуация уже отражается на оборонных заказах. Это означает сокращение поставок ракет-перехватчиков для системы ПВО, сокращение производства различных видов боеприпасов и систем вооружений. В конечном счете речь идет даже о решениях о том, что ремонтировать, что производить, а от чего отказаться, заявил источник Валла. Итак, за кулисами продолжаются переговоры между канцелярией премьер-министра, Министерством финансов, Министерством обороны и ЦАЛи, призванные устранить возникший разрыв в оборонном бюджете. ЦАЛь и Министерство обороны работают в рамках бюджета государственного, ну, в рамках бюджета 2026 года. Вот, это означает, что любое крупное обязательство в сфере обороны, в частности, закупки вооружений или мероприятия по наращиванию военного потенциала, должно иметь заранее определенный источник финансирования. Если такого источника нет, обязательства блокируются. Инициатива Министерства финансов должна позволить заключить бюджетные обязательства на 2027-2029 годы. До принятия решения оборонная промышленность, по сути, вынуждена откладывать вещи, которые необходимы для непрерывности производства, закупку сырья, открытие новых производственных линий и найм сотрудников. Высокопоставленный источник в системе безопасности, знакомая ситуация, заявил Валла, что последствия уже ощущаются. Вот, ну, нужно армии срочно 40 миллиардов шекелей, и вот за них идет борьба. Итак, Анна Барский, Маариф. Ну, посмотрим. Значит, прямое судоходство с востока в Эйлат не восстановилось почти за три последние года. Но усиление позиций хузитов в Баб-эль-Мандебе, ну, в Баб-эль-Мальдебском проливе, создает новый стратегический интерес уже не только для Израиля, но и для Саудовской Аравии. Хуситы, ну и для Египта, разумеется, потому что вы знаете карту, через Баб-эль-Мандеб суда проходили через Суэцкий канал. Суэцкий канал давал Египту где-то в районе 9 миллиардов долларов чистой прибыли ежегодно. Ну и сейчас Суэцкий канал практически не действует. Тоже это для Египта огромная проблема. Итак, хуситы усилили позиции на западном побережье Йемена и захватили остров Пирим в центре Баб-эль-Мандебского пролива. Для Израиля это возвращает на первый план проблему, которую страна не смогла решить почти за 3 года – восстановить регулярное прямое судоходство в Эйлат. С ноября 2023 года крупные международные судоходные компании практически прекратили заходить в израильские порты из-за угрозы хуситов. Израиль наносил удары по Йемену, государство оказывало помощь самому порту, а часть автомобильного импорта удалось перенаправить через Иорданскую Аккабу. Но главного результата добиться не удалось, крупные суда из Азии в Эйлат не вернулись. Масштаб падения показателен. В 2023 году в Эйлат зашли 132 судна, а через порт прошло около 150 тысяч автомобилей, ну, в основном корейских и японских, разумеется. В 2024 всего 16 заходов судов и ни одного разгруженного, так сказать, автомобилевоза. Ну, я не знаю, есть ли такие суда, которые вот исключительно для автомобилей. Наверное, есть. Ну, из Китая тоже заходили в порт Эйлат. Доходы порта упали примерно на 80%. При этом хуситам даже не пришлось физически перекрывать Баб-эль-Мандеб. Судовладельцы, страховщики, операторы линий сами пришли к выводу, что риск слишком высок. Именно поэтому израильские удары по Йемену не привели автоматически к возвращению судов. Окончательное решение принимают коммерческие компании-страховщики, исход их оценки безопасности маршрута. Ну и в этом году Израиль частично восстановил импорт автомобилей по обходной схеме. Большие суда приходят в Аккабу, где автомобили разгружают и затем доставляют в Эйлат небольшими судами. Только в марте таким способом в Эйлат поступило 5905 машин, в апреле еще 3142. Это позволило поддержать работу порта, но не решило главную проблему прямого морского маршрута между Востоком и Эйлатом. По-прежнему нет. У правительства нет отдельного плана по возвращению туда судов. С 23 года Израиль предпринимает военно-экономические меры, цель атакует объекты хуситов. Правительство пыталось субсидировать заход судов, которые везут автомобили, но пока не получается. Хорошо, идем дальше, потому что тут очень много информации. Так, Ну и как пишет Барский, Эйлат не способен заменить порт Ашдода и Хайфа. Это не крупный контейнерный порт, его инфраструктура ограничена, но есть одно уникальное преимущество. Это единственный израильский коммерческий порт на Красном море. В случае серьезных перебоев в работе средиземноморских портов, Южный морской путь может стать дополнительным каналом снабжения страны. Так что, в общем, надо решать вопрос. Хорошо, идем дальше. Дани Закен, Исраэль Айом, издание Исраэль Айом. Саудовская Аравия обратилась к Израилю за помощью. Раскрыты новые детали контактов. Между Израилем и Саудовской Аравией идут контакты при посредничестве командующего центрального командования США СЕНКОМ адмирала Купера. На первом этапе Эр-Рияд рассчитывает прежде всего на разведывательную информацию, предупреждение об угрозах, которые позволят защитить стратегические объекты, инфраструктуру королевства от атак хуситов и проиранских формирований в Ираке. Об этом Исраэль Айом сообщили дипломатические и силовые источники в регионе. Как стало известно, контакты проходят через СЕНТКОМ. По данным источников, именно иракские шиитские формирования причастны к атаке на саудовский нефтепровод «Восток-Запад», работа которого была остановлена несколько недель назад. Израильский источник заявил Исраэль Айом, что Саудовская Аравия хорошо представляет возможности Израиля в области противовоздушной и противоракетной обороны, включая борьбу с ракетами и беспилотниками. В Эр-Рияде также видели израильскую помощь Объединенным Арабским Эмиратам во время войны, включая развертывание системы «Железный купол» для защиты стратегических объектов Эмиратов. «Совершенно ясно, чего хотят саудовцы», — заявил источник. «Я предполагаю, что в сфере разведки и предупреждения эта помощь осуществляется через СЕНТКОМ». По его словам, Израиль должен рассмотреть возможность расширения сотрудничества в других сферах. Однако такое решение потребует оценки стратегических последствий и влияния на региональное сотрудничество. Особое значение имеет позиция США. Вашингтон формирует региональную коалицию при участии европейских стран для противодействия хуситам, и Израиль является частью этого процесса. По оценке источников, если США официально обратятся к Израилю с просьбой о расширении помощи, то эта помощь может выйти за рамки разведывательной поддержки. При этом, как отмечается, от Саудовской Аравии могут потребовать определенные стратегические и политические шаги. Бывший высокопоставленный сотрудник Моссада, а ныне исследователь Иерусалимского центра по внешней политике и безопасности Одет Эйлам считает, что давление Ирана на Саудовскую Аравию от активности хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива до угрозы Армузу создает возможности для укрепления взаимодействия между Иерусалимом и Эр-Риядом. Ну, в общем, посмотрим, куда все это зайдет и к чему мы, собственно говоря, придем. Так, идем дальше, потому что на самом деле много информации. Итак, тайная встреча. Начальник генштаба нашей страны Эйаль Замир побывал в Германии, где встретился с командующими армий арабских государств. Значит, главной темой стала, ну, нескольких арабских государств, не всех, разумеется. Главной темой стала война с Ираном, растущая напряженность на Ближнем Востоке. О встрече сообщил Axios, а центральное командование США подтвердило факт ее проведения. Встречу организовал командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер. Официально о ней не объявляла ни одна из стран-участниц, хотя подобные встречи уже проводились. Нынешняя стала первой встречей такого уровня с момента начала войны США и Израиля с Ираном более 6 месяцев назад. По данным источника, знакомого с деталями, Израиль и Саудовская Аравия при содействии CENTCOM также обсуждают возможности израильской поддержки саудовских проблем. Ну и во встрече помимо Купера участвовали начальники штабов армий Израиля, Саудовской Аравии, Эмиратов, Бахрейна, Кувейта, Катара, Иордании и Египта. Ну, для военных руководителей Израиля и арабских государств Персидского залива, а также, собственно говоря, Иордании и Египта, это стало редкой возможностью встретиться, обсудить ситуацию, что называется, на поле боя. Некоторые из этих стран до сих пор не имеют дипломатических отношений с Израилем, но у них есть интересы. Посмотрим, куда это все приведет, а мы идем дальше. Да, Эли Леон пишет. Красная линия. Саудовцы перехватили дрон хуситов у Мекки и пригрозили ответом. Ну, а Мекка — святой город для всех мусульман, шиитов, суннитов. Эскалация между Саудовской Аравией и хуситами выходит на новый уровень. Эр-Рияд заявил о перехвате беспилотника, запущенного повстанцами в сторону Мекки. Саудовские власти назвали это враждебной террористической попыткой и предупредили о необходимых и сдерживающих мерах. Хуситы утверждают, что не атакуют Мекку и религиозные объекты. Ну, в общем, короче говоря, посмотрим, к чему все это приведет. А Йеменский фронт тем временем расширяется и опять же. Так, ага, так, ну давайте, наверное, мы еще уберем еще одну тему, которая вот касается внешней политики и безопасности, ну потому что мы уже много об этом поговорили. Итак, полиция, пишет YNET, требует охраны Гади Айзенкота. Глава Шабака Зини возражает, кто будет защищать Айзенкота до выборов. И комитет министров по делам Шабака сегодня, вот в среду, 16 числа, должен решить, предоставлять ли Гади Айзенкоту государственную охрану до выборов. Полиция повысила уровень угрозы в его отношении с 4 до 6 и рекомендовала немедленно предоставить Гади Айзенкоту вооруженную охрану. Глава Шабака Давид Зини ранее счел, что оснований для охраны силами службы нет. Конкретной разведывательной информации или предупреждения о готовящемся нападении, по его словам, не было. Именно это противоречие теперь вынесено на уровень министров, ну, которые там состоят из, естественно, министров. Ну, кто министр? Коалиция, там, Левин, там, Бен-Гвир и так далее. Консультативная комиссия по охране общественных деятелей 30 августа после продолжительного обсуждения рекомендовала охранять Айзенкота до дня выборов. Решение было принято большинством голосов. Одним из ключевых аргументов стала обновленная оценка полиции. Уровень угрозы был повышен с 4 до 6. При этом полиция не заявляла о наличии информации о непосредственной угрозе жизни Айзенкота. По ее оценке, вообще такого уровня достаточно для принятия защитных мер. Ну вот, посмотрим. Ну а Шабак отказался. В начале истории вопрос рассматривал глава Шабака Давид Зини. Он не поддержал вариант сохраны Айзенкота силами службы. И вот была создана промежуточная схема. Айзенкота охраняют вооруженные частные охранники, а Шабак обеспечивает разведывательное сопровождение. Теперь министрам предстоит решить, не только нужна ли Айзенкоту государственная охрана, но и кто именно будет ее обеспечивать. Шабак или кто-то другой. История приобрела дополнительный резонанс после спора вокруг председателя Центральной избирательной комиссии судьи Ноама Сольберга. Ну и Шабак выступил с необычным разъяснением, согласно которому решение не охранять Айзенкота было принято лично Зини, и глава службы несет исключительную ответственность за это решение. Сольберг, в свою очередь, заявил, что не обладает полномочиями определять, кто должен находиться под охраной, но как бы там ни было, вот сегодня этот вопрос должен быть окончательно разрешен, и, конечно, человек уровня Айзенкота должен охраняться. Ави Соломон пишет, значит, опасное, Марьев, опасное подстрекательство. К политике осудили кампанию Смотрича против судебной системы. Итак, кампания партии «Религиозный сионизм» против судебной системы вызвала резкую реакцию в израильской политике. Поводом стали опубликованные во вторник видеоизображения, высмеющие председателя Верховного суда Ицхака Амита, юридического советника правительства, она же генеральный прокурор Галю Бахаравмиару и других представителей судебно-юридической системы. Созданным с помощью ИИ ролика показано, как высокопоставленных представителей судебной системы волокут сотрудники охраны по дороге после того, как они якобы перекрыли ее во время демонстрации. Ну, в общем, короче говоря, если это не подстрекательство, ну, тут многие высказались, то есть, если это не подстрекательство, то что такое подстрекательство? Ну, в этой связи выступил президент Герцог, он заявил, выборы — это не гражданская война, даже если речь идет об оскорбительных видеороликах, созданных с помощью ИИ, можно спорить по существу, нам суждено жить вместе, всем вместе, и только вместе у нас есть будущее. Ничто никогда не оправдывает насилие, добавил Герцог. Ну и Смотрич, мы уже перешли к политике, как вы понимаете, идет такую фронтальную атаку. Он заявил, СМИ раздувают Винтера, его шансы пройти электоральный барьер стремятся к нулю. Он выступил вчера с резкой критикой Офера Винтера, главы партии Амха Исраэль, который отказался объединяться с другими силами в технический блок перед выборами в Кнессет, ну, прежде всего, со самим Смотричем. Его шансы преодолеть электоральный барьер стремятся к нулю. СМИ раздувают Винтера, чтобы он думал, что проходит. И в итоге обрушил правый лагерь, заявил Смотрич в интервью программе Сери и Шлезингера. По его словам, на 12-м канале, по его словам, представители его партии неоднократно пытались убедить Виндера объединиться. Мы отправляли к нему всех, кого только можно, сослуживцев, друзей, близких, со всех возможных сторон пытались убедить его сделать ответственный и правильный шаг. Он ничего бы не потерял. Мы предложили ему полностью сохранить свою структуру. Он идет на огромный риск, ставя на кон будущее государства, сказал Смотрич. В качестве примера министр финансов привел ситуацию 2019 года, когда Нафтали Беннет и Эйлет Шакет, по его словам, находились на пике популярности, однако их политический список не преодолел электоральный барьер. Ну и Смотрич рассказал также, что хотел зарезервировать второе место в партийном списке для Винтера, однако тот отказался. «Я хочу видеть его министром в кабинете. Йоси Бахар будет руководить концепцией безопасности и поселенческой политикой. Я думаю, что после 7 октября он многое понял», — заявил Смотрич. Ну и, в общем, так, ага. «И заявил, что я до смерти боюсь правительства Айзенкота. Значит, альтернатива Яира Голана меня пугает, я до смерти боюсь правительства Айзенкота, меня пугает создание палестинского государства». Но это они рассказывают, что будет Айзенкот, будет палестинское государство, как мы уже знаем, да, Нетаньяху говорил, будет фашизм, отменят интернет, отменят спектакли и отменят свободу слова. Вот это примерно вот то, что мы будем слышать, это говорит, говорю не я, это заявил премьер-министр Нетаньяху про фашизм и спектакли. и интернет, ничего у нас не будет, все отменят. Так вот, ну, естественно, будет палестинское государство, продадут родину, отдадут Иерусалим, все сделают. Так вот, меня пугает создание палестинского государства, эвакуация поселений и ферм, которую я создавал, закрытие 14-го телеканала и подготовительного училища в Эли, заявил он. Но он утверждает, что в случае получения 61 мандата такая коалиция не станет искать широкого национального консенсуса, а проведет конституционные изменения, назначит новых судей и юридического советника правительства. «Мы еще будем скучать по Гале Бахара в Миаре, если они придут в власти», — сказал он. «У меня нет волшебного решения, проблемы дороговизны, говоря про экономику. Израиль остается дорогой для жизни страной, но при этом заявил о достижениях правительства». Так, ну и в общем, так, ага, так, идем тогда дальше. Ну, да, реклама, да, ну хорошо. Смотрич атаковал Винтера, Винтер атаковал Ликут, в общем, все атакуют всех, и об этом мы поговорим с вами здесь и на YouTube-канале Первого радио, и на 89.1 FM после небольшой рекламы.
14: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
14: Реклама.
11: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
5: «Центркар Азур».
12: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное «Люкс» 2 банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
13: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
15: Ришон Лицион Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
16: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
17: Холодильники по самым низким ценам.
18: А можно еще дешевле?
17: Холодильники по самым низким ценам.
18: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
17: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
12: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
14: Реклама.
19: מדינת ישראל הם מייצגים לבארזנו למבצע אנטבי.
14: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
0: Итак, предыдущий блок нашей передачи мы закончили тем, что Смотрич вчера, во вторник, мощно наехал на Винтера. Но и вчера Винтер пошел в прямую атаку, он же генерал все-таки, на Бениамина Нетаньяху. Итак, после нескольких недель атак со стороны Ликуда, Офер Винтер перешел в прямое политическое наступление. На митинге своей партии в Ришон-Лиционе он обвинил окружение Бенямина Нетаньяху в попытке ослабить партию Амха Исраэль, раскритиковал советников премьер-министра и заявил о давлении на членов его партии. В Ликуде назвали это обвинение ложью и пригрозили иском о клевете. Приближенные советники премьер-министра дают ему плохие советы, они оторваны от реальности и упиваются фиктивными опросами, заявил Винтер. По его словам, если в Ликуде действительно считают, что правый лагерь располагает большинством без Амха Исраэль, то непонятно, зачем атаковать его партию. Вы показываете Нетаньяху обществу, что без меня у вас есть 64 мандата. Так почему вы на нас нападаете, если победа у вас в кармане? Чего вы от нас хотите? В чем моя вина? Задал риторический вопрос Винтер. И заявил, что против него и его соратников предпринимались различные действия давления. По его словам, им угрожали, пытались расколоть партию, присылали частных детективов и оскорбительные сообщения. «Мы здесь, все мы сильные, как единый кулак, и главное, мы не боимся», — сказал он. Ну и главный политический посыл Винтера был обращен, собственно говоря, коалиции. «Атаковать Амха Исраэль — это автогол», — заявил он, предупредив, что подобная кампания может навредить самому лагерю, так сказать, поддерживающему Нетаньяху. В Ликуде ответили, что заявления Винтера являются абсолютной ложью. Непонятно, что тут ложь, потому что на самом деле Ликуде действительно постоянно обсуждают, что делать с Винтером, и, судя по всему, приняли решение его мочить. Что здесь ложь, непонятно. Ну и потребовали отказаться от обвинений и заявили о готовности подать в суд о клевете. Удивительная логика. Ну, ладно, это политика. Ну и конфликт с Либерманом. Дело в том, что Винтера постоянно обвиняли в том, а он был военным секретарем Либермана, когда он был министром обороны, что он бодается со всеми, партиями блока Нетаньяху, но вообще не... И критикует там Голана, все-все-всех, но вообще не трогал Либермана. Ну и Винтеру пришлось вчера, в общем, наехать на Либермана. Он обвинил Либермана в том, что тот вводит избирателей в заблуждение, обещая добиться решающего результата для правого лагеря. Тот рассчитывает на таких партнеров, как Яир Галан, не сможет добиться решающего результата. Ну и Либерман ответил, возложив ответственность за 7 октября на Нетаньяху. Ну и перечислил ряд решений и действий Нетаньяху прошлых лет, которые, по его словам, привели к нынешней ситуации, включая, кстати, освобождение Синуара, соглашение о прекращении огня с Хамасом во время операции «Нерушимая скала» и перевод катарских денег в Газу. В общем, посмотрим, куда все это приведет. В этой связи Моти Тухвильд, кто знает, он религиозный обозреватель, он такой вот ортодокс, журналист, ортодокс, известный, пишет Маариве. Он написал, что публичные столкновения внутри лагеря, праворелигиозного лагеря, выглядят как борьба за лидерство. Но, как утверждает автор, за кулисами этой конфронтации есть и другая функция. Она позволяет каждому из игроков укреплять позиции среди своей целевой аудитории. Бен-Гвир удерживает жесткий правый электорат, Нетаньяху одновременно пытается привлечь более умеренных правых, Офер Винтер использует атаки Ликуда, чтобы подчеркнуть собственную политическую самостоятельность. Особенно показателен конфликт между Нетаньяху и Бен-Гвиром. Лидер Отцма Иудит регулярно обвиняет Нетаньяху в том, что после выборов тут может сформировать широкую коалицию с Гади Эйзенкотом или другими представителями центра. Нетаньяху при этом не дает однозначного обещания сформировать очередное полностью правое правительство. Мале-мале. Вместо этого он говорит о коалиции на основе существующих партий, допускает ее расширение. Ну и Тухвильд связывает такую позицию прежде всего с электоральным расчетом. Нетаньяху необходимо обращаться не только к наиболее правой части электората Ликуда, но и к умеренным избирателям, которые не обязательно хотят увидеть после выборов точную копию нынешнего правительства и предпочитают более широкую политическую конструкцию. Атаки Бен-Гвира в таком случае даже помогают Нетаньяху. Чем чаще лидер Отцма Иудит предупреждает о возможном союзе с Эйзенкотом, а Нетаньяху не закрывает эту возможность, тем отчетливее премьер-министр дистанцируется от Бен-Гвира в глазах умеренных правых. Но и Бен-Гвир получает от этого конфликта свой политический дивиденд, поэтому, возможно, этот конфликт заранее, собственно говоря, разработан политтехнологами. Ответные атаки Ликуда позволяют ему позиционировать себя как представителя сильных правых, которые не хотят компромиссов и сближения с центром. Ну, как говорит Моти Тухвильд, это взаимная подпитка. И, собственно говоря, именно поэтому можно прийти к выводу, что это договорняк. Нетаньяху получает возможность обратиться к умеренным правым, Бен-Гвир к избирателям, требующих более жесткой правой линии, и все, собственно говоря, в шоколаде. Ну и Винтер один из элементов этой конструкции. В общем, все в шоколаде, а нам кажется, что борьба нанайских мальчиков, что на самом деле они, ох, как поссорились. Прям держите их все. Оно сейчас начнется рукоприкладство. Нет. Политтехнологи работают, чтобы задурить нам голову. А Айелит Шакет Заявила, бывшая министр юстиции и внутренних дел Эйлет Шакет заявила, что Бенямин Нетаньяху должен покинуть пост премьер-министра и выразила сомнение в том, что предстоящие выборы приведут к формированию устойчивого правительства, какого угодно. Выступая вчера на конференции форума женщин-директоров при ассоциации директоров, Шакет заявила: «Я думаю, что Нетаньяху должен уйти. На нем лежит и ответственность и вина за 7 октября. На предстоящих выборах не будет решающего результата, я уже смотрю на следующий раунд выборов». По словам Шакет, значительная часть избирателей правого лагеря сегодня не видит подходящей партии, за которую могла бы проголосовать. Сегодня многим людям правого лагеря не за кого голосовать, потому что нынешнее правительство принесло нам тяжелейший раскол и глубокий общественный разрыв. Шакет также объяснила свое решение не участвовать в ближайших выборах. По ее словам, она первоначально рассчитывала на создание политической силы, которая смогла бы преодолеть нынешнее разделение на два лагеря. «Я считала, что правильным было бы разрушить существующее разделение на блоки, но общество так не решило, общество с этим не согласилось. Я увидела, что ни одна партия единства не получила поддержки. Этого не произойдет, и ни один кандидат не хочет идти на компромиссы. Поэтому решила остаться в компании по недвижимости. Сейчас я уже смотрю на следующий раунд выборов», — сказала она. Ну и сказала, что ни один блок не победит, и правительство не будет. Вы увидите, что я права. Ну и вновь раскритиковала Нетаньяху в завершении этой речи. Так. Идем дальше, но партии там требуют, чтобы одни партии убрали с выборов других. Ага. Так, итак, Вайнет пишет. Значит, мы попросили, но это пишут журналисты Вайнет, партии представить свои планы по одному из самых спорных законов израильской политики, закону о всеобщем призыве. Есть одна партия, которая не ответила. И это партия Ликуд, ну, потому что, собственно говоря, Ликуду нечего по этому поводу сказать. После десятилетий попыток отложить решение вопроса о призыве ультраортодоксов, тема, судя по всему, станет одной из ключевых для КНЕСТа 26-го созыва. Сионистские партии представили разные модели, от обязательной военной или гражданской службы для всех граждан до специальных механизмов для ультраортодоксов. При этом большинство партий, выступающих за расширение службы, предлагают различные санкции против тех, кто не выполняет обязанности. Вот, Ликуд на запрос не ответил. Партия Яшар Гади Азенкота предлагает закон «Государственная служба для всех». Отсрочка, согласно предложению партии, будет возможна только для 3% призывников каждого года, выдающихся представителей различных областей, включая изучающих Тору. При этом они также должны будут пройти базовую военную подготовку. Для уклоняющихся предлагаются лишение экономических и гражданских льгот и уголовная ответственность. Баяхат, Беннета Лапида выступает за службу всех граждан, евреев и арабов, ультраортодоксов и светских. Партия предлагает отказаться от квоты целевых показателей и заявляет, что неслужащие не должны получать государственную поддержку, тех, кто не служил. Среди конкретных мер отмена ряда льгот для учащихся ишивы, перераспределение средств в пользу тех, кто служит. «Наш Дом Израиль» под руководством Либермана предлагает обязательную военную службу или гражданскую службу для всех граждан, начиная с 18 лет, евреев, мусульман, христиан, друзов и черкесов. Распределять призывников между военной и гражданской службой должен ЦАЛ, исходя из потребностей безопасности. Партия также предлагает широкий набор санкций от лишения пособий и налоговых льгот до запрета работать в государственном и муниципальном секторах. Демократы также выступают за обязанность служить государству для всех граждан. Военная служба должна иметь приоритет в соответствии с потребностями ЦАЛ. Остальные граждане направляются на национальную или гражданскую службу. При этом партия отдельно подчеркивает, что расширение призыва не должно ограничивать возможности женщин служить в армии. Среди санкций прекращение предоставления части государственных льгот и финансирование организаций, систематически препятствующих призыву. Еврейская мощь, или Отцма Иудит, делает акцент на уже созданных специальных маршрутах для ультраортодоксов. В полиции, пограничной полиции, Тамар Бен-Гвир утверждает, что такие рамки позволяют соблюдать религиозные требования, одновременно проходить службу. Амха Исраэль Винтера поддерживает интеграцию ультраортодоксов в армию, требует принятия закона о служащих еще до формирования нового правительства. В партии заявляют, что не намерены защищать интересы министра Ицхака Гольдкнопфа и будут представлять интересы резервистов. Ну, естественно, общий список ортодоксов. Яхдут ха-Тора выступают против обязательного призыва как ультраортодоксов, так и вообще граждан. Так. Ну, милуименькие предлагают отправлять всех граждан в призывные пункты. Религиозный сионизм делает ставку на основной закон о военнослужащих и резервистах. Партию предлагают закрепить законодательство, приоритет для тех, кто служит, в том числе при получении жилья и мест в детских садах. ШАС. На протяжении многих лет представители партии говорили, что те, кто не учится в Ешиве, должны служить в армии. Однако практические меры по их призыву не предпринимались. Ну, вот такая вот история. Хорошо, идем мы с вами дальше. Идем дальше. Ага. Авиашкенази. Дело в том, что вот... сколько у нас времени есть? Немножко времени. 1 минута? Большая статья по поводу... того Боас Леви, генеральный директор израильской авиационной промышленности, дал большое интервью по поводу вот всех проблем, которые на международной арене и так далее. Он заявил о контрактах с Францией, ну и заявил, что израильская авиакосмическая промышленность переживает период беспрецедентного роста. Компания очень расширилась и заявил о том, что вот как, например, во Франции пытаются, в общем, этот рост каким-то образом убить, не пускают на всякие очень важные мероприятия, выставки и так далее. Ну, большая статья, к сожалению, мы ничего не успели сделать. Все как всегда. Хорошо, друзья мои. Это было «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM. Главное, мы знаем, что израильская авиационная промышленность, в общем, в порядке. И это уже хорошо. Я напоминаю, что YouTube-канал Первого радио работает, трансляция, лайки, подписки, комментарии, репосты. Пожалуйста, делайте все, чтобы YouTube-канал Первого радио жил, процветал и, разумеется, развивался. Ну, а мы с вами встречаемся сегодня с 14 до 15 часов в программе «Топ-спорт» здесь на Первом радио 89.1 FM. Пока.
14: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским.
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
14: Реклама.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
20: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
21: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
22: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
23: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
24: Грузинский вино 7 букв. Первый буква А.
25: По горизонтали или по вертикали?
24: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
26: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
27: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
28: Травма на работе, порвал связки плеча. В итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Маха.
29: Нам важен результат.
30: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624.
31: Результаты индивидуальны. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
32: Мантис.
33: Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
14: Реклама.
34: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В городе Газа обрушилось здание. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Служба гражданской обороны Газа, одна из структур Хамаса, уведомляет, что в результате обрушения здания в районе Ас-Сина в городе Газа, где укрывались беженцы, погибли не менее 9 человек, 14 получили ранения, десятки числятся пропавшими без вести. Среди пострадавших есть дети. Обрушение произошло ночью, поисково-спасательные работы затруднены из-за угрозы новых обрушений. Судя по имеющимся данным, речь идет о многоэтажном здании, поврежденном в ходе войны. Несмотря на угрозу обрушения, в нем продолжали жить люди. Министерство юстиции Израиля сегодня опубликовало годовой отчет службы юридической помощи. В течение прошлого года служба открыла 154 552 дела. Больше всего обращений, 61 517 дел, касались гражданских дел и долгов. 54 786 дел семейного права и личного статуса, а также 10 142 дела вопросов, связанных с Институтом национального страхования. 7 октября служба открыла более 3600 дел для семей погибших, семей заложников и вернувшихся из плена, а также семей военнослужащих, погибших во время войны. Юридическая помощь предоставлялась, в частности, по вопросам пособий, банковских операций, жилья, страхования, опеки и прав несовершеннолетних. В прошлом году было также открыто около 3000 дел для переживших Холокост и бывших борцов с нацизмом. Кроме того, после изменения закона бесплатная юридическая помощь без проверки доходов предоставляется израильтянам старше 65 лет, пострадавшим от мошенничества и финансовой эксплуатации. Госдепартамент США уведомил Конгресс о перенаправлении 52 миллионов долларов из программы иностранного военного финансирования, изначально предназначавшихся Словакии, Северной Македонии, Тунису и Ираку. Получателями помощи станут Панама, Перу, Эквадор и Колумбия. Госсекретарь Марко Рубио на прошлой неделе посетил Колумбию, Эквадор и Перу и пообещал им дополнительную поддержку в рамках борьбы с наркоторговлей и нелегальной миграцией. Программа иностранного военного финансирования предоставляет странам-получателям деньги американских налогоплательщиков для закупки военной техники у американских оборонных подрядчиков. Средства будут использованы для борьбы с наркотерроризмом на нашем заднем дворе и для содействия дальнейшему обеспечению безопасности Панамского канала, заявили в Госдепартаменте, добавив, что Западное полушарие исторически недополучало американскую военную помощь. По данным информационного портала «Вести», администрация Трампа объявила о новых визовых ограничениях для граждан Южной Африки, ссылаясь на дискриминацию белого меньшинства в стране. Государственный секретарь Марко Рубио дал понять, что новые ограничения направлены в первую очередь против политиков и высокопоставленных чиновников, а также для членов их семей. Вашингтон ранее требовал от Южной Африки предотвратить экспроприацию земель у белых без компенсации, предоставить американским компаниям льготы от законов позитивной дискриминации и осудить расовое подстрекательство. В Бразилии состоялся чемпионат мира по пляжному самбо. Израильтянин Григорий Рудельсон в весовой категории до 88 килограммов завоевал бронзовую медаль. Элис Шлезингер в весовой категории до 72 килограммов завоевала бронзовую медаль. Напомним, в дзюдо Элис представляет Великобританию из-за конфликта с руководством Израильской федерации дзюдо. В самбо – Израиль. В командном первенстве сборная Израиля завоевала третье место, на втором месте румыны победили россияне. Еще одну бронзовую медаль завоевала сборная Казахстана. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно, утром местами туман. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аш-Доде 32 градуса, в Бершеве 35. На Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 80 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.

10:08 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом, как и обещала, в общем-то. Сегодняшний день проведу с вами. Ну, как день? До полудня. Это утро проведу с вами. Но меж тем. Да, надеюсь на то, что оно будет легким для нас. Ну и в первую очередь, конечно же, музыкальным. Постараюсь сделать так, чтобы эта музыка, которая будет звучать с волны 89.1 FM, нравилась вам, поддерживала настроение утра, то утро, которое создали для вас мои коллеги. Ну и надеюсь продолжить благодаря этой музыке ваш день таким же легким, приятным.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
7: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
8: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
9: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Только в Центркар.
2: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
1: Центркар Азур.
2: Терех Ашива 9.
3: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
4: Ришон Лицеон Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рехобот Эрцель 196.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Телевизоры по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Телевизоры по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Машину покупаем только в Центркар Азур.
2: 03-558-5458.
3: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
4: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Депутат-лейборист в Великобритании призвал к войне против Израиля. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Депутат британского парламента от лейбористской партии Тахир Али призвал к военным действиям против Израиля. Как сообщает Jewish Chronicle, это произошло в понедельник, 14 сентября, во время парламентских дебатов об израильско-палестинском конфликте. Али вмешался в выступление депутата от либерально-демократической партии Ричарда Форда, заявившего, что разоружение и распуск Хамаса должны стать частью долгосрочного урегулирования. Лейборист предложил также добиваться разоружения Израиля, сославшись на действия израильской стороны, а затем заявил, что Великобритания ранее применяла военную силу на Ближнем Востоке для защиты прав человека и международных торговых путей. Им поставил вопрос о применении военной силы против Израиля. Форд отверг сравнение Израиля с Хамасом, который в Великобритании признан террористической организацией. По сведениям издания, это не первый подобный призыв Али. В июле прошлого года он предлагал направить британских военнослужащих для защиты палестинцев от действий ЦАЛя. Прокуратура возбудила уголовное дело против 23-летнего жителя Сахнина, который обстрелял жилой дом в городе и попытался скрыться на электросамокате. По данным полиции, 28 августа в 2 часа ночи в одном из кварталов Сахнина раздались выстрелы. Увидев прибывшую на место происшествия полицейскую машину, обвиняемый скрылся на самокате, а во время движения выбросил пистолет с патроном в стволе. В конце погони он был задержан полицией и пограничниками. Компания Oracle, американский разработчик программного обеспечения, начала новый раунд сокращений. При этом письма об увольнении были разосланы на электронную почту сотрудников в 6 часов утра, без предварительных анонсов. Ранее в этом году компания уже сократила 13% штата или 21 тысячу сотрудников. Перед началом нового раунда ее штат составляет 141 тысячу человек. Значительные сокращения являются частью политики реорганизации компании с целью снижения расходов и защиты прибыли на фоне крупных долговых обязательств, связанных с инвестициями в дата-центры. Российский беспилотник сегодня поразил рейсовый автобус в Никопольском районе Днепропетровской области. 5 человек погибли на месте, еще 7 получили ранения, о чем сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. Другие подробности атаки пока не приводятся. В чешском городе Брно завершился турнир по художественной гимнастике. А в многоборье победила украинка София Краинская, набравшая 102 балла. Второе место заняла украинка Варвара Чубарова. Бронзовую медаль завоевала израильтянка Мария Мячина. В упражнениях с обручем, упражнениях с булавами, упражнениях с лентой Мария Мячина завоевала серебряные медали. В упражнениях с мячом израильтянка завоевала бронзовую медаль. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 32 градуса, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Только в Центркар.
4: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
3: Центркар Азур.
4: Дерех Ашива 9.
5: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
6: Ля Вака Лока.
5: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
7: Мединат Иудим 60.
6: Ля Вака Лока.
7: Ля Вака Лока.
8: Смада Неймани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
9: Все скидки ищите в соцсетях Мада Неймани.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111.
10: Intelligo.
11: 03-944-1111.
3: Только в Центркар.
4: Центркар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
3: Центркар Азур.
2: Реклама.

美味しい美味しい美味しい。Время

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу. Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Сви. 23.
1: Реклама.

11:53 на часах в студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня расстаюсь для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь. Вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романа именно Первым. Да, легкого дня желаю вам сегодня. Проведите его с нами, разумеется. Оставайтесь на одной волне нашей музыки. Для нашего настроения и вашего настроения мною, музыкальным редактором, подобрано. Продолжая звучать в плейлистах Кале, продолжая получать удовольствие от музыки, которой наполнил ваш сегодняшний день. Всем традиционно, в завершении эфира, мое любимое и неповторимое салют.

0: Реклама.
1: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94-94. Соответствие с условиями компании.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
1: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.

0: Первому радио 25 лет.
1: Первое радио. Новости.
2: Взрывы в районе Кирьят-Шмона. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По сообщениям информационного портала Вайнет, в районе Кирьят-Шмона был слышен взрыв, а вблизи поселка Кфар-Юваль, недалеко от города, поднялся столб дыма. Армия обороны Израиля сообщила, что это был обычный взрыв, произведенный нашими силами. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Израиль впустить международные службы исследователей в сектор Газа. По его словам, извлечение сотен тел из-под завалов указывает на возможные военные преступления Цааля, а количество погибших под разрушенными зданиями может превышать 8 тысяч человек. Тюрк заявил, что Израиль расчищает территории бульдозерами без учета находящихся там останков и потребовал обеспечить сбор судебно-медицинских данных для идентификации жертв. Постпред Израиля при ООН Дани Данон назвал заявление Тюрка абсурдным, обвинив комиссара в искажении реальности и одержимости Израилем. Данон подчеркнул, что Тюрк игнорирует ответственность Хамаса, который преднамеренно превратил жилые дома и гражданскую инфраструктуру в поле боя и военные базы. Министерство энергетики Израиля сообщило, что с начала года в стране было установлено почти 5000 новых домашних фотовольтовых систем, что на 37% больше, чем в прошлом году. В общей сложности количество домохозяйств, использующих домашние фотовольтовые системы, превысило 41 тысячу семей. В министерстве подчеркивают, что для присоединяющихся до конца текущего года сохраняются гарантированные тарифы. Авиакомпания Air Canada отстранила от работы руководителя обслуживания на борту Блэра Будро из-за антисемитских публикаций и призывов к насилию в соцсетях. В компании начали расследование, напомнив, что осуждают любые проявления ненависти. Ранее за аналогичные радикальные посты Air Canada уже уволила одного из своих пилотов. Инцидент произошел на фоне новости о том, что авиакомпания досрочно возобновляет полеты в Израиль. Первый рейс из Торонто в аэропорт Бен-Гурион запланирован на 30 ноября, а зимой рейсы будут выполняться 4 раза в неделю. Сегодня и завтра на Земле ожидаются магнитные бури, вызванные недавними вспышками и выбросами плазмы на Солнце. Основная активность будет слабой или умеренной, хотя в отдельные периоды возможны чуть более сильные всплески. Воздействие солнечного ветра на планету начнет постепенно утихать ближе к концу недели. Для большинства людей и техники эти процессы пройдут практически незаметно. Возможны лишь незначительные колебания в энергосетях и легкие помехи в работе спутников. А жителям северных широт эта активность подарит шанс увидеть полярное сияние. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аждоде 32 градуса, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 80 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит Лена Семенова.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

Бруно Марс в начале этого музыкального часа на студийных часах 12.07. За полдень уже время. Вы слушаете Первое радио. Привет всем, кто сейчас присутствует на самой лучшей музыкальной частоте 89.1 FM. Да, Павел Михайлович загулял, но загулял по делу. Поэтому ближайшие два часа мы проведем вместе в студию микрофона Лена Семенова. Надеюсь, друзья, вы к этому моменту уже окончательно проснулись, разобрались с главными делами и теперь прям готовы немножко выдохнуть. Ну, время сейчас такое. Ну, а если, кстати, не разобрались с делами, ничего страшного. Дела вообще, на самом деле, обладают удивительной способностью заканчиваться только для того, чтобы освободить место каким-то следующим делам. Это, конечно, не есть хорошо. Вот такой круговорот дел в природе. В общем, ближайшие два часа я предлагаю провести под хорошую музыку в том числе. А между песнями я буду периодически появляться с историями из серии «Вот зачем я теперь это знаю, но рассказать это кому-нибудь просто необходимо». Сегодня будем выяснять, почему привычная карта мира нас слегка обманывает. Можно ли использовать обыкновенного сверчка вместо термометра? Что можно найти, если просто решил покопаться у себя во дворе, в огороде? И еще кое-чего любопытное. В общем, друзья, будьте рядышком, скучно не будет вам, это точно. Оставайтесь здесь на первом. Ну а музыкальный час здесь продолжит группа «Бис».

0: Реклама.
1: Ну, как говорят в народе, музыка музыкой, а обед по расписанию. Спонсор программы магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Есть, дорогие друзья, еда, которая пахнет домом еще до того, как вы успели сесть за стол. Именно такую готовят в «Мантис». Вручную, из свежих качественных продуктов и по рецептам Востока и Кавказа. Здесь вас ждут золотистые чебуреки и сочная самса. Пельмени, домашние вареники, кюрдзе, хинкали, ароматный лагман, дюшпере и, конечно, настоящие бахш и плов. А еще пышные пирожки с мясом, картофелем и яблоком. Я сейчас просто слюной всю клавиатуру тут и залью. И будет все, накроется это все медным тазом. Но нет, друзья, держим себя в руках. Отдельный, кстати, повод заглянуть в «Мантис» в четверг или в пятницу тоже есть. В эти дни готовят новинку. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Сытно, ароматно, между прочим, очень по-домашнему. Ну а если хочется приготовить все самостоятельно, можно взять с собой полуфабрикаты, тоже ручной работы. «Мантис» ждет вас в Ришон-ле-Циони, в промзоне Рамат-Элиягу на улице Исхак-Бен-Цви, 23. И, кстати, да, еще приятная мелочь, которая в Израиле совсем на самом деле не мелочь. Прямо перед магазином есть собственная бесплатная парковка. Полное меню и дополнительную информацию ищите в социальных сетях. Друзья, фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Только в «Центркар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. «Центркар Азур».
2: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
3: «Ля Вака Лука».
2: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
4: Медина Теудим, 60.
3: «Ля Вака Лука».
4: «Ля Вака Лука».
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней
7: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
0: Реклама.
11: Первому радио 25 лет.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

Это группа «А-студио» здесь, и историю все-таки, друзья, возможно рассказать. И я даже сейчас, наверное, немножко пошатну ваше представление о мире. Вот если попросить вас представить карту Земли, большинство, как мне кажется, увидит примерно одну и ту же картинку. Огромная Гренландия, большая Европа, а Африка там где-то пониже. Так вот, оказывается, с размерами все очень и очень интересно. Смотрите, буквально на прошлой неделе Генеральная Ассамблея ООН поддержала инициативу «Исправьте карту». Правительство, школы, технологические компании призвали использовать карты, которые точнее показывают реальные размеры материков. Виновница переполоха – привычная нам проекция Меркатора, созданная еще в 16 веке прежде всего для морской навигации. В том понимании, вот эта вот карта, к которой мы все привыкли, была прекрасна. Но сейчас есть нюанс. Чем ближе территория к полюсам, тем сильнее карта увеличивает ее визуально. И вот вам прекрасный пример. На привычной карте Гренландия выглядит чуть ли не соперницей Африки по размеру. А в реальности площадь Африки больше площади Гренландии больше, чем в 14 раз. То есть мы, дорогие друзья, годами смотрели на карту мира, которая слегка пользовалась фильтрами. Но мне кажется, это, наверное, первые фильтры в истории, если можно так сказать. В общем, ребята, мы повернем в другую сторону. Если после отпуска кто-нибудь вам скажет что-то типа: на фотографиях ты выглядишь немножечко крупнее, или там ты чуточку поправился, отвечайте спокойно: это проекция Меркатора. И все, картографически здесь крыть нечем.

А это у нас Джастин Бибер здесь в продолжении музыкального часа. 12:37 у нас на студийных часах. Знаете, друзья, мне вот что-то подумалось о том, что мы иногда любим рассуждать, насколько испортилось современное человечество. Молодежь не та, привычки ужасные, вот раньше люди были другие. Я сейчас немножко испорчу вам эту прекрасную теорию. Ученые исследовали зубной камень древних людей и нашли свидетельство того, что люди употребляли растения с психоактивным эффектом еще 10 тысяч лет назад. Речь идет о бетеле. Это растение, которое сегодня употребляют в некоторых регионах Азии. Его компоненты, чтобы вы понимали, обладают стимулирующим действием, а привычка жевать бетель имеет очень длинную историю. Но самое замечательное в том, что информацию о древних привычках исследователи буквально снимают с зубов. То бишь, зубной камень способен сохранять микроскопические следы того, что попадало человеку в рот тысячи и еще там тысячи лет назад. То есть человек ушел из жизни, прошли тысячелетия, 10 тысяч лет, возникли и исчезли цивилизации, а наука все равно бы выяснила, чем он тогда вот баловался. Мораль вот, собственно, этой истории проста. Если вам вдруг кажется, что какую-нибудь маленькую слабость никто никогда не обнаружит, вспомните вот эту историю и археологов. Если люди способны через 25 тысяч лет посмотреть на ваш зуб и сказать: «Ага, а говорил только по праздникам», то, знаете ли, это о многом говорит.

0: реклама.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Запомните, стиральные машины покупайте только в Максане и Хашмаль.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ну что, друзья, мы возвращаемся в эфир Первого радио, и я уверена, что сейчас, когда впереди время обеда, мы уже думаем, чтоб такого вкусненького съесть, но чтоб как-то не слишком напрягаться с готовкой. И вот здесь, дорогие друзья, начинается магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Чебуреки и сочная самса, домашние вареники, классические жареные пельмени, кюрзе, хинкали, лагман, дюшпюре, настоящий плов, бахш. А если после всего перечисленного у вас внезапно появилось чувство голода, значит, мы все делаем правильно. Есть, кстати говоря, и пирожки с мясом, с картофелем, с яблоком. Все готовят вручную из свежих качественных продуктов. А цены, кстати, стараются сохранять очень-очень приятными. И, внимание, друзья, по четвергам и по пятницам в «Мантис» появилась особенно веская причина забыть о диете. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Ну, а если хотите готовить дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. И уже ваша кухня будет отвечать за аромат. «Мантис» находится в Ришон-Ле-Ционе, это близко. Промзона, Рамат Ильягу, улица Исхак, Бен-Цви, 23. А прямо перед магазином собственная бесплатная парковка. Кстати, в наших краях это, между прочим, почти что отдельный пункт меню. Кстати, подробности и полное меню есть в их социальных сетях. Фабрика «Мантис», дорогие друзья, сделана вручную, приготовлена с душой.
0: Реклама.

12:54 на студийных часах. Вы слушаете Первое радио и текущий музыкальный час финалем. Но, друзья, далеко не расходимся, потому что впереди еще много любимой музыки и несколько историй, которые, ну, прям, правда, мне очень хочется вам рассказать. Например, зачем 8 тысяч лет назад в Израиле людям понадобился клей? Что, например, можно коллекционировать, когда марки и монеты кажутся слишком банальными? И куда, кстати говоря, периодически исчезает целый остров? Но сначала, естественно, новости, узнаем о том, что происходит в Израиле и в мире, а потом я снова с вами буду здесь как штык. Так что не уходите далеко. В студии с вами Лена Семенова. Услышимся в следующем часе.

0: Первое радио.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: Центркар Азур.
3: Дерех Ашива 9.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, мантуры.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный мани.
2: Грузинский вино 7 букв. Первый буква А.
3: По горизонтали или по вертикали?
2: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
4: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Сушильные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Сушильные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
6: Запомните, сушильные машины покупайте только в Максаны и Хашмаль.
4: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Комментарий Цаля в связи с обрушением здания в Газе. Подробнее через несколько секунд. В 13:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Представители армии обороны Израиля сообщили, что в районе Газы, где ночью обрушилось многоэтажное жилое здание, не проводились какие-либо операции, способные привести к обрушению. Как сообщает новостная служба КАН, по всей видимости, речь идет о здании, сильно пострадавшем в ходе активных боевых действий. Несмотря на опасность, в нем продолжали жить люди. По последним данным, в результате обрушения здания погибли 14 человек, около сотни считаются пропавшими без вести. Напомним, что ранее сегодня служба гражданской обороны Газы, одна из структур Хамаса, уведомила, что в результате обрушения здания в районе Ас-Сина в городе Газа, где укрывались беженцы, есть погибшие и пропавшие без вести. Среди пострадавших много детей. Обрушение произошло ночью. Поисково-спасательные работы затруднены из-за угрозы новых обрушений. Хамас утверждает, что здание обрушилось в результате израильского удара. Израиль, как сказано выше, опровергает эти утверждения. Прокуратура предъявила обвинение 48-летней жительнице Иерусалима Брахе Ротман, которую подозревают в масштабном мошенничестве с пособиями на детей-инвалидов. По версии следствия, она вместе с сообщниками подавала в Бетуах-Леуми десятки ложных заявлений о нарушениях слуха у детей, используя поддельные медицинские документы и выдавая себя за их родителей. Согласно обвинительному заключению, в заявление подставлялись измененные результаты обследований, первоначально относящиеся к детям самой Ротман. После одобрения пособий семьи получали выплаты, и обвиняемые ее сообщники брали с них деньги за содействие. Общая сумма незаконно полученных из Бетуах-Леуми средств составила около 9 миллионов шекелей. Обвинительное заключение включает 31 эпизод, в том числе требования пособий на троих собственных детей Ротман. Ей вменяются получение имущества обманным путем при отягчающих обстоятельствах, подделка документов и использование поддельных документов. Главы бедуинских советов на севере страны сообщили после встречи с Гади Айзенкотом, что глава партии Яшар пообещал присоединить партию РАМ к будущей коалиции, если он ее сформирует. Один из участников встречи рассказал, что Айзенкот пообещал сформировать правительство без Смотрича и Бен-Гвира. В то же время он заверил, что ведутся переговоры с партией РАМ. Глава партии НДИ Виктор Либерман резко отреагировал на эту публикацию. Запомните крепко-накрепко, правительства с РАМ не будет. Сам глава партии Яшар Гади Айзенкот назвал эту публикацию ложью и бесстыжей выдумкой. Европейская комиссия готовит законопроект Kids Act, который ограничит доступ несовершеннолетних к социальным сетям на общеевропейском уровне, о чем сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В документе предусмотрен ступенчатый режим ограничений для детей младше 15 лет. Фон дер Ляйен заявила, что существующие правила недостаточны для защиты самых молодых пользователей и указала на риски зависимости, травли и вредного контента. По ее словам, молодые европейцы проводят у экрана по 4-6 часов, что ведет к потере сна, тревожности и даже саморазрушительному поведению. Следует отметить, что законодательные органы 23 из 27 стран Евросоюза уже обсуждали введение ограничений на национальном уровне, однако на данный момент ограничительный закон принят только во Франции. В Италии, Испании, Португалии, Польше, Румынии и Греции законы поданы и находятся на различных стадиях утверждения. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Ашдоде 32 градуса, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

Ну вот, дорогие друзья, вступил в свои права еще один музыкальный час на Первом радио. Привет всем, кто здесь. 13 часов и 7 минут на студийных часах. У микрофона Лена Семенова. И у нас впереди, кстати, еще много всего интересного. Если вы только что к нам присоединились, устраивайтесь поудобнее. Здесь на самом деле все просто. Хорошая музыка, минимум лишних разговоров и периодические доказательства того, что окружающий мир гораздо, гораздо, друзья, страннее, чем кажется. Причем дальше будет особенно хорошо. Я хочу вам рассказать про древние Израиль, про человека с весьма специфической коллекцией, еще о путешествующем острове и о том, как больше 100 взрослых людей однажды решили, что лучший способ разобраться с накопившимися эмоциями – это прийти к океану и хорошенько так на него наорать. После такого, честно говоря, я вообще не знаю, что, чем еще вас можно заманить. Поэтому просто будьте рядышком. Но музыкальный час на Первом пока продолжит Валерий Меладзе.

просто неподражаемая, неповторимая Анастейша здесь в эфире Первого радио, 13.15 на часах. И сейчас, друзья, если говорить о времени, переносимся в Израиль примерно на 8000 лет назад. Но нет, я не буду рассказывать вам, как тогда обстояли дела с парковкой, например. У меня история немножко постраннее. Смотрите. В пещере Нахаль-Химар возле Мертвого моря археологи обнаружили, в смысле раскопали, необычные человеческие черепа, которые были украшены темным сетчатым рисунком. Сначала вещество приняли за битум, ну логично, да, для этого района. Но анализ показал, что в составе покрытия есть коллагеновый материал животного происхождения. А более современные исследования обнаружили еще и компоненты растительной смолы. По данным исследователей, 6 найденных черепов были покрыты органическим составом, а сверху нанесен был рисунок, который напоминал сетку или головной убор. Еще, кстати, в пещере сохранились корзины, ткани, сети, деревянные, костяные предметы. Очень много там всего сохранилось, есть что изучать. Находка, на самом деле, считается одним из древнейших известных примеров использования сложных органических покрытий, а Гиннес фиксирует ее как древнейшее известное использование клея в декоративных целях. Вы можете себе такое представить? То есть, получается, 8000 лет назад человек уже знал, что если предмет выглядит, ну, скажем так, недостаточно нарядно, надо взять клей и что-нибудь с ним, в смысле, сделать. Стразики наклеить. Где-то здесь, я считаю, все-таки официально начинается история рукоделия. Как вы? Что думаете?

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Машину покупаем только в Центркар Азур.
7: 03-558-5458.
8: Смада Неймани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90.
9: В соответствии с условиями мероприятия.
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны Хашмаль.
2: Реклама.

летели недели, нам с ними по пути, да, на самом деле, они, дорогие друзья, здесь часто летают. Вот мы долетели до Рош-Ашана, а дальше то ли еще будет. Только что группа «Сливки» здесь у нас в эфире 1-го, 13 часов 26 минут на часах. И, кстати говоря, друзья, знаете, если вам когда-нибудь скажут, что вы собираете какую-то ерунду, ну, там, магнитики на холодильник, кружки, пакетики из отелей, тапки, не оправдывайтесь. Я вам сейчас расскажу про человека, на фоне которого любая ваша коллекция будет выглядеть прям музейным фондом. Итак, в Голландии живет один парень, не буду говорить, как его зовут, вам имя все равно ничего не скажет, но много лет он собирал, внимание, авиационные пакетики для рвоты. Да, те самые. И это, между прочим, не каких-то там 10, ну, даже 50 пакетиков, случайно забытых после отпусков. По данным книги рекордов Гиннесса, а он туда занесен, к февралю 2012 года в коллекции вот этого парня было 6290 экземпляров вот этих рвотных пакетиков от 1191 компаний почти из 200 стран мира. Честно говоря, у меня как-то вот уже аж голова забурлила. А начал он собирать эти пакетики еще в 70-х годах. Причем, знаете, пакетик пакетику рознь на самом деле. Среди экземпляров встречались весьма творческие. Например, одна небольшая немецкая авиакомпания умудрилась снабдить такой пакет надписью «Guten Appetit». То есть, представляете, приятного аппетита. Сам парень признавался, что смысл этого послания ему как-то тоже не очень понятен, но пакетик-то для рвоты. Были у него, кстати говоря, и настоящие коллекционные редкости, например, пакет из космического шаттла НАСА, потому что космическая вот эта вот морская болезнь у астронавтов тоже бывает, и подобные вещи на борту действительно предусмотрены. А самое прекрасное в том, что коллекция продолжала расти на протяжении вот этих лет, и после официально зарегистрированных, вот как я уже говорила, 6290 экземпляров, этому парню предложили присылать пакет со всего мира, и через некоторое время их уже было больше 6500. И оказывается, между прочим, он далеко не одинок в своей страсти к удивительным коллекциям. Люди собирают дорожные конусы, кусачки для ногтей, пылесосы, предметы в форме гамбургеров и даже капролиты, то есть окаменевшие, извините, экскременты. Но несколько тысяч пакетиков для рвоты все-таки занимают в моем сердечке отдельную полку. Это прям краш моего сердечка. Правда, теперь, друзья, когда я вижу человека, который после полета зачем-то вот забирает пакетик с кармана кресла, я не осуждаю. Возможно, передо мной действительно серьезный коллекционер. Главное, я очень надеюсь, что экспонат поступает в коллекцию не после использования.

0: Реклама.
1: «Мантис» – невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. «Мантис» – Ришон Ле Цион, Ицхак Бен Цви, 23.
2: Сейчас в «Суперфарм» праздничная акция на парфюмерию «Крош Шишана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
1: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
4: «Ля Вака Лука».
3: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
5: Медина Теудим, 60.
4: «Ля Вака Лука».
5: «Ля Вака Лука».
0: Реклама.
1: Первому радио 25 лет.

Это группа ABBA, Dancing Queen, здесь на первом. И знаете, у меня эта композиция после выхода мюзикла «Мама Мия» с Мэрил Стрип в главной роли ассоциируется только с этим мюзиклом. По-моему, просто шикарные. Они все вообще шикарные, оказывается, они очень круто поют. Но музыкальный час на первом продолжается, и сейчас я вам расскажу историю, после которой выражение «уехать куда-нибудь на остров» приобретает совершенно другой смысл. Потому что, оказывается, есть острова, которые, похоже, сами куда-нибудь уезжают. Подробности через секунду. Смотрите, в канадской и британской Колумбии на водохранилище заметили настоящий плавучий остров, покрытый растительностью и деревьями. Подобное образование, кстати, действительно существует. Большой пласт почвы, корней и растительности может отделиться от берега или дна и начать перемещаться по воде под действием ветра и течений. Но конкретно вот этот остров, о котором я говорю, привлек внимание своим характером. Его заметили там, где раньше его не было. Потом он исчез из поля зрения, а затем появился снова. И это, кстати говоря, не маленький какой-то пучок травы, который носится по луже. Речь идет о заметном участке растительности с деревьями, которые путешествуют по водоему. Слушайте, вот это я, кстати, вот понимаю. Такая, знаете, жизненная стратегия. Приплыл, посмотрел, что происходит, не понравилось, и молча уплыл. И тебе ни объяснений, ни сообщений в какой-то общий чат, ни отчетов ни перед кем. Остров, мне кажется, достиг того уровня психологического здоровья, к которому мы вообще все стремимся.

Это у нас Ева Польна и гости из будущего здесь, на Первом. И сейчас, вот под конец этого часа, прежде чем уйду, я хочу вам рассказать историю, которая лично мне окончательно возвращает веру в человечество. Потому что иногда для решения проблемы не нужны психолог, отпуск или какая-то глубокая работа над собой. Иногда нужен просто океан. Смотрите, в Сан-Франциско больше 100 человек собрались на Ocean Beach ради мероприятия под названием, неважно, как оно называлось, это, то есть если совсем по-человечески говорить, они просто пришли на море поорать. Причем организовано все было очень серьезно. Сначала участники соревновались индивидуально. Оценивались громкость, продолжительность и стиль крика. Победительница, между прочим, выдала рекордные 121,9 децибела. Можете себе представить? Второе место занял крик продолжительностью 6,78 секунды и громкостью чуть больше 114 децибел. Я, например, себе эти цифры даже представить не могу. Люди кричали от злости. Они кричали от радости, они кричали от накопившихся проблем. Один из участников рассказал, что недавно переехал в район залива, через 3 месяца потерял работу и теперь застрял между арендой и штрафом за расторжение договора. В общем, человеку действительно было что сказать этому самому Тихому океану. А в финале, чтобы вы понимали, больше 100 человек повернулись к воде и устроили общий крик примерно на минуту. Знаете, мне кажется, что это как-то не очень глупо звучит. Вообще, на самом деле, я сначала посмеялась, а потом подумала, люди собрались, поорали на океан и разошлись. Никто не написал бывшему, никто не уволился в состоянии аффекта, никто не купил билет в один конец куда-то там. По-моему, ребята, это прекрасная терапия. Главное, правильно выбрать водоем. Средиземное море, кстати говоря, тут ни в чем не виноват там.

Ну вот и все, дорогие друзья, на студийных часах 13:54. Почти что и мои сегодняшние два часа на первом уже подошли к концу. Мы успели послушать сегодня много хорошей музыки, мы выяснили, что карта мира не всегда говорит нам всю правду, что древние люди тоже умели удивлять, а если вдруг жизнь вас достала окончательно, где-то в Сан-Франциско уже найден метод встать лицом к океану или в нашем случае к морю и высказать ему все, ну то бишь поорать. В общем, как мне кажется, день прожит не зря. Как минимум теперь у вас появилось несколько совершенно необязательных каких-то знаний, которыми можно внезапненько так поразить кого-нибудь за кофе. В любом случае, друзья, я говорю вам спасибо за эти два часа, за компанию. В студии для вас работала Лена Семенова. Я передаю эфир дальше. Информационный день на Первом продолжается. А сама прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в прогрев-шоу в 7 утра здесь же на Первом. Хорошего вам всем дня и, да, берегите Средиземное море. Оно, правда, ни в чем не виновато.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
6: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
7: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
8: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-11-11. Интеллиго. 03-944-11-11.
11: Смада Неймания. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов.
12: Все скидки ищите в соцсетях Мада Неймания.
1: Реклама.
13: Первому радио 25 лет.
14: Первое радио. Новости.
15: Цааль задержал журналистку иранского телеканала. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Израильские военные задержали палестинскую журналистку Наку Хамед на временном контрольно-пропускном пункте в Иудей-Самарии. По данным газеты «Идиот Ахронот», ее подозревают в сотрудничестве с враждебной организацией и шпионаже. Хамед имеет гражданство США и сотрудничает с иранским государственным телеканалом «Пресс-ТВ». Задержание произошло на контрольно-пропускном пункте к юго-востоку от Бейт-Лехема, когда журналистка возвращалась с очередного репортажа. Представители израильской армии заявляют, что арест связан с профессиональной деятельностью журналистки в иранских СМИ. Военные источники утверждают, что она сотрудничала с враждебной структурой, и теперь в отношении нее проводится полноценное расследование по подозрению в шпионской деятельности. Семья журналистки подтвердила факт задержания. По словам близких, повышенное внимание израильских властей к Хамед могло возникнуть после того, как она подготовила репортаж в населенном пункте Кусра. Данный район ранее неоднократно подвергался нападениям со стороны израильских поселенцев. Официальные представители правоохранительных органов продолжили процессуальные действия в отношении задержанной. Официальные ведомства США пока не делали публичных заявлений по поводу задержания своей гражданки на территории Иудеи и Самарии. Накануне вечером на улице Ахалуц в Хайфском районе Адар подвергся нападению 78-летний житель города. Неизвестный атаковал его, отняв мобильный телефон и кошелек. Ограбив пожилого человека, подозреваемая сбежала с места преступления. Сотрудник полицейского участка Кирьят Ата, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, заметил убегающую женщину и заподозрил, что произошло преступление. Он бросился в погоню и задержал подозреваемую. При задержании полицейский получил легкую травму. Подозреваемая, 40-летняя жительница Кирьят Бялика, после допроса в полицейском участке была арестована. Полиция намерена обратиться в суд с просьбой продлить срок ее содержания под стражей. Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего 45-летнего Ицхака Худара из Гедеры. В последний раз его видели неделю назад, 9 сентября, в Гедере, и с тех пор о нем ничего не известно. Сегодня было получено согласие семьи на публикацию сообщения о его исчезновении. Приметы пропавшего – рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы ежиком. Особая примета – крупные татуировки на правой руке и на ноге. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просит позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией явной по телефону 08 932 5474. Министерство здравоохранения сообщило об обнаружении в поселении на Оле в Самарии бродячего щенка, зараженного бешенством. По данным Минздрава, речь идет о беспородном щенке среднего размера черно-белой масти. 5 человек, контактировавших с больным животным, были направлены в Бюро здравоохранения для получения профилактического лечения. В Минздраве призвали всех, кто контактировал с вышеназванным животным или с бродячими или дикими животными в данном районе в период с 1 по 15 сентября включительно, обратиться в окружное бюро здравоохранения в Рамле по телефону 08-918-1202 для консультации о необходимости профилактического лечения. В последние годы в Израиле наблюдается резкий рост заболеваемости бешенством, причем смертельно опасная болезнь сместилась географически. Если раньше большинство случаев концентрировались на севере страны, то сейчас все чаще сообщают о бешенстве в центре Израиля. Бешенство распространилось на Самарию и Шарон. Случаи бешенства были выявлены также в центральной части Гуш-Дана. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аждоде 32 градуса, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Топ спорт» с Эль Швидлером и Марком Кричевским.
1: «Топ спорт» с Марком Кричевским и Эль Швидлером.
16: Ну что я могу сказать, кроме как «Добрый день, друзья мои»? Эль Швидлер
17: добрый
16: здесь,
17: день,
16: это всегда
17: Марк
16: большой
17: Кричевич.
16: Праздник.
17: Добрейший всем денечек.
16: Отлично. Ну как-то и это да. Даже... Добрейший свой денечек, но это не по возрасту.
17: Я заранее предупреждаю наших радиослушателей, что я могу погавкивать.
16: Погавкивать,
17: нет,
16: да, но...
17: простужу немного.
16: Ну, добавляешь, добрейший денечек,
17: да,
16: Швидлер, не по
17: Дарья
16: возрасту.
17: Дарья Достоевская меня будет время от времени блокировать. Если будет слишком сильный лай, тогда будет приглушено.
16: Окей. Вот как начинаешь...
17: Это не тех собачек, которые...
16: Все знают. Понятно, все ясно. Все. Зря я это сказал. Зря.
17: Не, нормально.
16: Хорошо, друзья мои. Да, Дарья Достоевская с нами. Или так что-то промямлил в ее сторону. Ну, ничего. Итак, друзья мои, наш вопрос звучит следующим образом. Начинаем мы именно с этого. Маккаби Тель-Авив. Мы говорим о футболе, об израильском футболе, замечательном. Продвинутом, одном из лучших в мире в футболе. А нет, одном из лучших в мире Кадурегель. Потому что по Кадурегелю мы очень сильны.
17: Ави Лузон, бывший президент нашей федерации.
16: Как
17: он уже сказал, что это шестая по силе лига в мире.
16: Конечно.
17: В Европе, значит.
16: Конечно. Даже если седьмая, тоже неплохо. Итак, Маккаби Тель-Авив выиграл 4 матча из 4 в чемпионате страны, разгромив при этом Апоэль в дерби 4-1. В общем, наш вопрос звучит следующим образом. Как вы думаете, друзья, это уже заявка на чемпионство или еще слишком рано делать какие-то выводы? Итак, 4 из 4, причем в дерби не оставили шансов. Это уже заявка на чемпионство или после 4 туров слишком рано делать какие-то выводы? 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp, 054-20-70-800, ну а мы начинаем. Итак, скажу так, лучшая, наверное, одна из лучших наших спортсменок, ну, наверное, можем сказать, за всю историю израильского спорта, я имею в виду спортсменок, мы с тобой определили, да, что Долгопят Артем из действующих спортсменов, да, ну, может быть, из-за всех спортсменов,
17: всех.
16: Мужчин, да,
17: лучший,
16: да. Лучший из лучших, а вот среди дам, наверное, раз Гершко. После турнира...
17: Сейчас-то точно, да.
16: После турнира «Большого шлема» в Будапеште Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг. Она возглавила рейтинг, мировой рейтинг, Эли, в весовой категории свыше 78 килограммов.
17: Она вернулась на первое,
16: да,
17: место, она же там была.
16: Раз стала победительницей турнира в Будапеште. Кстати, для нашей выдающейся спортсменки, не побоюсь этого слова, это 7-я золотая медаль на турнирах Grand Slam. 7-я. Так, на секундочку. Значит, Тимна Нельсон-Леви занимает 5-е место в категории до 57 килограмм. Тоже, наверное, нам нормально, да, в мировом рейтинге 5-е
17: да,
16: место.
17: Конечно.
16: Ицхак Ашпиз. Он, кстати, тоже стал победителем турнира в Будапеште. И в своей категории до 60 килограмм он стоит на втором месте в мире.
17: 18 лет.
16: Да, то есть Ицхак – это надежда израильского дзюдо.
17: Ну, определенно.
16: Израильского
17: поскольку
16: дзюдо.
17: Мы ориентируемся на Олимпиаду Лос-Анджелеса через 2 года,
16: ну,
17: вот
16: да.
17: Это совершенно реальная кандидатура,
16: ну,
17: на
16: да.
17: медаль. Да.
16: Ну, оба. Тут, понимаешь, спорт чем плох? Травмы могут быть, ну и так далее.
17: Но, тем не менее, это...
16: Но будем надеяться, что все обойдется.
17: Теперь же...
16: Итак.
17: Да.
16: Но это Гершко, это не... Или там уж Шпиц, это не только они радовали израильских болельщиков. Тамар Штайнберг стала чемпионкой мира по виндсерфингу в олимпийском классе Акюфол. На чемпионате мира Уаймути и Портленде, Великобритании, 20-летняя спортсменка выиграла решающую гонку медальной серии. Второе место, Элли, на чемпионате мира в олимпийском виде спорта. Первое место занимает израильтянка, второе место занимает
17: Кантер, который
16: израильтянка, да. Серебряный призер Олимпиады Шарон Кантер. Австралийка Стелла Билгер завоевала бронзу, а Даниэла Пелих четвертое место. Ну, чемпионат мира в олимпийском, так сказать, программе.
17: Ну, это выглядит, как и марафон наш.
16: Первое, второе, четвертое. Но это
17: причем
16: очень круто.
17: Штайнберг была чемпионкой мира в возрастных категориях и, по-моему, до 18 лет. До 20,
16: ну да, она среди и кадетов,
17: вот
16: и юниоров.
17: Вот это самое реальное заявление. Будет самый реальный претендент на олимпийские
16: медали.
17: Для
16: Штайнберг это первый титул чемпионки мира среди взрослых, потому что она скажем, в своих возрастных категориях выигрывала все. Ну, то есть, как бы у нас есть на кого
17: опереться. По-моему, из 18 этих заплывов, я не знаю, правильно называть заплывы.
16: Гонок,
17: правильно. Она выиграла 7.
16: У мужчин чемпионом мира стал голландец Люк Ван Обзейланд, если я правильно говорю.
17: Наверное.
16: Наш олимпийский чемпион Том Роувенни завершил турнир на 5-м месте. Там какая-то была ошибка судей, я в этом ничего не понимаю. Короче, 5-е место на чемпионате мира.
17: Все
16: это
17: хорошо, все в порядке.
16: Это значит, человек все в порядке.
17: Все в порядке,
16: да,
17: абсолютно.
16: Вот это очень важно. В Брно, чешский город, мы любим Чехию, завершился турнир по художественной гимнастике Czech Junior Cup, но это для, ну, юниорский. В многоборье победила украинка София Краинская. Второе место заняла тоже украинка Варвара Чубарова. Бронзовую медаль завоевала наша Мария Мячина. Мария завоевала также серебряные медали в упражнениях с обручем, упражнениях с булавами, упражнениях с лентом. С лентой, а Мячина с мячом завоевала бронзовую медаль.
17: Мячина, соответственно, с мячом. По поводу волейбола. Я видел поражение от Украины 1-3. 0-3 ожидаемо от Польши.
16: Ну, от Польши там вообще нечего было
17: понятно. Смотреть. В пятом сете одолели Португалию. Да. А что дальше было?
16: Проиграли Болгарии 1-3.
17: С Северной Македонией?
16: Еще пока не играли. Они выиграли у Болгарии первый сет 25-23, потом проиграли, но...
17: Ну, вроде бы победа над Северной Македонией вроде должна помочь выйти в 1-8.
16: Ну, да, там 4 команды из 6, по-моему, выходят. Да. Короче говоря, смотрел я этот волейбол. Ну, что можно сказать? А после этого вчера смотрел, я очень люблю волейбол на самом деле, вчера смотрел Франция, олимпийский чемпион, против Германии. Mm-hmm. А до этого, а перед этим, ну, позавчера, смотрел Болгария-Израиль. Ну, разные виды спорта.
17: Ну, конечно.
16: Ты понимаешь, как французы подают, какие мячи они берут. Тут ты понимаешь, была вот хорошая, вот Израиль-Болгария, я уважаю наших молодцей.
17: Добротная игра
16: любительских команд.
17: Ну, да, в принципе.
16: То есть... Они добротная игра любительских команд. Когда играли французы с немцами, французы, кстати, выиграли 3-0, ну и немцев не оставили вообще никаких шансов. Но тут просто ты видишь, что такое профессия. То есть, ну, это, конечно, другой уровень. Ну, тут как бы честно надо сознаться. Но то, что наши играют в финальной стадии чемпионата Европы, это уже
17: сам
16: молодцы.
17: Факт, да,
16: да, сам факт молодцы. Если они еще выйдут и выиграют эту Македонию, ну, будут, ну, будем рады. На самом деле, будем рады. Так, значит, в Карагуататубе. Знаешь, что это такое? Это городок в Бразилии.
17: Да, я догадался, что это где-то там.
16: Состоялся чемпионат мира по пляжному самбо.
17: Это что такое?
16: Ну, борется на песке самбо. Не самбо бразильская, а самбо.
17: Я понимаю.
16: Так, наш Григорий Рудельсон, весовая категория до 88 килограмм.
17: А наш уже и туда добрались,
16: конечно,
17: да?
16: Конечно, борется, ну, конечно. Он завоевал бронзовую медаль, и бронзу завоевала Элис Шлезингер. До 72.
17: Да, она вот боролась. Оно что?
16: Дело в том, что в дзюдо она представляет Великобританию за конфликты с Федерацией дзюдо, а по самбо борется за Израиль. И вот она, таким образом, сборная Израиля завоевала две бронзы. Это третье место в командном зачете. Ну, естественно, самбо — это Россия. На втором месте румыны. Так что вот такая вот история. Так, значит... ну и в Венгрии, давайте, чтобы про наших, завершился турнир по карате «Будапешт Оупен». Наши спортсмены завоевали одну золотую, три бронзовые медали. Победителем турнира кадетов стал Андрей Керносов. Но мы их поздравляем. И теперь давай поговорим о Лиге чемпионов, с твоего позволения. Дело в том, что наша программа в среду и те матчи, которые были во вторник, мы как-то обсудили.
17: Были еще два дня и два игровых дня.
16: Были два игровых дня. Значит, в среду Барселона... Фейенорд 5-1.
17: Да. Штутгарт... Кстати, Барселона несколько трудновато бороться с таким атакующим потенциалом.
16: Штутгарт Викинг 3-1. Ливерпуль Атлетико Мадрид 2-1. И это в общем...
17: Вообще они пропустили первыми еще.
16: Да, да, первыми пропустили, но потом да. ПСЖ Слован 6-1. Ну, тут,
17: там без разговоров. Да.
16: Спортинг Галатасарай 3-1.
17: Это меня очень обрадовало, кстати. Что Спорт вообще симпатизирует португальским командам. Мне дело даже не в сопернике из Турции. Они взращивают, у них чудесная система скаутинга. И они взращивают, они выстраивают команды.

0: европейских лиг. Какие клубы смотрятся для наших слушателей наиболее впечатляющим?
1: Фенербахче, Рома 1-1.
0: Ну, все, там все в порядке.
1: ПСВ, Шахтер, Донецк 1-1, ты говорил, Шахтер
0: проиграет. Я думаю, что Шахтер проиграет.
1: Да, да, да. Но ПСВ, Шахтер 1-1, молодцы. Кому? Вот кому?
0: А вот а слушай, тебя удивляет, тебя, классная... тебя,
1: тебя... Да, нет, но тебя Лейпциг удивляет. Классная.
0: А да, чё, 4-1 удивляет. О чем я говорю?
1: Еще раз, перед еще матчем. Раз. 4-1 удивляет.
0: Да.
1: Потому что Лейпциг команда крепкая.
0: Три мяча разницы, да. О чем я говорю перед, перед матчем?
1: Нет, еще раз. Кома может пошуметь.
0: Лейпциг, нет, Лейпциг ослаб, реально. А Кома, он выстроил такую структуру.
1: Да, Фабрегас, да.
0: Он настолько... динамично, когда именно динамика игры. Они, у них техника чудесная.
1: Я смотрел,
0: у них сочетания, да, Кома, да. Игровые сочетания прекрасные. Она может здорово пошуметь там в Лиге
1: Чемпионов. Да-да-да, в принципе, да, потому что то, что мы наблюдаем, как она играет и в чемпионате, и 4-1 с Лейпцигом.
0: Она очень сильна.
1: Ну, Бавария, Будегринт 5-0.
0: Вот Бавария, там они уснули потихоньку, там было по нулям. Бодо не отсиживался в защите, пытался.
1: Но что
0: и
1: интерес...
0: потом поехала машина.
1: Лучший,
0: да,
1: игрок Будегринта Хайкин не пропустил ни одного гола.
0: Вот
1: команда проиграла
0: травму.
1: 5-0. Да.
0: Вот он получил травму и посыпалось.
1: Да-да-да, но это помнишь, но... на чемпионате мира, как... Куртуа получил травму, вынужден
0: скажем
1: был уйти.
0: Скажем так... Бодо-Глимт проиграл бы и с Хайкиным, но по-другому. Там вышел вратарь, который отыграл, может быть, 5 матчей за
1: несколько лет. И против Баварии вышел.
0: И сразу же получил.
1: Слушай, Эли, ты запасной вратарь Бодо-Глимта.
0: Ты видел голы Дэвиса?
1: Но ты выходишь против, извините за выражение, Баварии.
0: Может быть, самой сильной команды на планете.
1: Манчестер Юнайтед, Сабах 4-0, но там все понятно. И я тебе скажу, что интересно, Сабах просто возил, будем откровенно, возил Бершеву. Мы видели этот матч.
0: Да.
1: Он возил Бершеву.
0: Причины я объяснил.
1: Еще
0: по-моему,
1: раз, 15...
0: травма Златановича и худшая это травма Витола.
1: Я говорю, причины всегда есть. Я к тому, что да, 15 секунд не дотерпели.
0: Нет, мы говорили, что лучшая из двух команд вышла.
1: Да, но Сабах сильнее Баршева.
0: Да, это понятно.
1: И вот он 4-0.
0: Мы говорили, что укомплектовываться надо было вовремя.
1: Ну и Славия Ланс 2-3. Кстати, ты знаешь, бакинская команда, вот Сабах, дебютировала в основном этапе Лиги Чемпионов и сразу же установила рекорд турнира. Впервые в стартовом составе одной из команд в Лиге Чемпионов вообще вышли представители 11 стран сразу. 11 человек на поле, и они каждый представлял какую-то свою страну. Удивительно. Ну и в стартовых составах обеих соперников были представители 21 страны. Рекорд турнира.
0: Геополитический.
1: 21 страны. Хорошо, давайте, наверное, мы вот начнем с тель-авивского Макаби, вот с этого дерби. Но я еще раз напомню наш вопрос, друзья мои, а потом Эли все это прокомментирует. Итак, Макаби Тель-Авив выиграл 4 матча из 4, разгромив АПЛ в дерби, но он почти как Манчестер, как Арсенал. Такой же мощный, как Арсенал. Типа они сейчас должны сказать, где этот лондонский Арсенал? Идите
0: да,
1: сюда,
0: конечно.
1: Мы сейчас вас.
0: Угу.
1: Так вот, как вы думаете, друзья, это уже заявка на чемпионство или после 4 туров еще слишком рано делать какие-то выводы? 0-5-4-20-70-800. Я меняю очки для чтения компьютера.
0: Есть очки для пения.
1: Есть очки для пения, есть еще для чего-то, да. Так, оно. Что-то не слишком нам пишут. Ну, нам написали, что Мария Шарапова заслужила.
0: Да.
1: Смотрели церемонию US Open, какая девушка там была, Звапро Швидлер, но она поздравляла победительницу. Да-да-да, Мария Шарапова вручала. Но она заслужила. А так. Я фанат АПЛ Хайфа.
0: Они очень хорошо смотрят.
1: Ну, в общем, подожди. Вот так вот как бы вопрос не зашел нашему
0: радиослушателю. Я лишь добавляю, что можете писать на любую тему и добавят полвопрос, какая из европейских команд на данный момент
1: смотрит.
0: А
1: я обиделся. Правильно? Вы вообще не хотите, не пишите. Я обиделся. А что, я имею право обидеться. Если вы со мной так, то и я с вами.

0: Ну, ухожу прекрасно. На рекламу.
1: Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: Итак, дорогие друзья, я задал вопрос, который вас вообще не волнует. Это значит, вас не волнует израильский чемпионат по футболу. Чемпионат, который входит в топ... Сколько он говорил? 6, да?
7: В топ-158.
0: Да! Чемпионат, который входит в топ-158 лучших чемпионатов
7: вселенной,
0: планеты.
7: Вселенной.
0: Вселенной, да. Космической вселенной. Ну,
7: что... Не у Васюки, да.
0: Да, я поплачу. Мне прям плакать хочется. Так вот, как вы думаете, друзья мои, это уже победа Макаби Тель-Авив в дерби против АПЛя, и 4 матча подряд они выиграли, это заявка на чемпионство, или еще нет, или еще рано об этом говорить, все может быть. 054-20-70-800. И теперь я обращаюсь к самому, и что скажет он?
7: А скажет он следующее. Во-первых, кого обыгрывал Макаби? Был 5-2 над Иерусалимским Аполем. Затем 3-0, перешедший в 3-1 домашний, очень легкий над Хайским Макаби. 4-1 в Бершеве над действующим чемпионом. Uh-huh. И 4-1 над сильно... Ты же видел, как, насколько сложно было Аталанте взломать оборону Апоэля?
0: Ну да,
7: а
0: да.
7: А эти
0: да.
7: забили 4 мяча. Причем разговор на стадионе, на матче этом я был, и разговор шел, что решилась судьба первенства в тот момент, когда Макаби Тель-Авив вернулся из Ференцварша Габи Конюковского.
0: Угу.
7: Там по флангам... Пожар, были такие пожары у Апоэля, как и у Бершева. Это самое за годы, это самая впечатляющая атакующая команда израильского чемпионата. А теперь несколько ложек дегтя в бочку меда. Во всех матчах, за исключением последнего, Макаби Тель-Авив получал пенальти, против Бершевы вроде 2 пенальти. Это 4 пенальти в 4 матчах. И во всех матчах у соперника удалялся игрок. Это, с одной стороны, обыграли всех конкурентов, смотрится существенно лучше других. С другой стороны, вот мы легко перейдем, легким движением руки перейдем к судейству. А судейство следующее. Оно напоминает несколько измененное стихотворение на тему черепахи-тортилы. Вчера со мной был случай. Дуримар мне дур принес. Золотой поймала глючик, я отъехала всерьез.
0: Боже, что это?
7: Судьи, это судьи. Значит, судьи совершенно охреневшие. Совершенно обалдевшие, совершенно неконсистентные. Так, по-моему, половины правил они не знают. Ведут себя нагло.
0: Слушай, половину
7: правил. Ведут себя грубо.
0: А теперь послушай сюда. Ты говоришь, ведут себя нагло. Дерби. манчестерская.
7: Да,
0: Сити,
7: провалился.
0: Сити, кстати, против.
7: Сегодня против Манчестер один из Юнайтед. Этих варовцев.
0: И они уже отстранены.
7: Один из этих варовцев, он отстранен в Англии.
0: Да.
7: А сегодня он будет на матче Бершева с Загребским Динамо.
0: Что ты говоришь?
7: Да.
0: Ну, смотри.
7: А, и там смотри, еще там... один, который назначил пенальти, Борнмуту тоже.
0: Но надо отдать... Смотри. Надо отдать должное федерации. Они позвонили Карику, тренеру Манчестер Юнайтед.
7: Это позвонила британская федерация. А мы говорим о нашей федерации.
0: Я к чему? Налажать
7: которая
0: могут
7: никогда,
0: все.
7: Которая никогда ни перед кем не извинялась. В матче, который Бершева, кстати, выиграла, я просто привожу примеры, выиграла у Петахтыквы АПОЭЛ 2-0, получил молодой игрок Бершева желтую карточку, обратился главный тренер Бершева к четвертому арбитру. Он спросил, почему. Галопом из центра поля помчался центральный арбитр показать им желтую карточку. Что, нельзя, пока, нельзя задавать вопросы четвертому арбитру в совершенно корректном тоне. То потом Кожух, тренер Бершева, говорит после матча, они... ведут себя по-хамски, судьи. А вседозволенность. Я же не говорю, это Фрида, которая 4 года тянут за уши, международный арбитр, который вообще либо предвзятый, либо вообще ни черта не соображающий. Вот это что собой представляет Израильская Федерация Футбола. И скандалы будут, и будут еще какие. А по поводу Макаби, да, Макаби самый сильный клуб на данный момент. И конкуренту. Самое интересное, что на втором месте идет Хайфский Макаби. Он проиграл, крупно проиграл Макаби Тель-Авивскому 1-3, но выиграл три остальные. Так что это еще рановато.
0: Окей. Матчи третьего тура чемпионата Нидерландов. Аякс разгромил Вилем Твей 5-1. Надо отдать должное Глуху. Он отдал передачу, кстати, Виктору Цыганкову, который вот вышел и забил. Он на 57-й минуте вышел. Кстати, тоже человек родился в Израиле, да? Хотя к Израилю...
7: И не просто в Израиле, а в Нагоре.
0: Да. Это многое объясняет. Вот. И Глух дал передачу, один гол забил.
7: А в предыдущем матче он сделал еще одну голевую передачу. Самое интересное, какие оценки он получил. Там видел оценки внутренние, и не только пресс, но в большей степени внутренние. Чуть ли не 9,5-10. Он был самым
0: санкт.
7: И я полагаю, что это может быть завышено, но ему... Главный тренер, много разговоров шли, вот-вот его, вот перепродаду, не слишком дорого, уплатили, не подходит, а пока ему Митчелл дает играть. Иногда сажают на скамейку, но, в принципе, он играет достаточно. И играет вроде уже неплохо. А команда усилилась, я не говорю только о Терштегне в воротах. Мы говорим о Юлиане Бранте.
0: Юлиан Брант. Я, кстати, не видел, что он пришел. Он пришел. Юлиан Брант. Слушай, это один из моих любимых игроков. Да. Он Боруссию Дортмунд сколько лет тянул. Да.
7: И они добавили сильного, мощного нападающего. И там и классы, но опытный.
0: Цыганков, опять же, не последний игрок.
7: Это иной Аякс. Потому что сейчас там плотная ситуация. Эйндховен 16 очков после 6 матчей. А Алкмар тоже 16. По-моему, Фейнор 14, а Аякс 13. Там все очень плотно.
0: Ну,
7: там
0: да.
7: Будет борьба за эти первые три места. Потому что два автоматически, одно место через отбор.
0: Окей.
7: Теперь давай завершим по нашим легионерам.
0: Давай по нашим. Футбольным или баскетбольным?
7: Нет, футбольным. По баскетболу мы перейдем, потому что там... Конечно, ситуация между владельцами Макаби, она ухудшается. Теперь Ревиво отыграл вчера 90 минут против Реала. Реал ввел 2-0, играл ужасный второй тайм, пропустил 2 гола. Разумеется, Ревиво там, когда комментирует матч, агент игрока и еще канал, который транслирует, ну, понятно, что они будут, скажем так, не слишком критиковать.
0: Окей.
7: Кажется, что он сыграл достаточно посредственно, если не хуже. В всяком случае, третий гол он опоздал, решающий. Гол не смог прикрыть, у него физика... Там другие темпы. Несмотря на то, что Эльчи идет на последнем месяце, но там все-таки бегают они чуть побыстрее, даже чем Макаби Тель-Авив. А вот и он сыграл, он играл против Бильбао на выезде. Бильбао, что они забили гол с пенальти Эльчи, те не очень хорошие.
0: Кстати, формы Эльчи, Бильбао. Я тебе скажу, я вчера смотрел Эльчи Реал.
7: Ну да, об этом я и говорю.
0: Очень-очень Эльчи классная команда.
7: Я не считаю.
0: Еще раз. Команда на последнем месте.
7: Относительно, конечно.
0: Команда на последнем месте. Команда...
7: Скорее всего, и вылетит.
0: Скорее всего, и вылетит. Да. Послушай, в чемпионате Израиля она бы была лидером с 45...
7: Нет, она была бы лидером, но не знаю, с кем отрывается.
0: Потому что люди... Я вот смотрел, просто вот ты играешь в Эльче, да? Люди умеют отдать пас, люди умеют открыться, люди умеют забегать, люди все умеют.
7: Ну, это
0: одна из
7: сильнейших лиг в мире.
0: Люди все умеют.
7: Что у меня несколько удивило, действительно удивило, играли на выезде, играли с Бильбао. Израильский игрок на 90 минут. Никаких оскорблений, никаких свист. Очевидно, Сеута на юге на них так повлияло.
0: А ты знаешь, вчера вот это вот... что было с Сеутой, я каждым из Сеуты, что вчера было на матче Реала. Они все вышли, Испанская Федерация решила поддержать. Мадридский Реал согласился. Так Мбаппе и Винисиус одели футболки наполовину, так, чтобы эта надпись не была видна. Не видел, нет?
7: Я поэтому освистывали Винисиус
0: вот.
7: Особенно.
0: В общем, короче говоря, они вышли так. Но я не знаю, насчет, что на них повлияло. Ну, ты знаешь, я тебе скажу. Ладно, не будем про политику.
7: Это неуместный протест, и сейчас и критика соответствует. Ну, хорошо, если вы играете, видите вторжение варваров, почему их надо обязательно с ними ассоциироваться?
0: Кстати, там один есть марокканец, и он одел футболку, и его в Марокко.
7: Конечно, баланс, конечно. Единство и борьба противоположности. Теперь наш родной Анан Халали забил первый гол, но Кристал Палас проиграл дома Ипсвичу, там команда с большими проблемами в обороне. А вот как раз Халали играет неплохо. Очень вовремя был защитник, который в последний сезон играл за Бершеву, Орбал Ариан, он в Канзас перешел. И почувствовал себя как-то неважно, получился, что не в форме. И выяснилось, что пришлось делать шунтирование, которое спасло жизнь. Там до такой степени. Там рядом
0: хорошо,
7: была идем. Закупорка. Потому что мы еще не
0: обо всех. Еще нет.
7: Еще не было, что делать.
0: Ну ладно.
7: Соломон. А вот они обыграли. Правда, вчера из Кубка Лиги не вылетели против Фулхэма. А вот в своей лиге, в чемпионшипе, они обыграли Рексом со счетом 6-0, а он забил гол, сделал голевую передачу и фактически участвовал в первых двух голах до этого.
0: Классно.
7: Получил оценки от 8,5 до 10. И, как мы уже говорили, мы еще дойдем до сборной чуть-чуть позже. Потому что вот, может быть, даже сейчас, опубликовал свой состав сборной Австрии. Говорили, Марсель Забицер из Дортмунда сказал, что он временно отходит от сборной, потом вернется. Алабу не включили, потому что у него нет команды. Ну, там без Арнаутовича, который завершил выступление. Что у нас произойдет, ты думаешь? Завтра будет опубликован состав. Я думаю, что вызовут капитана Эли Дасу. Дасу нет команды, потому что он играл за Наймихен. Нет, и он же возрастной. Да, он лидер, один из самых интеллигентных игроков. Да, он лидер. Все равно, может быть, ему можно было и отказаться от выступления.
0: Окей, идем дальше. Немецкий теннисист Александр Зверев стал, друзья мои, победителем открытого чемпионата США. В финальном матче он победил американца Бена Шелтона в 4 партиях. Для 29-летнего Зверева, занимающего 2 место в мировом рейтинге, это 2-й титул на турнирах Большого Шлема. Так, 20... так, представляющая Казахстан Елена Рыбакина стала победительницей этого турнира. В финале она обыграла белоруску Арину Соболенко в трех сетах 6-4, 5-7, 6-2. И, собственно говоря, Рыбакина впервые в карьере стала первой ракеткой мира.
7: А в мужчинах придется американцам потерпеть.
0: И сменила, да, опять они не выиграли открытый чемпионат США, сменила на вершине рейтинга Анна Соболенко, она 99 недель лидировала, ну, в рейтинге. Ну и она же, Рыбакина, оформила после этой победы путевку в она на итоговый турнир WTA. В общем, ну, я думаю, там туда, конечно, и Соболенко попадет, но посмотрим. В общем, короче, естественно.
7: Значит, смотри, вроде организуется, я не совсем понимаю, все-таки против кого.
0: Что матч, организуется?
7: Матч завершения карьеры за сборную для Месси.
0: Да.
7: Я видел название, там и Боливия фигурирует, и Буркина-Фасо, и Бонилья. Я так и не понял, против кого они будут играть. Не три же матч.
0: Нет, против кого-то из них он выйдет, да. Его пригласили. Я сам, ты знаешь, честно сказать, мне кажется, опять же, мне кажется, Месси должен был выходить как один из величайших. Я считаю, он величайший, но, скажем так, один из величайших так точно. Я думаю, все согласятся. Он должна была быть выставочная игра сборной Аргентины против сборной мира.
7: Да. Вот, но он сейчас не особо это проводит.
0: Вот ты знаешь, ради
7: можно было потерпеть до какого-то окна.
0: Да.
7: Настолько забитый.
0: Я понимаю. Я не вижу ни одного спортсмена, включая Криштиану Рональдо,
7: который не согласится
0: даже в свои выходные приехать на матч Аргентина против сборной мира. Последний матч за сборную Лионеля Месси. Не представляю себе такого игрока.
7: Может, нагловатый...
0: Венисиус?
7: Ямаль. Ты слышал, он сказал? Говорит, да, вот Мбаппе полагает. Но... Золотой мяч должен быть.
0: Или у меня,
7: Мбаппе,
0: Нет. Я не вижу. И Ямаль прискачет, как миленький, и все, собственно говоря, приедут, потому что ты понимаешь, если ты вот даже не приедешь на матч против Месси, его прощальный матч за сборную Аргентины, ты будешь мировой какашкой. Извините, я грубо сказал, но так, мягко. То есть невозможно не приехать. И вот тогда это бы... А когда матч, последняя игра Месси за сборную против Боливии или Буркина-Фасо, при всем уважении к Боливии и при всей любви к Буркина-Фасо, но это несколько иное. Тем более, это в товарищеской игре. Ну да.
7: Кстати, это... дабы не забыть по Барселоне, он сегодня играет в Лиге Сантандер, и там может рекорд забитых подряд мячей установить именно Ямаль. И седьмую победу подряд может рекорд установить Флик.
0: А теперь давай почитаем, что пишут наши люди.
7: Так, наши люди в булочную.
0: Как только я обиделся, да, так они и все. Дорогой Марк, Болгария против Израиля – это любительский уровень? Знак вопроса. Я ничего, что Болгария год назад на чемпионате мира по волейболу заняла второе место. У волейбольной Израиль также сильно прогрессирует, в отличие от футбольной сборной и баскетбольной сборной мальчиков-мажоров. Мужская волейбольная сборная действительно заслуживает уважения. Всем здоровья,
7: антирасовато.
0: Еще раз,
7: ребята.
0: Я не говорю, что они молодцы. Но после игры Франция и Германия, может быть, я не прав.
7: Хотя сборная прогрессирует определенно.
0: Еще раз, может быть, я не прав. Прошу прощения. Добрый день, победа в первых четырех турах ничего еще не значит. Еще весь чемпионат впереди, но все равно приятно выигрывать первые матчи чемпионата. Всем хорошего дня, Виталий Криворожский. Здравствуйте, Марк и Эли. Считаю, что еще рано говорить о заявке на чемпионское звание. Даже после четырех побед мяч круглый, играю 90 минут. Я лично болельщик Макаби Хайфа и думаю, что у них тоже есть заявка с уважением Алекс21. Сабаск пишет. Так. Добрый день. Вообще-то четыре победы. В начале это еще не все. Весь турнир надо пройти с минимальным провалом. Меня больше интересует игра Глоха и Соломона. Молодцы. наблюдательный пишет. Ну, здравствуйте, спортсмены. Вы вообще игру видели? Беэр-Шева и Макаби Тель-Авив. Судьи явно были против Беэр-Шевы.
7: Но это не новость.
0: Если так дальше будет, Макаби Тель-Авив...
7: Это не новость.
0: Если так дальше будет, Макаби Тель-Авив играть, и судьи будут вытаскивать за уши Макаби. Тогда они будут
7: Макаби
0: чемпионами.
7: Помогает,
0: идем
7: но...
0: дальше.
7: Я понял, одну секунду. Но все-таки они играли лучше.
0: Окей. Да. Так... С 94 года болею за Барселону, симпатизирую Аяксу. Про Макаби Тель-Авив ничего не скажу, не смотрю израильский футбол, сержант. Как вы можете, сержант, вы же живете в Израиле, я тоже не смотрю. Меня он бесит, этот израильский футбол. Вот когда они научатся, а хоть один из них отдать пас на 40 метров вперед.
7: Они умеют уже.
0: Кто? Кто-то умеет?
7: Умеют.
0: На 40 метров?
7: На
0: 40, и остановить?
7: Даже на 40.
0: И остановиться одним касанием?
7: Бывало.
0: Бывало?
7: Бывало. Я тебе не гарантирую, что ты не был легионер, но умеет. Да.
0: Не знаю.
7: Несмотря на это, есть сильный. Надо утрировать.
0: Доброго всем дня. При всем уважении к израильскому футболу, не могу смотреть его после европейских команд. Я на протяжении десятков лет болею за Реал Мадрид, уважаю Барселону, Ман-Сити, обожаю Арсенал, но какой... Простите, Макаби Тель-Авив, для израильской лиги он может быть местной Барселоной. Я думаю, что еще весь турнир впереди, еще ничего не понятно. С уважением, Михаил из Рамадгана. Аргентина, Боливия, 30 сентября, товарищеский матч, 23:00. Ну, я и говорю.
7: Боливия. Ну, хотя, хотя бы так.
0: Боливия да. Прекрасная команда, но все-таки. Хорошо, друзья, спасибо вам. После небольшой рекламы мы продолжим. Ну, а что тут можно сказать, Эли? Израильский футбол... Я не знаю, я тоже не могу себя заставить, как и сержант, посмотреть на израильский футбол.
7: Все-таки время от времени определенные матчи взгляни.
0: Мне кажется, если кто-то отдаст длинную передачу, а кто-то, а тот, кому отдадут, остановит одним касанием, это войдет в историю израильского футбола.
7: Тебе говорю,
0: это в музее
7: это
0: будет.
7: Это ты утрируешь, это происходит, а не так... Все-таки здесь были очень неплохие команды.
0: Слушай,
7: которые
0: я смотрел,
7: работали...
0: подожди, друг мой, а теперь дай скажу я. Ты говорил, дай скажу я.
7: Ты все время говоришь.
0: Я смотрю...
7: Ты как Галейцалы, 24 часа.
0: Конечно, я смотрел, как они играли там с Абаском. Я смотрел, как они играют в Лиге Европы там, да.
7: Может, ты смотрел, как Беэр-Шева играла с Интером 10 лет назад?
0: Слушай.
7: А может, ты смотрел, как Хайпа играла с Ювентусом?
0: Они не умеют остановить мяч.
7: Это чушь все.
0: Хорошо.
7: Они умеют. Зависит, какие команды.
0: Хорошо.
7: Да, давай рекламе.
1: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
8: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный мани.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: Итак, друзья мои, наша программа продолжается. Швидлер здесь, который меня просто разозлил. Швидлер.
7: А для чего я думаю, сейчас здесь нахожу, иногда прихожу сюда?
0: Ну, ради гречки.
7: Да, не, понятно. Ну, разозлите и получить взятку.
0: Да. УЕФА утвердил следующие места проведения финалов.
7: Да.
0: Ну, финалов
7: 28-29, да?
0: Итак, Лига чемпионов, 28-й Мюнхен. 29-й Барселона. Так что покупайте уже билеты.
7: А, Барселона 30 лет спустя, да?
0: Ну, получается, что так. Лига Европы. Да. Там же в 99-м был. Лига Европы. Бухарест 28-й. Белград 29-й. Обрати внимание, Лигу Европы дают Восточной Европе.
7: Так, ты видел в Будапеште стадион?
0: Да, когда? Классно. Но... Я там не был, на самом, но проезжал, конечно. Да, да. Лига конференций. Турин 28-й.
7: Да. И Будапешт.
0: Будапешт 29-й. Суперкубок УЕФА. Амстердам 27-й. Астана 28-й. Астана 28-й. Женская лига.
7: И Афула совместно с Хадерой 29-й.
0: То есть, сейчас люди побегут смотреть, занимать места в Афуле.
7: Ничего против Афулы Хадер не имеет.
0: Боже упаси. Женская лига чемпионов. Лион 28-й. Там очень классная команда в Лионе. Кардифф 29-й. Ближайший финал Лиги Чемпионов состоится в
7: уже вне британского содружества. Вроде они собираются отколоться да, полностью.
0: Ближайший финал Лиги Чемпионов, я напомню, в 27-м в Мадриде, но не на стадионе мадридского Реала, а на стадионе Метрополитано, вот, домашней арене Атлетико. Это важно подчеркнуть. Ну, хорошо. Значит, давай немножко...
7: У меня же интерес баскетбол, о котором мы говорим.
0: А сейчас давай про баскетбол. Расскажи нам про баскетбол.
7: Значит, вчера посетил я... в принципе, пресс-конференция открытия сезона Макаби Тель-Авив, традиционная. 15 игроков, кормили? Все пришли. Ну, кормили, там почти никто ничего не ел, что все пришли сытые.
0: Ужасно.
7: Это у меня... Обычно это не бывает. Обычно сметают все эти маленькие сэндвичи. Вот даже я пришел сытый. Что удивительно.
0: Что удивительно.
7: Понимаете, ощущение было, что чего-то в супе не хватает. Ну, говорили все, и спортивный директор Клауди Колдебелло, и Шимон Мизрахи, и Каташ, разумеется, и на профессиональные темы, и на, может быть, по поводу болельщиков, но вот эта конфликтная ситуация между Раконати, семейством Раконати и Мизрахи с одной стороны, и Ричардом Дитсом с другой, она набирает обороты, и вроде назначен судья, дал указание заморозить пока все эти продажи, покупку акций одного на другого.
0: Что это дает для болельщика? Давай по-другому. Я тебя просто спрошу.
7: Да, пожалуйста.
0: Дай скажу. Все это очень интересно для очень узкой группы людей.
7: Ничего подобного.
0: Мы говорим, что за Макаби Тель-Авив болеет огромное количество людей.
7: Да, ничего подобного.
0: И вот для них это что?
7: Вот я тебе сейчас объясню.
0: Объясни.
7: Так и объясню.
0: Так и да.
7: Значит, судья назначил, попросил главу адвокатской коллегии назначить так называемого медиатора. Чтобы разрешить. Ничего, конечно, разрешено в этом плане не будет. Раскол по болельщикам. Там есть такая группа Gate 12, которая, в принципе, поддерживала, была против Федермана, младшего Федермана, те уже вне Макаби. А старший Дэвид уже скончался в феврале, и поддерживает Раконати. Другая группа считает достаточно влиятельно, что возрастным руководителям надо идти на покой и переходить на другой финансовый уровень, потому что в финансовом плане, мы говорили предыдущее, ни Раконати, ни тем более Мизрахи, эти группы, они не подтянут.
0: Окей.
7: Бюджет, который увеличился на 13 миллионов долларов, потому что, я вот как раз Катышу сказал, ну вот смотри, подборка игроков классная, потом, особенно по читам, там, чемпион мира, чемпион Европы, и Даниэль Таис, еще несколько хороших игроков, Ямадар, они перевели к себе. Это команда на плей-офф. Ну, там чудовищные клубы.
0: На плей-офф Евролиги.
7: Да, попытаться. Но там чудовищные по силе клубы. Первая четверка считается такая по силе игры. Я видел Панатинайкос, из чего он состоит. Там Панатинайкос, Олимпиакос, Фенербахче, Апоэл Тель-Авив, Реал. Идет там, скажем, это пятерка основная. С бюджетами... от 50 до 70 миллионов евро. Бюджет там сказывается, там игроки высочайшего класса. Особенно нынешние руководители НБА, они уже хотят идти на переговоры.
0: Ну да, ты говорил, да, ты говорил.
7: Евролиг,
0: да,
7: может быть, что-то окей. Общее. А я бы спросил на пресс-конференции, это возможно вообще-то, как собираетесь бороться?
0: А зачем бороться?
7: Без домашней поляны. Давай. И теперь непонятно.
0: Секундочку.
7: Да.
0: А что они ответили на вопрос? Наверняка был вопрос, когда баскетбол вернется.
7: Был.
0: А ну ответь мне, пожалуйста.
7: во-первых, дубаевцам позволили.
0: Дубаям,
7: да. Да, они 18-19 будет суперкуб и кубы да, говорили да. принимать. Им позволили, несмотря на то, что все рядом. И еще и хуситы, и хасиды.
0: Ну, хуситы, они саудитов.
7: Да, но это с поддержкой Ирана. Там может быть, стать очень весело. Не о политике сейчас. Никто не...
0: ответили на этот вопрос?
7: Они попытаются в ближайшие, в течение нескольких недель будет заседание Евролиги, и тогда они получат, я думаю, что они получат отказ. Потому что ситуация здесь война формально с точки зрения Евролиги не окончена.
0: Подожди, а в Эмиратах окончена?
7: А в Эмиратах она не была объявлена. И тот факт, что вернули сюда Евролигу на пару недель, и потом вспыхнуло в следующий раз. И
0: лучше бы тогда не возвращали. Да,
7: да? Их держит. Просто
0: ну, да, да.
7: Я думаю, что в этом году Евролиги здесь не будет.
0: В этом году или в этом сезоне?
7: В этом сезоне, имеется в виду. Я думаю, что Евролиги здесь не будет. И совершенно непонятно, смогут ли вернуть к плей-оффу.
0: Ты знаешь, моя дочка, она же фанатка, угу. и она уже там договорилась... Ну, когда-то, да, что уже купит эти абонементы там. Она шла в ходы-выходы. А без Евролиги зачем эти абонементы нужны? Они тогда теряют смысл.
7: Знаешь, я же собрался на этот турнир по нардам со 2 по 9. И вчера, и вдруг я обнаружил, что 12 ноября в Белграде дерби, который принимает Макаби, да, Макаби Апоэль.
0: Вау.
7: Толпами туда
0: так
7: собирается. И 17-го Макаби принимает Олимпиакос, и 19-го где? Там же, и 19-го Дубай. А Дубай считается тоже команда топ-6.
0: Слушай, скажи мне, насколько, вот, кстати, интересный момент, насколько легко купить билеты на эти игры в Белграде?
7: Возможно, без проблем.
0: Без проблем, да.
7: Это в том зале Пионер, который в 77-м году выиграли первый Кубок Европы.
0: Слушай, можешь поехать в Белград на третьи игры, это же круто.
7: Это на неделю это было...
0: Это, да.
7: Здорово. Вот я подумаю, если получится по расчетам...
0: А если ты, хорошо, так сказать, нагреешь карман... На турнире по нардам. Все же зависит от твоего выступления.
7: Ты можешь получить не только билет, ты можешь получить аккредитацию. Ты все-таки ведущий журналист во всех сферах. Я не шучу, действительно.
0: Окей, идем дальше. Хорошо, друзья. Кстати, интересная мысль. Надо сказать жене, боюсь, что она обрадуется. Лацио. Давай немножечко... А, кстати, сколько у нас осталось времени? Ой! Эли, дорогой, всё. Давай, никаких 6 минут.
7: Не, это масса.
0: Нет,
7: это
0: Лига, давай поговорим, сначала мы поговорим о
7: прогнозах. Я лишь подытожу баскетбол, секундочку. Я подытожу баскетбол. Небольшой турнир выиграл Аполь, в финале победив Баварию 85-77. А Макаби, который вел там двузначный против Олимпиакоса на Кипре, ну, а потом опять. Ну, нет игры, комбинации в атаке нет. Главный тренер при всей симпатии, либо нейтральном отношении, либо нет. Он стоит как статуи, и помощник у него бестолку. И чуть-чуть поднажал Олимпиакос, в конечном итоге выиграл 77-72. Но это тренировочный турнир, но сколько... Там при участии Макаби Крас-Арис обыграл, достаточно сильный клуб Еврокубка, но сколько зрителей... Как все-таки приезжает Олимпиакос, эти забитые на Кипре, где баскетбол толком не очень, забитые залы.
0: Ну, конечно, Олимпиакос свои греки, свои родные. Элли, сегодня Лига Европы, сегодня игры.
7: Я должен с тобой бороться параллельно.
0: Параллельно, да. Да. Так мы просто. Такие нанайские мальчики, да. Ну-ну.
7: Теперь, значит, давайте прогнозы сегодня.
0: Арарат, давай я буду говорить Лига Европы, Арарат, Спарта-Прага.
7: Спарта.
0: Амония-Сельта.
7: Ничья.
0: Ух ты. Андерлехт-Лион.
7: Лион.
0: Байер-Целье.
7: Байер, все-таки.
0: Милан-Бенфика. Вот это игрища, она и для Лиги Чемпионов
7: ничья.
0: Крутая.
7: Ничья, ну, конечно.
0: Ничья?
7: Да.
0: Ты думаешь, все-таки ничья?
7: Ну, а что, Милан не сильнее Бенфики?
0: Олимпиакос, Ягалония. Ягалония это Польша.
7: Да.
0: Это Польша, да.
7: Хромающий Олимпиакос все-таки победит в один мяч.
0: Сандерленд-Азе голландский.
7: Азе не проиграет.
0: не проиграет. Да.
7: Ну, хотя букмекеры дают гол разницы.
0: Штурм Рен.
7: Рен посильнее.
0: Ну и, наконец, великий Апоэль из Бершева, Динамо Загреб.
7: Со всеми травмами Загреб минимальный фаворит.
0: Теперь что у тебя есть? Я просто это...
7: Завтра тоже. Завтра Лига Европы продолжается.
0: Окей.
7: Селтик, Ференцварош. Успеха Ференцварошу, но они не выиграют.
0: Не выиграют?
7: Нет. Бешикташ, Марсель. Марсель посильнее.
0: А игра огненная, Бешикташ, да. Марсель.
7: Реал Сосьедад, Борнмут. Сосьедад покруче. В субботу матчи Бундеслига, Штутгарт, Дортмунд. Штутгарт смотрится лучше.
0: Да? Очень я просто вот что-то очень еще не... Я еще не въехал в немецкую Бундеслигу.
7: Рома, Интер.
0: Вау.
7: И все-таки Интер.
0: Кстати, Интер всегда первый пропускает и как-то вот и как-то включается.
7: И против Наполи, да. Воскресенье Атлетико Мадрид, Реал Мадрид.
0: Воскресенье?
7: Воскресенье, да.
0: Подожди, так это воскресенье, это вечер Йом-Кипура?
7: Ну да. Смотри по...
0: Знаешь,
7: по,
0: смотри,
7: по интернету.
0: Помолиться не забудь.
7: Вот помолишься, чтобы интернет работал.
0: Знаешь, что сказал Бенямин Нетаньяху? Вот придут вот эти и отключат вам всем интернет. Так что пока это правительство у власти, мы можем пользоваться достижениями науки и техники. А вот эти придут и все.
7: Если не уснут. Могут отключить, если не уснут.
0: Потому что он же, он нам обещал. Интернета не будет.
7: Будет интеркум.
0: Интеркум, да. Да. В
7: подъездах. Да. Леверкузен, Лейпциг. Обе ослабли. Прогнозы, ну, голы будут. Фиорентина, Наполи. Наполи все-таки покруче. Ювентус, Аталанта. Ювентус, скорее всего... Ты знаешь, что 12 самолетов, мы, по-моему, говорили, с болельщиками Бершевы, выкуплен стадион в Румынии на матч 10 декабря против Ювентуса.
0: Что ты говоришь?
7: Европы. Вау. И Марсель...
0: Марсель.
7: Мордобой с Пари, с Сен-Жерменом.
0: Слушай, это же всегда Мордобой. Там драки, да, поджоги автомобилей.
7: Болельщики не допускаются.
0: Все, что мы любим.
7: Все, что мы любим, да. Желаю успеха обоим
0: называется,
7: командам.
0: Называется, знаешь... То, за что мы любим Францию.
7: Абсолютно.
0: Современно.
7: То есть то, что называлось Францией.
0: То, что называлось Францией. Хорошо, друзья мои. Ну, что я могу сказать? Это была программа «Топспорт» на Первом радио 89.1 FM. Скажу так. Мы с Эли, это перед, уже в следующую среду, так что всем гмар хатиматова.
7: Несомненно.
0: Чтобы вы были в нормальной, так сказать, части списка. Чтобы вы получили то, что хотели, и вам за это, ну, собственно, ничего и не было. Потому что говорят, Йом-Кипур – это еще праздник. Знаешь, вот религиозные люди говорят, Йом-Кипур – это праздник. Поэтому я
7: надо
0: хочу...
7: Очищение души.
0: Очищение.
7: Да.
0: Так что грешите ровно до Йом-Кипура, потом помолитесь и грешите дальше.
7: Вот эту концепцию ты можешь предоставить части нашей коалиции. Она это воспримет.
0: Она это прекрасно делает и без меня. Эли Швидлер.
7: Марк Кричевский.
0: Дарья Достоевская были в нашем эфире. Спасибо всем вам за то, что, собственно говоря, не подвели. Ну, а мы встретимся с Эли Швидлером, как я уже говорил, ровно через неделю. Дай бог ему здоровья.
7: Всего хорошего.
9: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
10: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
9: Реклама.
11: Только в «Центркар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Дерех Ашива, 9.
12: Настольные плиты по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Настольные плиты по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаней
14: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
12: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
15: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
16: Ля Вака Лока.
15: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
17: Мединат Иудим, 60.
16: Ля Вака Лока.
17: Ля Вака Лока.
9: Реклама.
18: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
19: Не, не по Фрейду.
9: Каждую среду в 20:00 на Первом радио.
20: Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
21: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
22: Туманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
23: «Ханин день» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

0: Первое радио. Новости.
1: Сенаторы США настаивают на контроле ситуации в Иудее и Самарии. Подробнее через несколько секунд.

15 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Более 20 сенаторов США внесли в Конгресс законопроект, который обязывает Государственный департамент США предоставлять подробные отчеты о насилии в Иудее и Самарии. Инициаторами документа выступила группа законодателей во главе с Жанной Шахин, Крисом Ван Холленом, Тимом Кейном и Берни Сандерсом. Документ направлен на усиление контроля за ситуацией в регионе и защиту прав местного населения. Согласно предложенному законопроекту, Госдепартамент должен будет передавать в Конгресс всю информацию, собранную в ходе расследования убийств граждан США, совершенных израильскими поселенцами или военнослужащими. Кроме того, ведомство обязано предоставлять официальные оценки ситуации с правами человека, включая данные о задержании палестинских детей. Авторы инициативы подчеркнули необходимость полного соблюдения законов и привлечения виновных к ответственности. По словам сенатора Жанны Шахин, акты насилия со стороны экстремистски настроенных поселенцев подрывают верховенство закона и создают серьезные препятствия для мирного урегулирования конфликта на основе принципа двух государств. Сенатор Крис Ван Холлен добавил, что Конгресс должен получить четкие ответы относительно системных проблем, с которыми сталкиваются жители палестинских территорий, а также по делам о гибели американских граждан. Как сообщает информационный портал «Вести», полиция задержала жителя Нацерета, подозреваемого в незаконном хранении и ношении оружия. Во время полицейской погони он выбросил из машины на ходу пистолет и газовую гранату. Как сообщили в полиции, оперативники выявили подозрительный автомобиль во время операции в городе и подали ему сигнал остановиться для проверки. После этого подозреваемый прибавил скорость, чтобы скрыться от полицейских. Наряд начал преследование и после погони задержал водителя. Сегодня в возрасте 68 лет после продолжительной болезни скончалась бывший депутат Кнессет от партии «Наш дом Израиля» Старина Тартман. Похороны состоятся сегодня в 16 часов на кладбище Араминухот в Иерусалиме. В Кнессет Тартман впервые вошла в феврале 2006 и оставалась депутатом до 2009, представляя НДИ. В Кнессете 17 созыва она возглавляла парламентскую фракцию партии и некоторое время исполняла обязанности председателя комиссии по государственному контролю. В 2007 НДИ выдвинула Тартман на пост министра туризма. Вскоре вокруг ее биографии разгорелся скандал. Выяснилось, что сведения о наличии у нее степени магистра, а также часть данных о полученном образовании не соответствовали действительности. Тартман отказалась от назначения, а комиссия Кнессета по этике объявила ей строгий выговор. Председатель НДИ Авигдор Либерман, комментируя ее смерть, заявил, что Тартман многие годы посвятил общественной деятельности и служению государству Израиль. Международный уголовный суд признал бывшего президента Косово Хашима Тачи виновным в военных преступлениях, совершенных во время войны за независимость Косово от Сербии, и приговорил его к 25 годам заключения. Как сообщает Евроньюз, Тачи, которого судили вместе с тремя другими бывшими лидерами партизан, был признан коллегией судей в Гааге виновным в убийствах, пытках, жестоком обращении и незаконном лишении свободы. Все четверо обвиняемых были признаны виновными по 4 пунктам обвинения, но оправданы по 6 пунктам обвинения в преступлениях против человечности. Судьи пришли к выводу, что прокуратуре не удалось доказать, что преступления совершались в рамках широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население. Осужденные могут обжаловать вынесенный сегодня приговор. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 32 градуса, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 80 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит мой коллега Марк Кричевский. А далее в эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, 8 минут четвертого в стране. Здравствуйте, среда. Продолжаем музыкальный эфир. Забираю эстафету у Марка Кричевского и Эли Швидлера. Как вам спортивная программа «Топ Спорт»? Ага, я говорил. Ну, а сейчас много музыки. Это музыкальный час, называется он «Картина маслом». Меня зовут Влад Зерницкий. В этом музыкальном часе у нас будет рубрика «Ностальгия». Мы вернемся на несколько десятков лет назад. Далее в середине часа «Время служить» и новости из армии обороны Израиля. И завершим этот час примерно в 15.50 рубрикой «Jive Time» – музыкальный десерт. Что касается 16 часов, прямой эфир. И у нас сегодня в гостях группа «Юла» в преддверии своего юбилейного концерта, посвященного 20-летию на сцене. Они сюда привезли два трейлера аппаратуры, сейчас идет работа и завершается настройка. В 16 часов мы запускаем стрим, все 17 камер нашей студии заработают, это будет high definition. У нас здесь находится звукорежиссер Михаил Лидес, который следит за этим. Ну и, разумеется, мы будем вести не только стрим, но и будем слушать в живом эфире музыку, то, что музыканты любят играть больше всего. Это все произойдет через, скажем так, 50 минут. А пока одна из новостей, которая меня удивляет, и я, честно говоря, пока не разобрался в позитивном или негативном контексте, цены будут меняться в наших магазинах за секунду, и это не означает, что они будут подниматься или опускаться, хотя, в принципе, наверное, да, но главное, что теперь магазины вводят электронные ценники, то есть, когда вы подходите к тому или иному товару, видите табличку, на самом деле это экран, на котором прямо даже на ваших глазах цена может измениться, стать меньше или больше, но самое главное в этой истории следующее. Если вы купили товар за 5 шекелей 90 огород, то на кассе вы получите цену 5 шекелей 90 огород. И такие ценники электронные появились уже в торговых сетях и Юхананов, и Carrefour, и Rami Levi, Tiftam, Hatzichinam, Osher Ad, Victory, King Store. Так что будете заходить, увидите такую прямоугольную рамочку черную, не пугайтесь, это электронная цена. В общем, я вас подготовил, а теперь следующая песня, совершенно верно.

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: 2026.
0: Поехали.
2: Так, добро пожаловать в рубрику, которая переносит нас на много лет назад. И в данной ситуации мы с вами перенесемся на 42 года назад, да, в 1984. Мамочки мои, как далеко. Да, надо сказать, что буквально за 5 лет до этой даты, то есть в 1979, англичане собирают поп-группу в Лондоне. Молодые ребята, они вдохновлены, скажем так, музыкой, постпанком, андерграундом. И сначала они появляются под названием «Аплаус». Аплодисменты, играют такую европейскую танцевальную музыку, на тот момент популярную, играют на клубных вечеринках, и все у них получается неплохо. Но приходит время, когда им становится этого мало, и они собираются подняться на более высокую ступеньку, что, в принципе, присуще любому коллективу, любым музыкантам. Они называют свою группу «Spandau Ballet» и стартуют. И, скажем так, это начало 1980-х годов. Барабанщик, два гитариста, вокал. Репетируют сначала песни группы «Rolling Stones» и «Annie».

Ну и в конечном итоге друг и писатель музыкантов Роберт Элмс говорит: послушайте, я вот тут недавно ездил в Западный Берлин, и там есть балет «Шпандау», просто невероятно. Кстати, также называется «Тюрьма». Давайте назовем группу «Шпандау Балет». В общем, не очень понимая, скажем так, по историю тюрьмы, Гесса и балета, они называют свою группу, и, в принципе, с этого начинается путь к славе. Итак, «Шпандау Балет» записывает песню в 1984-м «I'll fly for you», «Я к тебе прилечу». Это медленная романтичная баллада, стиль такой «New Wave», «Новая волна». И надо сказать, что в этой песне, в принципе, все неплохо, и вы сейчас это послушаете. Этот стиль, на самом деле, критики называют софисти-поп, когда смешивают поп-музыку, джаз и соул. Но вот клип заставил цензоров разозлиться и, честно говоря, указательными пальцами показывать на эту группу. Почему? Дело в том, что клип сняли в Соединенных Штатах Америки. Там возлюбленная солиста сбегает прямо из зала суда. И телеканал BBC британский отказался выпускать клип, требуя вырезать сцену, где герои купаются голыми в грязи. Купались они в болотах Миссисипи. На самом деле на них была одежда, но кадры посчитали пророческими, и никто не стал их вырезать, и клип там не появился на самом деле. Но в любом случае, это был 9-й сингл группы, который, в принципе, принес им триумф. Они попадают в десятку официального хит-парада Великобритании. И там есть шикарная соус на саксофоне, который исполняет Стив Норман. Вот оно, потихонечку.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Машину покупаем только в Центркар Азур.
4: 03-558-5458.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
6: Шеф Абухари.
5: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон ЛеЦион, звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111.
9: Intelligo.
10: 03-944-1111.
11: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
12: «Ля Вака Лука»
11: – аргентинский мясной ресторан в Герфли.
13: Мединат Иудим, 60.
12: «Ля Вака Лука».
13: «Ля Вака Лука».
2: Реклама.
0: Программа «Картина маслом».
14: Пишите свою историю сами.

0: Здесь нам кушать не дадут.
1: Пистолеты на закуску поменяем.
2: Мы родину пришли защищать.
3: Время служить. Новости армии обороны Израиля.
4: Да, давайте поговорим о нашей безопасности. Сегодня 1076-й день войны «Железные мечи». И 7 октября 2023 года по сегодняшний день погибло 968 военнослужащих, офицеров и солдат. За последние 4 недели это число, слава богу, не изменилось. Да будет благословенна память этих ребят. В Иудее и Самарии продолжаются операции в арабских населенных пунктах. ЦАЛ контролирует буферную зону на юге Ливана и на юге-западе Сирии. И время от времени наносит удары по целям и проводит операции на территориях этих стран. В секторе Газа формально действует режим прекращения огня. Наша армия контролирует буферную зону. Это более 60% территории сектора. Но и если нарушается порядок и границы, ЦАЛ атакует террористов. Вот теперь про атаки. Дело в том, что вчера была проведена, а правильно так сказать, подтверждена ликвидация одного из главных ублюдков среди Хамаса. Это был Нааль Абу Абайда, командир бригады «Рафих» и руководитель оперативного управления военного крыла группировки. Это человек, на котором, честно говоря, нет места, где ставить уже печати и штампы. Он был ликвидирован ударом с воздуха, как шутят в армии. Он врезался в ракету нашей армии, и его не стало, слава богу. По данным израильских спецслужб, Абу Абайд занимал пост командира бригады после ликвидации Мухаммада Шабана. Он тоже был ликвидирован. И, кстати, о ликвидации я потом чуть подробнее расскажу. До этого Абу Абайд Байт был заместителем командира бригады «Рафих» и командовал батальонами «Таль-Султан» и «Ябна». В совместном заявлении ЦАЛ и Шабака говорится, что Абу Абайд руководил действиями боевиков бригады, участвовал в подготовке нападений на израильских военнослужащих, гражданских лиц, занимался восстановлением боевого потенциала бригады, то есть занимался вооружением боевиков. И я должен отдать должное и респект, в том числе, подразделению НИЛИ. Значит, что касается НИЛИ, два слова я вам должен сказать, а может быть даже не два слова. Напомню, мы уже не раз рассказывали, это особый отдел спецслужб Израиля, который занимается террористами, проникшими на территорию страны и устроившими резню 7 октября. Название НИЛИ отсылает к истории еврейского сопротивления в Палестине, и задача этого отдела всех, кто 7 октября вторгся в Израиль из сектора Газа, арестовать или ликвидировать. Ликвидированных почти 3000 на сегодняшний день. Арестовано тоже достаточно много. Название НИЛИ – это аббревиатура, в которой зашифрована цитата из Танаха в разных переводах. Это выглядит следующим образом. «Вечность Израиля не обманет» или «Привечный Израиля не скажет неправды» или «Сильный Израиля не солжет». Во время Первой мировой войны НИЛИ так называлась еврейская шпионская сеть в Палестине, которая действовала в интересах Великобритании против Османской империи. Сегодняшняя организация, особый отдел НИЛИ, по данным Wall Street Journal, это спецподразделение, в которое входят сотрудники Шабака и разведки ЦАЛа. Они ищут и идентифицируют террористов, которые прорвались в Израиль 7 октября. Это подразделение одобрено на самом высоком уровне, сразу практически после «Черной субботы». И вот все эти годы исправно функционирует, в том числе и во время прекращения огня. Как работает это подразделение? Два слова тоже об этом скажу. В базе данных НИЛИ тысячи имен и фотографий. Сотни, а я бы сказал уже тысячи, вычеркнуты из списка после того, как они были арестованы или ликвидированы. И, кстати, среди них не только боевики Хамаса и Исламского джихада, но и люди, которые добровольно присоединились к террористической организации во время резни. Например, водитель трактора, видео вы все помните, который пересек границу с Израилем 7 октября, который разламывал ковшом ограничительную сеть, его идентификация заняла 2 года. В конечном счете его нашли, и он был убит ударом с воздуха. Нечего было заезжать на территорию Израиля, тем более ломать забор. Главный инструмент сотрудников НИЛИ – видеозаписи, которые делали в «Черную субботу» сами террористы и их соратники из числа гражданского населения сектора. Документацию изучают тщательно, и принцип прост. Если есть два источника, которые свидетельствуют об участии человека в резне, его имя сразу попадает в список, и все, он приговорен. Для распознавания лиц используется специальное программное обеспечение. Считается, что если один раз она дает ложную идентификацию, то появление одного и того же персонажа в двух разных видео – это доказательство. Другие улики – геолокация мобильных телефонов подозреваемых и допросы арестованных. Ну и Wall Street Journal говорит о том, что деятельность этого подразделения – одна из самых личных технологичных ликвидационных кампаний в истории всех войн. В приоритете у спецслужб, разумеется, те, кто участвовал в похищении и удержании в секторе Газа израильских заложников. Источник сказал, что Нили стремится замкнуть круг заложников для заложников и их семей, отомстив за смерти и долгие месяцы и годы унижения в заключении. Например, ликвидация Али Сами Мухаммада Шакры. Он был командиром подразделения «Нухба». Его искали и 12 апреля 2026 года. Он двигался по территории сектора Газа в автомобиле. Как только он высунул голову из автомобиля, его идентифицировали на видео, он был уничтожен. Он был причастен, кстати, лично к похищению 4 заложников. Мы желаем успеху спецподразделению Нили найти каждого, уничтожить или арестовать, чтобы им икалось потом лет 500 еще. Ну а после начала атак хуситов осенью 2023 года израильская военная разведка создала отдельное направление по Йемену и за 3 года значительно расширила возможности по сбору информации о группировке. Работа заключается в разведке противодействия ракетам, беспилотникам, подготовку целей для ударов. Ну и, например, вот разведчики подтвердили, что хуситы атакуют нашу страну в октябре 2023-го. По информации издания, после первых атак хуситов по Израилю в израильской военной разведке ОМАН пришли к выводу, что знаний о Йемене очень мало. И вот тогда в отдел были призваны специалисты по местным диалектам, культуре, по внутренней структуре хуситов, одновременно расширяя обмен разведданными с зарубежными партнерами. Использовалась эта информация при операциях военно-воздушных сил, военно-морского флота нашей страны в Йемене. И первый официальный подтвержденный израильский удар по хуситам состоялся 20 июля 2024 года в районе порта Ходейда. Ну, после этого мы неоднократно атаковали хуситов, вернее, их объекты. Сейчас то количество накопленных разведданных и оперативных возможностей у Израиля приобретает настолько сильное и важное значение на фоне нового обострения между хуситами и Саудовской Аравией, что хуситам, конечно, нужно задуматься, причем раз 100 подумать о том, противодействовать ли против Израиля, особенно вот сейчас, когда они планируют закрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Ну и еще одна новость. Израиль и Германия усиливают сотрудничество в оборонной сфере. На фоне растущего интереса европейских стран к автономным системам наша компания Elbit Systems, Mara Hot и немецкая Diehl Defence провели демонстрацию дальнобойного барражирующего боеприпаса Sky Striker. В сентябре этого года, то есть вот в этом месяце, начались испытания. Система самостоятельно обнаруживает, сопровождает и уничтожает цели. Ей можно управлять на расстоянии 80 километров, запускается из специального пускового контейнера и неважно, с автомобиля, с самолета или с корабля. Совместно немцы и израильтяне. И в заключение, администрация Трампа готовится продать Израилю 40 тысяч авиабомб весом около тонны каждая. Об этом сегодня сообщила газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника. Сделка 2,8 миллиарда долларов. Такой крупной разовой продажи боеприпасов Израилю за последние годы не было. Туда будут входить бомбы МК-84, бомбы Блю-117 и 20 тысяч боеголовок Ай-2000 Penetrator. Все это будет оплачено из суммы денег американской военной помощи Израилю. Я вам только скажу, вот бомба Блю-117, она весит 907 килограммов, она неуправляема, если на нее не ставят GPS. Она термостойкая, она пробивает металл толщиной до 40 сантиметров и бетон толщиной до 3,5 метров. И вы понимаете, против кого она будет обращена. Я благодарю сайты «Страна COL», «Микньюз», «Курсор Инфо», «Маариф», «Вайнет», «Вала Ньюз» за информацию для рубрики «Время служить». But that Chico nice, y'all call it a moment, I call it life.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Только в этом месяце покупаете Tesla, MG и другие электромобили или плагин гибрид и получаете зарядную станцию в подарок. Звоните звездочка 9494. Предложение действительно в соответствии с условиями сделки и включает установку зарядной станции. Все бонусы предоставляются при покупке по рекламной цене. Трейдмобиль.
6: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрома из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов.
7: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Мантис.
8: Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
1: Реклама.
10: Программа «Картина маслом». Если трудно, значит, вы идете вперед.

0: Минутка джаза.
1: Jive time.
2: Да, добро пожаловать в рубрику Jive Time. Она заключительная на этой неделе, и Дан Сигал будет героем ее. Он американский пианист и композитор, продюсер, и его музыка исполняется в стиле новой волны, New Age. Он любит играть джазовую музыку и делает это с успехом. Родился он в Сиэтле и вырос в штате Орегон в маленьком городке. Надо сказать, что когда ему было 8 лет, он начал учиться играть на пианино. В 12 лет он уже в качестве музыканта играл в рок-группе. То есть в 8 начал учиться, в 12 уже играл, причем профессионально. Но в конечном итоге вырос и поступил в колледж Беркли в Бостоне, где учился. И в конечном итоге, надо сказать, очень успешно проучился, закончил его. И сразу же после окончания колледжа записал свою собственную первую музыку. Надо сказать, что его первый альбом был записан в 1980 году. Назывался он «Night Ride». Потом появился через 2 года второй альбом «The Hot Spot». И надо сказать, что Billboard, журнал Billboard, обратил внимание на его творчество, на его музыку. И в том числе в определенные периоды его композиции попадали в десятку джазовых чартов Билборда. И это, извините меня, достаточно серьезное признание. Он продолжает работать, пишет очень много музыки для кино, музыки для телевизионных программ, для шоу. До сегодняшнего дня он выходит на сцену и с группой. Ну и сейчас мы послушаем композицию «What Gives». Наслаждайтесь, для вас играет пианист Дан Сигал.

0: Минутка джаза.
1: Jive time.
2: Так, совсем мало времени остается в этом часе. Я напомню о том, что в 16.00 программа «Гостиный двор». У нас сегодня в гостях группа «Юла». Мы ведем прямой стрим, они играют вживую. Здесь в студии у нас шикарная уже обстановка концертная. Если вы включите прямую трансляцию, даже просто с помощью аппликации, увидите, сколько инструментов. Ну а буквально через несколько минут запустится трансляция, стрим непосредственно на нашем канале в YouTube. И я вам предлагаю подписаться на канал Первого радио 89 1FM, в YouTube, разумеется. Если вы подписаны, мы тут же пришлем вам сообщение о том, что начинается новая передача, новая программа и новый эфир видео, соответственно. И еще я хочу сделать анонс. Сегодня вечером в 20.00 программа «Не по Фрейду». Сегодняшний гость в программе станет Александра Милано. Она профессиональный визажист. У нее более чем 10-летний опыт. Она основатель собственной школы макияжа и создала бренд профессиональных кистей. Она работала на Fashion Week. Она сегодня сама привозит своих студентов в Милан, чтобы дать им возможность приобщиться к высшей лиге, скажем так, этого искусства и посмотреть, как проходит неделя моды мира. В общем-то, и стать профессионалами в том числе. Александр Солнцев и Владлена Прешель, ведущие программы «Не по Фрейду», в 20.00 ждут вас на волне Первого радио. Ну что ж, а теперь завершаем этот музыкальный час. У меня осталась только одна песня «I See You». И сами понимаете, как перевести название.
3: Первому радио 25 лет.

0: Картина маслом. Реклама.
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
1: Сушильные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Сушильные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Секретная служба США принимает самое активное участие в подготовке визита Беньямина Нетаньяху на Генеральную ассамблею ООН. Подробности через несколько секунд. Шестнадцать часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Секретная служба США принимает самое активное и непосредственное участие в подготовке визита премьер-министра Нетаньяху на Генеральную ассамблею ООН. Об этом сообщил портал УАЛ, осведомленный политический источник. Самолет главы правительства приземлится в аэропорту Ньюарк в штате Нью-Джерси, расположенном ближе к Манхэттену, а не в аэропорту имени Кеннеди, который обычно принимает израильский правительственный борт. Источник отверг предположение, что изменение аэропорта связано с мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани или опасениями о возможной провокации. По его словам, решение принято после обсуждения условий стоянки и охраны самолета. Нетаньяху должен прибыть в Нью-Йорк в среду 23 сентября. Его выступление в ООН запланировано на следующий день в 9 часов вечера по израильскому времени. Возвращение премьер-министра в страну ожидается 25 сентября до начала праздника Суккот. Для согласования деталей визита в США уже прибыла группа представителей канцелярии премьера и подразделения по охране официальных лиц. Лидер партии Яшар Гади Эйзенкот опроверг сообщение 12-го телеканала, согласно которому он якобы пообещал руководителям бедуинских муниципалитетов включить партию РАМ во главе с Мансуром Аббасом в правительство после выборов 27 октября. Телеканал сослался на местных руководителей, присутствовавших на встрече. Глава местного совета Тубазангарии Муэт Аль-Хаеб сообщил радиостанции на арабском языке НАС, что Эйзенкот исключил создание правительства с Бецалелем Смотричем или Тамара Бен-Гвиром. При этом, по его словам, Эйзенкот заявил о ведущихся контактах с РАМ и намерении включить эту партию в будущую коалицию. В партии Яшар категорически отвергли это утверждение, назвав их абсолютной ложью и подчеркнули, что подобных заявлений не было сделано даже косвенно. Яшар опубликовала записи вчерашней встречи с главами местных органов власти бедуинского сектора и заявили, что состав будущего правительства во время разговора вообще не обсуждался. Бывший премьер-министр и лидер партии Баяхат Нафтали Беннет исключил возможность ротации на посту главы правительства с Беньямином Нетаньяху. Об этом он заявил на конференции в Тель-Авиве, посвященной предстоящим выборам. Беннет возложил на Нетаньяху прямую личную ответственность за катастрофу 7 октября, подчеркнув, что премьер-министр до сих пор не признал своей ответственности. По словам Беннета, Нетаньяху должен уйти в отставку. Обсуждение возможной ротации лишь мешает оппозиционному блоку получить 61 депутатский мандат и сформировать новое правительство. Беннет также заявил, что его партия готова заниматься восстановлением системы госуправления, транспорта и образования. И согласно последним опросам, кстати, Баяхат может получить от 12-13 мест в Кнессете всего-навсего. Сам Беннет выразил уверенность, что его поддержка его партии продолжит расти вплоть до дня голосования. Президент Ливана Жозеф Аун заявил в интервью агентству Associated Press, что после вывода израильских войск с территории его страны хотел бы заключить с Израилем соглашение в сфере безопасности, которое в будущем может стать шагом к мирному договору. Он также подчеркнул, что намерен добиться разоружения Хизбаллы, не допуская при этом внутреннего противостояния. Президент призвал США, Европейский Союз и арабские государства оказать поддержку ливанской армии, которая развертывает свои подразделения по всей территории страны. Власти Ливана обязались разоружить Хизбаллу, втянувшую страну в региональную войну после нападения на Израиль в начале этого года, ну а сама группировка, естественно, как мы знаем, отказываться разоружаться. В Париже Аун примет участие во встрече, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ней также будет участвовать король Иордании Абдалла II. Цель встречи – заручиться международной поддержкой ливанской армии в период ее развертывания по всей территории страны. США и хуситы открыли прямой канал переговоров. Как сообщает Reuters со ссылкой на 5 осведомленных источников, тайная встреча представителей сторон состоялась в американском посольстве в Маскате при посредничестве властей Омана. Глава переговорной группы хуситов Мухаммед Абаль-Салман заявил, что группировка продолжит соблюдать договоренности, достигнутые с Вашингтоном в мае прошлого года. Хуситы обязались не атаковать американские и израильские суда, но не предоставили аналогичных гарантий в отношении кораблей, принадлежащих Саудовской Аравии. Переговоры проходят на фоне нового обострения войны в Йемене и усиления позиций хуситов вдоль побережья Красного моря. В Вашингтоне опасаются возникновения угрозы судоходству через стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив. Госдепартамент официально проведение встречи в Маскате не подтвердил. 13 муниципалитетов заявили, что не разрешат использовать живых кур в традиционном обряде копорот перед Йом-Кипур. Решение было принято после обращения организации по защите животных Нуле Хайот Лихьот к руководителям местных органов власти с призывом ограничить эту практику. Они обратились. По данным организации, в этом году к инициативе присоединились Тельмонт, Юрухам, Мавасер, Цион и Явна. Кирьят Бялик и Ришон Лецион подтвердили обязательства, принятые в прошлом году. Копорот — это традиционный обряд перед Йом-Кипуром, во время которого человек символически переносит свои грехи на курицу, затем птицу забивают, а мясо передают нуждающимся. Вместо курицы допускается использование денег, которые после обряда направляются на благотворительность. Многие считают этот вариант более гуманным и гигиеничным. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи!

0: Гостиный двор с Владом Зерницким.
1: 5:30. Здравствуйте, добрый день. Я уже анонсировал о том, что в нашей сегодняшней программе большая группа, которая прилетела к нам из Хайфы, да, и привезла с собой несколько трейлеров аппаратуры, поэтому будет живой концерт. Присоединяйтесь к прямой трансляции, которую режиссер нашей трансляции Екатерина Вергунова в эти секунды запускает на канале Первого радио в Ютьюбе. Поставьте лайк хотя бы нашему каналу, а я думаю, по максимуму группе, музыкантам, их творчество. Я почти уверен, вам понравится на 100%. Или же можете поделиться, если уж настолько вы смелы этой трансляцией. За это мы будем особенно признательны. Ну и должен сказать, что сегодня у нас в студии группа «Юла».

0: Замечательно мы начали, на самом деле. И я хочу поблагодарить, во-первых, музыкантов. Сейчас я их представлю. У нас сегодня в гостях израильская группа Юла. Нам еще со вчерашнего вечера начали писать: здравствуйте, а будет эфир, мы очень ждем. Супер, и вот эфир начался. Итак, у нас сегодня в студии группа Юла. Вокал, женский голос принадлежит певице, автору музыки и текстов Жене Яновской. Женя, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот почему Женя плохо слышу, уважаемые звукорежиссеры. Еще раз, пожалуйста, Женечка.
1: Здравствуйте, дорогие зрители.
0: Ага, вот так вот. Так, дальше, гитарист, человек, который тоже причастен к написанию музыки и текстов, Дима Невлер.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители.
0: Он категорически отказывается, чтобы я его называл Дмитрий, он сказал Дима. Хорошо, да? И бас-гитарист и клавишник Евгений Яновский. Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте.
0: И слева от вас, за огромнейшим пультом, сидит звукорежиссер Алик Бреннер. Здравствуйте, Алик. Следите за микрофонами, они нужны мне, я имею в виду музыканты, так, чтобы слышали не только здесь в студии, но и чтобы их слышали те, кто присоединились к эфиру. Нас все больше смотрят, в том числе в прямой трансляции в Ютьюбе. Мы начинаем разговор, тем более, что вот-вот случится событие, к которому группа и готовится, и идет уже на протяжении многих лет. Но прежде я хочу сказать, что в нашей прямой трансляции никогда не включается чат, поэтому вы можете присоединяться к нашему каналу YouTube и реагировать на все, что скажут и сыграют сегодня музыканты. Вот нам написал, например, Константин: отличный звук, и поставил костры, просто горит. Или пишет нам: спасибо за таких замечательных гостей. Продолжайте, пожалуйста. И там начал работать опрос, в котором вы должны выбрать вариант, который вам подходит. Мы спрашиваем, что главное в хорошей рок-песне? Сильный вокал, крутой звук, хороший текст, чтобы колбасило. Решайте. Ну а пока первый вопрос я хочу задать, наверное, непосредственно Жене Яновской. Дело в том, что ваша группа собирается отметить 20-летие, правильно?
1: Правильно.
0: Поближе, пожалуйста, да, Женечка, да, мне надо вас здесь слышать очень хорошо. И я так понимаю, что вы приехали сюда, в Израиль, все до того, как группа была создана.
1: Все совершенно верно, да. Мы встретились через несколько лет после, собственно говоря, того, как мы приехали в Израиль. Совершенно случайно был такой рок-клуб раньше, да, и вот, собственно говоря, там мы и познакомились на платформе этого рок-клуба. Вот. Дима, наверное, больше расскажет, как бы и лучше, потому что он у нас вообще главный в нашей группе.
2: Ну, Женя начала правильно, да. Я именно приехал в Израиль и буквально вот с первых дней начал поиски, как бы, самореализации в плане.
0: Это в каком году, извините, я вас перебил?
2: В 2005 году. Угу. Хотя мы вот с Женей жили неподалеку из страны исхода.
0: Ну, где конкретно?
2: В Донецкой области.
0: Где? Ну, Донецкая область огромная.
2: Я жил в городе Покровск, Женя жила в городе Горловка.
0: А, то есть вы из Донбасса,
1: ребята? Мы из Донбасса.
0: Очень приятно, так.
2: Земляки.
0: Да, мы земляки, действительно.
2: Там мы не были знакомы. Вот, здесь посредством интернета и рок-клуба я нашел сначала Евгения, а Евгений...
1: Привел Евгению. Куда он без меня?
0: Скажите, а то, что вы Яновские, это совпадение?
1: Да, такое легкое совпадение.
0: Сколько лет?
1: В принципе,
0: это
1: Евгений, Евгения Яновский. Мы не совпадение, мы муж и жена. У нас за плечами 20 плюс лет совместной жизни. Угу. Двое детей и много-много всего общего.
0: Мы, кстати, поговорим, да, и Дима.
1: И
0: мы
1: Дима.
0: Поговорим, кстати, о том, насколько позитивно или не позитивно влияет брак внутри в группы. Но я хочу все-таки вернуться к первому вопросу. Итак, Израиль, вы сами понимаете, страна с очень специфическим таким культурным кодом. Поэтому я хочу вас выяснить. Чего в вашей музыке сегодня больше? Вот израильского такого взгляда, тель-авивско-хайфского, я не знаю, или того бэкграунда, который вы привезли сюда, в Израиль?
1: Ну, на самом деле, ни того и ни другого, на самом деле, потому что если музыкант не будет развиваться, да, он перестает быть, в принципе, музыкантом, вот, поэтому мы очень стараемся следить за тенденциями, что вообще в мире музыки происходит сейчас, и стараемся привнести это в свою музыку. Поэтому мы хотим развиваться, мы хотим расширять свои возможности, да, горизонты, видение. Мы не хотим останавливаться там на пресловутом русском роке только, да, там, или еще чего-то. Мы хотим больше какого-то контента для себя, для развития, для, чтобы это было интересно слушателям не только, допустим, нашего возраста, да, но и помоложе.
0: А что добавит, ну, что да. добавит Дима и Женя?
2: Вопрос интересный на самом деле. Ну, мы, конечно, оборачиваемся то, что мы привезли, ну и, конечно, захватываем то, что у нас сегодня. Как бы без этого никак. Поэтому, если...
0: Но сегодняшнего

0: развитие. Да, это невероятно на самом деле. Когда мы начинали, мы вообще не думали ни о каких цифрах, датах. Мы просто начинали играть. И вот мы пришли к нашему 20-летнему возрасту. И по этому поводу мы решили открыть такой мини-тур, серию концертов. Я не знаю, как это назвать. Мне хочется немножко... Не хочется как бы голословным быть. Но тем не менее, старт концертов таких... И первый концерт у нас состоится в нашей родной Хайфе 1 октября в замечательном месте, которое называется Geek House. Что мы приготовим? Мы готовим большую программу, конечно же, из наших лучших песен и особенную такую трибьют-программу, которую с нами споют наши близкие друзья-музыканты непосредственно тоже из Хайфы. И трибьют-программа будет состоять из песен групп Агата Кристи, группа Би-2 и проекта «Нечетный воин». Это не просто так выбранные данные коллективы, это наши друзья, и непосредственно мы с этими группами, людьми соприкасались в творчестве, сотрудничали, либо это в рамках группы «Юла», либо это в рамках их групп. Поэтому мы решили такую дань тоже дать нашим друзьям и включить почти 40% программы песен этих групп.
1: Я уточню сразу для наших зрителей и слушателей. За 20 лет состав группы не менялся.
2: Костяк, который вы видите, в принципе, да, он не меняется с самого начала. Были у нас много всяких музыкантов играли с нами, да, у нас был клавишник, у нас были барабанщики много всяких разных, вот. Но мы втроем, как бы вчетвером уже теперь, да, Алекс с нами не с самого начала, но уже довольно-таки давно, вот, мы вот вчетвером, в принципе, идем по жизни под ручку практически. У нас есть сейчас сессионный барабанщик, который будет с нами, собственно говоря, играть большие концерты. Алекс Розенберг, совершенно замечательный музыкант. Вот.
0: Он с нами уже, я извиняюсь, перебил, с нами играет уже 10 лет.
2: Да, 10 лет.
1: То есть уже я подустал от вас, наверное.
2: Ну да.
1: Но я сейчас хочу вернуться непосредственно к концерту. Давайте сакцентируем внимание тех, кто нас слышит. Итак, 1 октября нужно покупать билеты, нужно заказывать места. Как это выглядит?
0: Да, в принципе, все ссылки на билеты есть на наших аккаунтах, на страницах группы. Если кому-то что-то непонятно, могут написать нам в личку, либо Жене, либо мне, либо кому-то еще из участников нашей группы. Мы можем показать. Поэтому билеты уже в продаже, мы советуем не тянуть, потому что количество мест довольно ограничено, место действительно прекрасное, мы там никогда не играли, мы там вот решили попробовать как раз отметить именно там Geek House.
1: Но даже сейчас я скажу, да, Geek House, даже здесь в студии чувствуется тот кураж, который уже захватил музыкантов в преддверии этого большого концерта, и нас вот сейчас спрашивают здесь прямо в чате прямой трансляции, а во сколько начало концерта?
2: Открытие дверей в полдевятого.
0: Да. В полдевятого,
2: в полдевятого вечера.
1: Итак, Хайфа, да?
2: Хайфа, 1 октября, Geek House.
1: Да.
2: Полдевятого.
1: В 20:30 открывает дверь, приходите, пока нальете пивка, пока начнете курить сигары, чрезмерное употребление алкоголя вредно для вашего здоровья, вы знаете это. Ну, а в этот момент музыканты будут уже за кулисами. И вот сейчас мы послушаем, попробуем попросить вас еще раз что-нибудь нам сыграть в прямом эфире. Вот. И, судя по всему, эта песня тоже прозвучит в концерте 1 октября.
3: Обязательно.

Но те цепляясь за воздух, пока не отпустит последнюю в этом году мою глупость, просто прости. Та самая слабая, еще одна часть меня минором по черным, ты знаешь, как важно.

0: группой «Юла» у нас сегодня здесь в студии вживую. Через несколько минут после рекламы мы вернемся к нашему интервью.
1: Реклама.
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
6: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
7: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
8: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
9: Ля Вакалёка!
8: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
10: Мединат Эудим, 60.
9: Ля Вакалёка!
10: Ла Вакалёка!
11: Альта Линелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Линелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
12: Работаем в субботу.
13: Смаданей Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди 4,50 за 100 граммов.
14: Все скидки ищите в соцсетях «Маданей Мани».
15: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
16: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
17: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
18: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
19: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.
10: Гостиный двор с Владом Зерницким.
0: Да, продолжается программа, гости которой является группа «Юла». К нам, ребят, приехали из Хайфа, это израильская группа. 1 октября у них большой концерт, потому что группе исполняется 20 лет. И мы сегодня не только слушаем песни, но и говорим о том, каково это 20 лет в Израиле петь рок-музыку, петь на русском языке в первую очередь. И мы не только говорим, но мы и показываем нашу группу. У нас идет прямая трансляция в Ютьюбе, и наш канал называется «Первое радио 891». FM. Там пишут кайфовые ребята, присылают 6 килограммов аплодисментов, и там работает опрос, что главное в хорошей рок-песне. Шелтер пишет: огромный привет, желаем вам великолепного выступления. Ну, а теперь давайте разберемся вот с чем. Дело в том, что все-таки Израиль государственным языком определил иврит, и могут ли к вам ивритоязычные гости прийти на концерт?
12: Собственно говоря, мы рады всем.
0: Так.
12: Да, абсолютно всем, и таких людей было немало у нас на концертах, на самом деле, они ничего не понимали, но мы им немножечко рассказывали, о чем песни, и они, в принципе, уходили абсолютно довольными, и говорили, что неважно, что языка они не понимают, было просто очень хорошо.
0: Там бас-гитарист порывается сказать что-то.
20: Я хотел сказать.
0: Ой, извините, да, Дима.
20: Они выходили, зная уже несколько русских слов.
12: Да.
0: Послушайте, но вы же понимаете, к чему я подвожу вас. Я хочу спросить по поводу песен на иврите, композиций каких-то. Вы думали об этом за 20 лет?
20: Мы каждый раз об этом думаем, когда поем песни на русском.
12: На самом деле очень сложно писать.
20: Можно я отвечу? Не, у нас, конечно, есть такое в планах, просто никак руки до этого не дойдут. В принципе, есть много команд, которые поменяли язык уже.
0: И где они, скажите, да?
20: Они играют так же здесь.
12: Они точно так же играют, да.
20: В принципе, сама ситуация вокруг группы не особо-то поменялась. Просто есть такая вещь. Мы когда начинали играть, мы, естественно, писали песни на русском языке. И я вот заметил такую тенденцию. Я видел несколько групп, которые, да, тоже начинали играть на русском языке, но потом переходили на английский, либо на иврит. Но, тем не менее, вот эта русскость у них не пропадала. Поэтому, как бы, чтобы не было это смешно и не коверкать себя там тем, кем ты не являешься, как бы мы играем на русском. Это ни к чему там не призывает, просто так вот мы пишем. Но на иврите мы сделаем обязательно. Это без вопросов.
0: Окей, принимается этот ответ. Это было интересно узнать ваше видение в преддверии 20-летия. Нам здесь пишет Натали: «Первое радио, спасибо за труд и за замечательных, талантливых ребят». То есть за вас.
12: Спасибо большое.
0: Да, и она продолжает отвечать на опрос. Ну, опрос там просто голосуйте. Я потом уже в конце программы озвучу результаты и посмотрим, удивит это наших гостей группу «Юла» или нет. Кстати, почему «Юла»? Кто придумал это? У вас первая буква русская «Ю», а дальше латиница «ЛА».
12: Да, на самом деле, все очень просто. Наш первый концерт случился, совершенно первый, вот самый первый концерт, да, случился внезапно для нас, на самом деле. Uh-huh. Вот, и мы никак не назывались, и нам надо было срочно-срочно что-то решать с названием группы. И мой брат предложил вот такую вот аббревиатуру, которая ничего не значит, ни к чему не обязывает, и, собственно, она с нами так и продолжает все 20 лет нашего существования жить.
0: Я смотрю, ваша семья вообще давит на группу. И муж, и жена, и брат. Дима. А Дима зато ходит в майке, на которой написано «Юла».
20: Они меня заставили. Я хотел добавить на самом деле, что каким-то вот магическим образом это название, да, оно показывает нас, в принципе, что такое «Юла». Это механизм, да, у которого есть два состояния. Он либо работает, крутится, либо он не крутится.
12: Либо лежит.
20: Поэтому мы пока вот в состоянии активном.
0: Неожиданный взгляд на Юлу, Дима, ничего не скажешь. Я хочу спросить Евгения Яновского, бас-гитариста, у которого чуть было не забрал его должность. Все-таки, раз мы заговорили про семью, скажите, вот муж и жена, вы 20 лет вместе, окей, вы семья, у вас там дома все, дети и хозяйство, но в музыке каким образом вообще вы находите общий язык, и есть ли он у вас, или вы спорите, и была ли песня, которую с трудом приняли, скажем так, все трое для того, чтобы ее исполнять?
3: Ну, во-первых, спорю я больше всего с нашим гитаристом, с Димой, как бы на творческие темы. А с моей супругой и Женей я редко спорю на...
12: Я обычно их мирю.
0: Это травматично, я понял. Так.
3: Я не могу сказать, что находятся какие-то темы для спора. Наоборот, какие-то общие музыкальные вкусы приводят к каким-то общим решениям. В принципе, нас как группу это объединяет. На самом деле все только выиграют от этого.
0: А как вообще песня появляется в репертуаре группы «Юла»?
3: А вот это вопрос к ним.
0: Да, пожалуйста, Дима или Женя, кто скажет нам?
20: Да, ну, в принципе, ничего такого сверхъестественного. Там Женя пишет песни, я пишу потом. Допустим, я занимаюсь именно аранжировками уже непосредственно. И бывает, мы с Женей пишем вместе песни. Допустим, я напишу часть, она допишет часть. И, как правило, такие песни прямо получаются.
0: А прям... вам надо убеждать, например, Женю или Женю и Евгения, что эта песня хорошая, ее надо сыграть, ее надо исполнить? Или как это происходит?
20: Я пытаюсь все время оправдываться на самом деле. Я не убежал, я оправдываюсь. И тем не менее мы вот играем. Кстати, вот следующая песня будет как раз песня семейная.
0: Да, давай.
3: Можно я туда добавлю? На самом деле Дима приносит песни. Они не всегда становятся нам понятны, и не всегда мы их начинаем оценивать правильно, но время показывает, что его идеи оказываются верными, и просто нужно время, чтобы это понять.
0: Хорошо. Прежде чем прозвучит песня, которую вы уже практически санонсировали, я хочу еще один вопрос задать. За эти 20 лет появлялся ли какой-нибудь человек, который называется продюсер, который бы хотел взять вашу группу и, скажем так, раскручивать ее на более коммерческом уровне?
20: Если меня память не подводит, какие-то попытки были, в принципе, еще в каких-то, по-моему, в году 2014 мы поехали в Москву. И были там у продюсеров, у нескольких, и сказали, да, все отлично, и выставили нам такой счет.
12: Обычно хотят денег, много денег. Безвозмездно никто работать не хотел.
0: Я вот как раз хочу спросить о цене свободы вашей группы. Если, например, появится продюсер, скажет, значит так, я хочу с вами работать, но будем менять вот это, вот это, вот это. Есть какие-то вещи, которые вы не согласитесь менять?
20: Все зависит от продюсера. Если продюсер действительно толковый, который умеет делать продукт, который умеет выводить это, и поэтому почему нет? Нам...
0: То есть вы начнете играть поп, вы начнете называться Юлюша?
12: Нет.
20: Мы и так не особо рок-то, в принципе, играем. Но, тем не менее, у нас были уже случаи, когда нам приходилось кардинально все менять.
0: Что это за случай такой?
20: Ну вот, буквально в начале нашего пути, когда мы еще не особо созревшие были, играли как могли, и
12: как получалось.
20: Да, я думаю, Женя, кстати, расскажет. Это у него хорошая песня.
12: Ну, в самом начале пути мы выпустили наш первый альбом. Мы были очень горды собой, на самом деле. Вот, мы поехали к Михаилу Карасеву. Совершенно окрыленные нашим, значит, вот этим вот успехом. Вот, и мы вообще такие классные и здоровские. Вот, Миша провел с нами очень такую... душевную беседу, сказал, что, ребят, все это хорошо, но все это не годится совершенно. И надо все менять. Вот, объяснил, почему, рассказал, как. И мы такие совсем уже не окрыленные поехали домой со Ждода, собственно говоря. Вот, выключили музыку и молчали всю дорогу. Вот, а на следующую, собственно, репетицию Дима принес уже новую песню, совершенно в новом формате, совершенно по-новому звучащую. И с этого момента, да, мы начали менять вообще, в принципе, структуру группы.
0: Вот вам, пожалуйста, и Невлер. Так, а что же за песню вы собираетесь сейчас подарить нашим слушателям?
20: Да, это песня такая. Вот как раз и песня, которую мы вместе с Женей сделали. Я ее все время называю «Семейная», потому что в этой песне звучит голос сына Читы Евгениев.
12: Читы Евгениев.
0: Так, интересно. Итак, группа «Юла» в студии «Первого радио».

0: Группа Юла, я так понимаю, что песня называлась «Девочка», правильно?
1: Да, все правильно.
0: Вот же у меня интуиция какая, а. Значит, что я могу сказать? Мы ведем прямую трансляцию в Ютьюбе. Спасибо нашему режиссеру и Екатерине Вергуновой, и, смотрю, и Дарье Достоевской в том числе. Продюсеры работают вовсю. Здесь в студии у нас сегодня Женя Яновская, она солистка группы Юла. Юла, Дима Невлер и Евгений Яновский, гитаристы. И, в общем-то, это костяк группы и звукорежиссер Алик Бреннер. 1 октября они готовят вам большой концерт в Хайфе, и это будет концерт, посвященный 20-летию группы. Мы специально в чате нашей трансляции в Ютьюбе положили вам линк на страничку группы Юла в Фейсбуке. Там вы можете уже разобраться, как приобрести билеты в этот клуб, потому что действительно в ночных клубах, где идут выступления, билетов не так много бывает. И я обращаю внимание, те, кто хотят найти страничку группы самостоятельно, название пишется так: русская буква «Ю», а дальше идет точка, потом латиница «L.A». И тогда это получается «Юла». Хорошо. Мы
2: можно
0: здесь
2: также найти по хэштегу «Юла Бэнд».
0: «Юла Бэнд». А писать все латиницей, да, «Юла» или как? «Юла Бэнд» хэштег, подсказывает нам Дима Невлер. Хорошо. Значит, в данной ситуации давайте мы еще вот о чем поговорим. Я видел не на видео и на фотографиях, как модно сегодня говорить, коллаборацию с группой Би-2. Расскажите мне об этом. Что это, чья была инициатива и как вы оказались вместе на одной сцене?
2: Коллаборация была непосредственно с Шурой Би-2. Просто мы все наши 20 лет работаем на той студии, где записываются песни проекта Би-2. И сайт проекта «Нечетные войны», и мы все наши песни также там записываем под руководством Михаила Карасева. Он также такой нештатный участник группы, можно так сказать.
0: То есть сейчас он уже не говорит, что все плохо, надо менять все?
2: Нет.
1: Нет.
0: Он сейчас уже гордится тем, что он все время подсказал.
2: Да?
0: Да.
2: Ну, можно у него спросить, на самом деле. Миша, ты если нас смотришь, позвони в студию.
1: Миша, позвони нам.
2: И, естественно, там мы пересеклись и с Шурой. Как раз это был в тот момент, когда у них вот эта история с Таиландом, арестовали их. И именно вот в этот момент был, когда вот перед Таиландом мы записали эту песню, когда мы готовили новый альбом. А клип мы сняли уже, когда их
1: выпустили, да.
0: То есть в этот момент вы были не совсем трезвые, на радостях.
1: На радостях, да.
2: Не, ну он такой уставший, поникший был, как понятное дело, мы его так особо. Ну, это был, конечно, сюр такой, что мы его в 5 утра с Аждода в лес повезли.
1: Вывезли в лес.
2: Он приехал такой в кожаной куртке, и было пекло просто. И он уже весь горел, как бы.
0: То есть вы не понимали, где ему было лучше, в тайской тюрьме или в лесу, куда вы его привезли.
2: Это мы у него спросим. И этот клип, кстати, нам такой, наша коллаборация такая получилась интересная. Сняла Анна Кузьминых. Это экс-участница группы Pussy Riot. Как бы такие сплошные.
0: Ого-го. Группа Юла. Вот какие они оказываются на самом деле. И нам здесь пишут: молодцы, очень круто. Привет из Кармиэля. И приходит вопрос от Сергея. Он все-таки хочет уточнить, как вы, лично музыканты, охарактеризуете ваш стиль, в котором вы играете?
2: Ну, если кратко сказать, это, допустим, инди-поп. Это мы пытаемся совмещать какие-то краски разных стилей. Это и ambient, и soft-rock, и new wave. И такой инди-поп получается.
0: Я думаю, это достаточно полный ответ для того, чтобы нам Сергей сказал спасибо. А реклама, ее некуда просто отставить, она должна прозвучать. И через 2 минуты мы вернемся к разговору с группой «Юла».
3: Реклама.
4: Только в этом месяце избранные модели Peugeot от 55 555 шекелей. 2 года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка. 94 94. Через 3 года с момента покупки.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шишана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
10: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Максанэй
12: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Максанэй Хашмаль.
10: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максанэй Хашмаль.
13: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Реклама.
14: Гостиный двор с Владом Зерницким.
0: Я хочу поприветствовать всех, кто продолжает слушать Первое радио, программу «Гостиный двор». У нас сегодня в студии группа «Юла». И хочу поприветствовать тех, кто только что включили свои радиоприемники, запустили аппликации. И я повторяю и настаиваю, у нас сегодня группа «Юла» здесь в студии. Ребята из Хайфы, группа, которая играет инди-поп. И, между прочим, очень классно играет. Если вы не слушали с самого начала, у вас будет возможность переслушать наше интервью и послушать песни в исполнении музыкантов на нашем канале в YouTube, где идет прямая трансляция прямо сейчас, где открыт чат и где работает опрос с самого начала, где мы выясняем, что же главное в хорошей рок-песне. Сильный вокал, крутой звук, хороший текст или чтобы колбасило. Заходите и ответьте. А я пока хочу продолжить разговор. И у меня вот какой к вам вопрос. Скажите мне, а Есть ли песня в вашем репертуаре, которая, в принципе, удачная, классная, но как бы она вас уже достала, и вам хотелось бы уже ее не играть? Так, да. Мне кажется, я попал в яблочко.
1: В яблочко, да. Песня «Джульетта», господи. Я понимаю, что она прям нравится всем, вот, ну, лично, и я ее написала сама лично, боже мой. Ну, я ее вот прям, сколько ж можно...
0: Микрофон, пожалуйста, да.
2: У меня таких песен нет. У меня другие, как бы, такие ассоциации. У меня есть песни, которые мне больше нравятся или меньше нравится играть просто.
0: Скажите, Дима, вот я сейчас смотрю на ваш взгляд, вы автор «Джульетты»?
2: Нет, я аранжировку делал.
0: А, я понял, хорошо. Ну, такое тоже случается. А вот теперь еще такой вопрос. А вот если, например, взять и убрать музыку, аранжировку из ваших песен, то... Как вы считаете, это останется высокая поэзия, вот эти, или же это будет, скажем так, какой-то манифест уставших людей, которые 20 лет выходят на сцену и поют там, высказывают свою позицию?
2: Мы там часто выходим на сцену, но это будет... Смотрите, я считаю, что есть именно стихи, а есть именно тексты для музыки, как бы немножко разные форматы.
0: Поэтому у вас стихи?
2: Стихи нет, стихи у нас
0: у вас тексты.
2: Будут просто тексты.
1: Ну, не просто тексты, неправда. Ну, неправда. Я пишу свои песни в каком-то состоянии, да, души, каких-то эмоциях, каких-то переживаниях. И я считаю, что даже если...
2: Это будет какой-то никакой текст. Это будет текст, там, о чем? Это не будет там как стих.
1: Ну,
0: хорошо, хорошо, спорьте. Спорьте, у нас для этого эфир.
1: Я с тобой не согласна. Не согласна я.
2: Мы потом поговорим.
0: Хорошо.
1: Вот так вот все 20 лет.
0: И это здорово. На самом деле, знаете, 20 лет вместе в одном творческом коллективе, это ой, как непросто.
2: Я тогда скажу лично за себя. Я за свои, как бы, тексты, я там с Женькиной, пусть она сама.
0: Хорошо, да. Проведем такую линию водораздела. Теперь я хочу вас спросить, есть ли у вас конкуренты? Какая-то группа, которая, скажем так, ну, работает в таком же стиле, работает в таком же формате, и вы на них смотрите и думаете, нет, надо получше, у них клево получается. Нет, ну, кроме Би-2.
2: Да, мы не играем музыку Би-2, я не знаю, мы играем свою музыку, у нас свое лицо, мне кажется.
1: У нас свои ценители.
2: У нас есть ориентиры, вот хотелось бы вот быть такого плана, вот, допустим. Откуда мы можем черпать пример, например, какие-то группы, и зарубежные сцены, и также с русскоязычной сцены. Немало таких примеров, поэтому только...
0: Тогда давайте обратимся к вашему творчеству. У нас еще есть время, мы хотим вас услышать. Что вы предлагаете?
2: Мы сыграем песню преимущественно рокового направления.

0: Группа Юлам просто шикарно, ребят, шикарно. Я даже сейчас поделился в своем Фейсбуке в хронике фотографии панорамной, которую я сделал. Даже Алек Бреннер вошел туда совершенно замечательно. Значит, мы подвели итог опросу, и я не знаю, будет ли для вас и для наших радиослушателей это, скажем так, сенсация, но все-таки мы спрашивали, что главное в хорошей рок-песне. И 7% наших зрителей сказали «крутой звук». 7%. От Алика зависит. 21% сказали «хороший текст». 35% сказали «чтобы колбасило». И 37% сказали, это первый по популярности ответ, «сильный вокал». Вот что главное в хорошей рок-песне. Ребята, у нас есть время для одной песни, но я все-таки хочу в завершении вас спросить нашего интервью. Во-первых, если бы дать вам возможность оставить в капсуле времени для потомков песню из вашего репертуара, какую бы песню вы заложили бы туда на диски, на носители? А?
1: Я думаю, что «Море».
0: «Море». Угу. Окей, хорошо. Дима, вы согласны? Или вы бы выкопали эту капсулу и поменяли бы песню?
1: Выкопал бы.
2: Я бы на «Зложение» оставил «Джульетту».
0: Ну и в заключение я хочу спросить. Ну вот, например, не дай бог, конечно, но если, например, это заключительное ваше интервью, после этого вы зачехлите гитары и больше уже никогда не выйдете на сцену, и больше уже никогда не будет группы «Юла», вот, какой бы вы месседж оставили слушателям Первого радио, да и нашим слушателям по всему миру, что бы вы сказали нам, вот как люди, как музыканты?
1: Слушайте качественную музыку.
2: И Первое радио.
0: Итак, песня, которая завершает сегодняшнее интервью «Юла».
3: «Так не бывает».
0: «Так не бывает», говорит Дмитрий,
2: да,
0: Дима
2: Мевлер.
0: Песня авторства
2: Михаила Карасева.
0: Хорошо. Солистка Женя Яновская, бас-гитара Евгений Яновский, гитара Дима Невлер, звукорежиссер Алек Бреннер. Это группа «Юла». 1 октября в 20:30 в Хайфе мы приходим на концерт юбилейный 20-летие.

0: «Гостиный двор». До новых встреч!
1: Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
7: Мантис, мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Лецион. Ицхак Бен Цви, 23.
8: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Продолжается спор о миллиардах для Цааля. Лапид призвал сократить коалиционные расходы. Подробности через несколько секунд. В Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Лидер оппозиции Яир Лапид призвал премьер-министра Нетаньяху срочно созвать финансовую комиссию Кнессета и разблокировать 11 миллиардов шекелей на закупку для Цааля. По словам Лапида, необходимые средства можно выделить из коалиционных фондов, не увеличивая дефицит и не повышая налоги. Министерство финансов утверждает, что 15 миллиардов, уже одобренных правительством около полутора месяцев назад, ожидают утверждения финансовой комиссии Кнессета. В оборонной системе, однако, заявляют, что из-за задержки уже была упущена срочная сделка по приобретению 12 вертолетов «Апачи». Представитель партии Яшар Шауль Меридор обвинил окружение премьер-министра Нетаньяху в распространении ложной информации о Гаде Эйзенкоте. По словам Меридора, утверждение Нетаньяху, будто Эйзенкот готов пренебречь безопасностью Израиля, не соответствует действительности, и обвинил премьера в неспособности добиться победы после 2,5 лет войны и призвал обнародовать протоколы правительственных заседаний, состоявшихся после 7 октября. Шауль Меридор раскритиковал действия правительства на севере, заявив, что оно почти 3 года не занималось с проблемами жителей Галилеи, при этом подчеркнул, что борьбу с Хамасом и Хизбаллой необходимо продолжать. Окружной суд Иерусалима в рамках сделки обвинения и защиты признал 4 жителей района Бейт-Сафафа, района Иерусалима, виновными в преступлениях против государственной безопасности. Подсудимые выполняли задания человека, действовавшего от имени Ирана. Согласно исправленному обвинительному заключению, иранский представитель поручал задания, направленные против безопасности нашей страны, среди них создание террористической ячейки, подготовка убийства ученого-ядерщика, членов его семьи, приобретение оружия и гранат, а также инсценировка нападения на дом военнослужащего и полицейскую машину. Суд определит наказание этой четверки позднее. Швеция выслала сотрудника посольства Ирана и вызвала иранского посла в Министерство иностранных дел. Стокгольм обвиняет Тегеран в угрозах еврейским и израильским объектам и организациям на территории страны. Нам известно, что Иран в течение длительного времени ведет деятельность, создающую угрозу безопасности Швеции и направленную как против противников иранского режима, так и против различных еврейских и израильских интересов в нашей стране. Для этого, среди прочего, используются преступные группировки, заявил агентство Associated Press министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер. Израиль рассматривает дополнительные ответные меры против Нидерландов после решения запретить торговлю с Иудеей и Самарией, с Восточным Иерусалимом и с Голландскими высотами. Ограничения должны вступить в силу уже 22 сентября. Суд Гаги отклонил требования приостановить их действия. Правительство Нидерландов объяснило решение стремлением усилить давление на израильские власти и не оказывать экономической поддержки поселенческой деятельности. Ранее Гага пыталась добиться введения аналогичных ограничений на уровне Евросоюза, однако не получила необходимого большинства и решила действовать самостоятельно. Полиция уведомила суд о подготовке обвинительного заключения против 19-летнего Игаля Бускилы из Иерусалима, подозреваемого в похищении 10-летнего Яхеля Софера из Петах-Тиквы. Ему будут предъявлены обвинения в преступлениях похищении, краже ребенка и незаконного лишения его свободы. Согласно материалам расследования, Бускила похитил 10-летнего мальчика и удерживал его в убежище в Бнай-Браке против его воли. Кроме того, ему будут предъявлены обвинения в хранении ножа, а также в угрозах и преследовании по отношению двух несовершеннолетних в Хадере и несовершеннолетнего в Араде. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи.
13: Лучшая музыка.
14: 89.1 FM.

17:08 в студии Первого радио. Вы находитесь на волне 89.1 FM. Здесь же нахожусь и я. Я это Екатерина Вергунова с нового микрофона. И по традиции приглашаю всех и каждого в наше. И только наше музыкальное свидание здесь, на Первом.

0: Ну что ж, приветствую здесь всех и каждого, как я уже сказала. Я это Екатерина Вергунова, и сегодня вместо Алины Дар, которую заслуженно отправили в отпуск. Ну, отдых, знаете, это когда выходные, да? Нам с вами это не светит. Я буду сопровождать вас здесь 3 часа до 8 часов вечера в нашем и только нашем музыкальном свидании. Сразу напомню, что те, кто стоит в пробке, едет за рулем, открывайте окна шире, пусть все знают, что вы в эфире, а вместе со мной. Плейлист готов, я его вижу, он прекрасен, как всегда. Спасибо нашему музыкальному дизайнеру Яне Романовой. Давайте сразу определимся, кто где стоит, в каких пробках, пусть тоже вся страна знает. Перешептываемся посредством нашего WhatsApp-чата. Туда, именно туда прилетают ваши WhatsApp-эски. Напомню, 05420-70-800 номер не меняется. Уже много лет. Где кто находится? Давайте сначала маленькую перекличку устроим. Здесь, на первом, разумеется, будем с вами подпевать вместе, пританцовывать местами. Ну и этот вечер будем максимально превращать в хорошее настроение. Итак, 05-420-70-800, держите телефон рядом, если вы не за рулем, потому что будет в первом часе и загадка. Ну, разумеется, все 3 часа мы будем с вами перешептываться. Всем привет!
1: Первое радио. 89.1 FM.
0: I feel love. Начнем с этой композиции. Я чувствую вашу любовь. Но уже летит сюда. Студию Первого радио наполняется. И я дарю ее вам.

Напомню, друзья мои, сегодня среда, если вы случайно забыли. Ну, давайте так честно, это настоящий квадр нашей рабочей недели, это серединка. Ну, если считать воскресенье, которое было у нас выходным, мы все равно заслужили небольшую паузу и порцию хорошего настроения.

Возвращаемся в эфир, друзья мои. Прилетают уже ваши WhatsApp-сочки. Вижу и ваши экспромты, и стихи, которые в мой адрес. Ну, это как ни скромно, так буду, не буду засчитывать. Но Юрий Владимирович, этим вечером вы уже сделали самое приятное, что могли. Подарили мне улыбку. Спасибо. Продолжаем перешептываться посредством нашего WhatsApp. Напомню, 05420-70800. Впереди небольшая реклама, но и затем я сразу же к вам вернусь.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
6: Не, не по Фрейду.
7: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
5: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
8: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
7: Реклама.
9: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
10: «Ля Вака Лока».
9: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
11: Медина Теудим, 60.
10: «Ля Вака Лока».
11: «Ля Вака Лока».
12: Сушильные машины по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Сушильные машины по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
12: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
15: Смада Неймани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное «Люкс» 2 банки за 17,90.
16: В соответствии с условием мероприятия.
17: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
18: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
19: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
20: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
12: Лэптопы по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Лэптопы по самым низким ценам.
13: А,

0: Скажи просто, Махсаны и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
3: Реклама. Слушайте каждый час новости на Первом.
4: Это самые проверенные факты.
5: Это самая оперативная информация.
6: Это самая непредвзятая подача.
3: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
7: FM. Наша музыка. Ваше настроение.

Уверена, что под такую композицию сейчас вместе со мной кто-нибудь да потанцует и подпоет. Слова мы помним, а даже если не помним, у нас всегда есть экспромты. Можно подпевать просто, как я. На-на-на. Ля-ля-ля.

Возвращаемся в эфир, 17 часов 31 минута, и если у вас сегодня есть желание поиграть со мной, я буду рада, потому что совершенно случайно ко мне зашел спонсор программы. Есть у меня замечательный приз. И всего-навсего нужно будет вам подготовить ваши телефончики и ответить на мою маленькую, очень легкую загадочку. Прямо сейчас вам ее зачитаю. Но для начала напомню, что если вы уже закончили свой раб-день, то вы — это не я, а я — это не вы. Но и вы, и я как в какой-то момент окажемся дома, наверняка нам захочется поужинать. И поэтому очень хотелось бы узнать, что у вас сегодня на ужин. Давайте, сделайте мне красиво. Кто что сегодня будет готовить? Ну, вы же любите вот это вот все, раздражать ведущего, пока он сидит и работает, слюнькой там где-то истекает. Здесь на первом случается разное. И да, ко мне зашел шеф Абухари. Знаете, что это? Торговая марка «Шеф Абухари», которая предлагает решение. И это решение сэкономит вам ваше время и порадует вашу семью. Полуфабрикаты предлагает нам «Шеф Абухари». Это идеальный баланс, отборное мясо, ароматные специи. Тут самый-самый тот домашний вкус. Напомню, это сочные пельмени, аппетитные хинкали и манты, домашние котлетки. Вы сейчас в дороге, да? Хрустящие чебуреки, блинчики и пирожки, совсем как у бабушки. Все готовится за считанные минуты, а удовольствие на весь вечер. Я вам предлагаю не тратить время на рутину у плиты, не стоять в жару, вот тут вот, это вот то все, что там, где кипит, горит. Заходите в ближайший магазин, выбирайте заморозку от «Шефа Бухари» и наслаждайтесь настоящей домашней кухней без лишних хлопот. «Шефа Бухари» — это всегда аппетитно, быстро. Ключевое слово «быстро». Ну и, конечно же, невероятно вкусно. Ну а сегодня, сегодня и прямо сейчас мы разыгрываем купон на 150 шекелей на покупку продукции «Шефа Бухари». 150 шекелей, друзья мои, это немало. Это вполне возможно целый, ну, чемодан нет, ну, такой ящичек пельмешек может оказаться дома. Я была бы не против. Слушайте, я уже вижу себя, как возвращаюсь после эфира. Беру немножечко муки, посыплю ей так где-нибудь там на столе, да, не обязательно пальцем в муку и на нос. Ну, как будто бы я готовила, готовила и готовила. А потом если скажу, смотрите, какая я молодец. Ну и, конечно, в конце я скажу, это все не я молодец, а «Шеф Абухари». Итак, если вы готовы поиграть со мной, начинаем прямо сейчас. Загадка. Слушаем внимательно. Эта вещь ночью светится ярче, чем табло в нашей студии. А в 3 часа ночи кажется самым уютным местом на Земле. Итак, что это такое? Что же ночью светит ярче, чем табло в нашей студии, наши лампы? А в 3 часа ночи кажется самым уютным местом на Земле. Присылайте ваши варианты. Разумеется, тот вариант, который отгадал и получит от меня купон на 150 шекелей на покупку продукции «Шефа Бухари». Игра идет, ну давайте, 15 минут. Даю вам на раскачку пару минут. 054-20-70-800. Это вещь. Ночью светит ярче, чем табло в нашей студии. А в 3 часа ночи это место кажется самым уютным местом на Земле. Что это? 054-20-70-800. Ну и не забывайте. Лето, конечно, уже позади. Осень. Осень у нас во дворе. У вас и у нас за окном тоже. Но это осень теплая, поэтому пить нужно. И, конечно же, беречь себя. Итак, 054-20-70-800. Игра стартовала.

0: И совсем не снежная.
1: И полетели ваши WhatsApp-эсочки сюда в студию. Уу, как много!
0: И совсем не снежная.
1: Так же быстро полетели, как и слова Кристины Орбакайте в нашей песне «Нежная».

0: и совсем не снежная.
1: Обожаю эту песню, потому что ее действительно можно подпевать. Снежная, нежная, простые слова. Молодец, Кристина. Спасибо ей за эту композицию. Немножко подняла настроение, надеюсь, и вам тоже. Но мне поднимает настроение ваши WhatsApp-ски. Я успею зачитать это все. Итак, Татьяна из Хлона присылает буквально одна из первых и пишет, что это маяк. Ну что, светит? Светит. Уютная? Уютная. Так, Олег пишет, какая интересная загадка. На ум пока приходит только слово «телефон». Жду правильный ответ. Олег, ждем. Я прям себя не скажу, но ответ уже есть. И практически вы все пишете правильный ответ. Есть, конечно, не очень правильные. Человек не подписался, пишет «Шалом, может быть, это луна?» Слушайте, ну я же не была на Луне и не очень уверена, что это самое классное место на Земле. А ведь в самом начале эфира я уже дала столько подсказок. И да, есть у нас правильные ответы. Итак, вижу, что Лариса из города Ашдод. Написала нам одна из первых. То есть вот эти 15 минут, которые я вам давала на раскачку, вообще не подходят, да? Разумеется, это холодильник. Мы же уже говорим про ужин. Мы же говорим про шефа Бухари. Я вам все подсказала, что это холодильник. Разумеется. Ну, на самом деле, в 3 часа ночи я не знаю, насколько это самое приятное место на Земле. Не хожу туда в 3 часа ночи, потому что глубоко сплю. Но знаю, что многие из нас любители встать и ночью чего-нибудь пожевать. Итак, Лариса из города Ашдод. Спасибо вам за прекрасный ответ. С вами свяжется завтра наш продюсер Дарья Достоевская и расскажет, как забрать свои 150 шекелей, ну и, конечно же, где добыть продукцию от шефа Бухари. Напомню, что это полуфабрикаты шефа Бухари. Идеальный баланс, на мой взгляд, потому что там и отборное мясо, во-первых, да, ароматные специи, тот самый домашний вкус. И все это сочные пельмени, аппетитные хинкали, манты. Кто что любит, берите. Я пойду возьму домашних котлет, хрустящих чебурек, и обязательно блинчики и пирожки. И пусть все думают, что это я приготовила. Это весело. Ну что ж, наш эфир продолжается. У нас реклама. 17:40 в студии Первого радио. Она совсем небольшая. После нее я сразу же к вам возвращаюсь.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
4: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
5: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. «Интеллиго» раскроет для вас всю картину. быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
10: Лена, ну какая машина?
11: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
10: Все ясно, надо брать.
6: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03-558-54-58.
12: Реклама. Лучшая музыка. Первое радио.

11.45 минут в студии Первого радио. Возвращаюсь в эфир к вам, как обещала. Вот смотрю, я здесь появляюсь на самом деле в это время не так часто. Можно сказать, очень редко. Вообще такая, знаете, то там появлюсь, то здесь. Но на самом деле у меня всегда есть мое время, и вы знаете, это программа «Снова Вергунова» с 16 до 17, воскресенье и четверг. Но я смотрю сейчас на ваши ватсапы-ски, которые вы представили в студию Первого радио, и просто радуюсь, какие вы молодцы. Во-первых, все практически отвечают правильно, но Лариса была первая. И Игорь из Нетани, и, как я уже сказала, Олег, и люди, которые не подписывались просто. И Михаила ждут тоже. Спасибо. И Серый даже с нами здесь тоже написал верно, но... А вот на мой вопрос, что вы сегодня будете готовить, написал только Ленчик. Так он подписался, этот человек пишет: «Привет, будем готовить суп». И пишет Ленчик. Ленчик, надо было тогда писать уже: «Привет, будем готовить супчик». Ленчик. Так нечестно. Какой супчик будете готовить, пишите срочно, Ленчик. Ну и все остальные тоже дописывайте, что у вас сегодня там на ужин задумано. Где кто стоит сейчас в какой пробке, где кто работает или уже дома. Пишите 054-20-70-800. Не назвала еще Бориса из Ашдода. Может, и назвала уже, но на всякий случай еще раз. Это люди всех, кого я перечислила. Вам огромное спасибо, вы ответили правильно, но чуть-чуть поздновато. Ну и Юрий Владимирович дописывает, что сейчас откроет холодильник. Меня осенит, что я буду готовить. И сразу же напишите нам, Юрий Владимирович, что вы там будете готовить. Обязательно. Здесь на первом продолжаем двигаться вместе. Этот вечер проводим тоже вместе. Подпеваем.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Композиция под названием «Весь мир на ладони» продолжит наш с вами эфир, который на самом деле уже подходит к своему завершению этого часа. Но мы-то не прощаемся, нет?
2: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу бежишь.

0: И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.
1: Ева Польна с композицией «Весь мир на ладони». Очень красивая на самом деле песня, легко запоминается. Здесь на первом подпеваем вместе в этот час. И движемся к хорошему настроению.

0: 17:56 в студии Первого радио. Глянула на часы и ахнула. Вот за что вас люблю, за то, что с вами время пролетает мгновенно. С другой стороны, это не очень кайфово, потому что мы только разговорились. Мы только начали где-то местами подпевать и местами перешептываться. А час уже пролетел. В завершении этого часа прочитаю еще одну WhatsApp-эску от Юлии, которая прислала нам эту WhatsApp-эску из Элата. Она пишет: «Добрый вечер. Муж меня спросил, что будешь готовить сегодня на ужин?» Отвечаю ему: «Ничего». «Он мне так вчера ничего не готовила». На что я ответила: «Видимо, не доготовила». Всем хорошего вечера желает Юля из Элата. А еще прилетела WhatsApp-эска от Серого, который пишет: «У нас все просто, пельмени, абсент с хлебом. Серый, Игорь и все друзья». Присоединяется к нам Евжека в конце этого часа, присоединяется в наше и только наше музыкальное свидание. Радостно только одно, что в следующем часе мы вновь встречаемся здесь, на Первом, на волне 89.1 FM, и вместе продолжим двигаться к хорошему настроению.
1: Реклама. Мантис, Мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис, Ришон Ле Цион, Ицхак Бен Цви, 23.
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто: Махсане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
5: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть – вот наш девиз.
6: Ришон Ле Цион, Эрцель 24, Батьям, Бальфур 96, Кулон, Шинкар 42, Реховат, Эрцель 196.
7: Машину покупаем только в Центркар Азур.
8: 03-558-5458.
9: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
10: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
12: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
13: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: В Вашингтоне прошла встреча ливанского и израильского послов. Подробности через несколько секунд. В 18:00 в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Посол нашей страны в США Хейл Лейтер встретился в Вашингтоне со своей ливанской коллегой Надой Хамедом Муавад. Об этом сообщил израильский источник. Встреча прошла в более узком формате, чем предыдущие раунды переговоров, когда они проходили при посредничестве Соединенных Штатов. Следующий раунд расширенных консультаций ожидается в Риме в следующем месяце. Переговоры, первоначально запланированные на эту неделю, перенесли из-за сложностей с расписанием участников. Тем временем президент Ливана Жозеф Аум заявил сегодня перед поездкой во Францию, что после вывода израильских войск юга его страны он хотел бы заключить с Израилем соглашение в сфере безопасности. По его словам, оно должно положить конец состоянию вражды и позволит разместить ливанскую армию на границе, и он отметил, что такое соглашение в будущем может стать основой для мирного договора. Цаль сообщил о ликвидации Махмуда Исмаила, командира подразделения Нухбу, который участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Боевик был ликвидирован на прошлой неделе ударом с воздуха. Иерусалимский окружной суд издал временное распоряжение при остановке тендера, связанного с возобновлением государственной регистрации земель в Иудее и Самарии. Кстати, тендер прошел впервые в феврале, и он был приостановлен в 1968 году. Ну и разморозка тендера позволит регистрировать значительные территории в качестве государственных земель, которые впоследствии могут использоваться для израильского строительства. Право собственности примерно на 2/3 земель Иудеи и Самарии никогда официально не регистрировались. Представитель блока «Баяхат» генерал запаса Ноам Тибон выразил опасение, что некоторые кандидаты из списка Гади Айзенкота после выборов могут перейти в лагерь Нетаньяху. В интервью «Валла Ньюс» он напомнил о прецеденте Идит Сильман. При этом Тибон отказался напрямую критиковать Айзенкота, но заверил, что в списке «Баяхат» подобных перебежчиков не будет. Тибон также обозначил более жесткую позицию своей партии по вопросу призыва ультраортодоксов. По его словам, около 100 тысяч уклоняющихся от службы харидим должны лишиться государственного финансирования уже в первый день работы нового правительства. По его мнению, основные санкции должны носить экономический характер. Генерал запаса вновь призвал расследовать действия всех политических и военных руководителей, причастных к принятию решений в течение 10 лет, предшествующих нападению 7 октября, и раскритиковал заявление начальника генерального штаба о том, что Хамас уже разгромлен. Агам Царфи, подозреваемую в причастности к планированию убийства ее бывшего партнера Биньягу Рази в арендованной квартире в Иерусалимском районе Наалот, перевели из женской тюрьмы на Ветерца в следственный изолятор Абу-Кабир. В управлении тюрьмы разъяснили решение необходимостью поддержания порядка. По данным ведомства, Царфи пыталась контролировать других заключенных, вела себя агрессивно, неоднократно вступала с ними в конфликты. Полиция продолжает масштабные поиски жительницы Восточного Иерусалима Фатимы Раджаби, пропавшей в минувшее воскресенье. Основные поисковые мероприятия проходят на открытой местности в районах Мавасерацион, Абу-Гош и леса Эн-Хемет. Мобильный телефон женщины в последний раз был обнаружен в районе Рас-эль-Амуд в Восточном Иерусалиме. После этого связь с ней прервалась. Полиции серьезно опасаются за жизнь пропавшей, проверяют в том числе версию убийства, а также информацию об угрозах, которые могли поступать в ее адрес. Пятый сезон сериала «Фауда» вошел в число самых популярных проектов Netflix в мире. За первую неделю новый сезон набрал 2 миллиона 100 тысяч просмотров и занял 4-е место в глобальном рейтинге сериалов платформы. Уже через сутки после премьеры «Фауда» вошла в первую десятку в 43 странах. Сейчас сериал остается в топ-10 в 41 государстве, а в Израиле и Ливане занимает первое место. Новый сезон также пользуется популярностью в Иордании, Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи.
8: Лучшая музыка.
17: 89.1 FM.
18: Get up on your feet.

0: огромным удовольствием говорю шалом Израиле, Эрев Тов. На часах 18:08 вечера, среда. И мы начинаем наш двухчасовой вечерний эфир, наше с вами музыкальное свидание, в которое я приглашаю всех и каждого, разумеется, в этот необычный вечер. Рабочий день официально позади, можно выдохнуть. Это значит, что самое время включить режим выключить режим многозадачности. Это мне нужно его включить, режим многозадачности. Да? Вам переключиться на отдых, а мне, конечно же, переключиться на работу. Если кто-то со мной еще работает, поднимите руку. Делаем мы это посредством нашего WhatsApp, номер которого не меняется, 054-20-70-800, и в этом часе тоже этот же номер. Среда, на мой взгляд, удивительный день, до выходных остался буквально один шаг, и в воздухе, мне кажется, уже пахнет теми самыми выходными, той самой свободой. Так что я вам предлагаю бросить все заботы, делать музыку громче, и давайте проведем эти два часа, оставшиеся два часа на сегодня, на максимальном позитиве. Меня зовут Екатерина Вергунова, и я снова у микрофона.
1: Наша музыка, ваше настроение. Первое радио.

Напоминаю, что всегда буду рада вашим WhatsApp-эскам. Кто где застрял, на какой дороге, где в какой пробке, пишите. Ну и вопрос с прошлого часа тоже переходит в этот час. Что вы собираетесь сегодня на ужин готовить? А? Убейте ведущую, давайте.

0: Возвращаясь в эфир к вам. Итак, ваши WhatsApp-эсочки летят. Как музыка в нашем эфире на первом. Это здорово, это классно. Приятно видеть вас всех здесь. Классная аудитория собирается. Эдуард из Иерусалима пишет: «Всем добрый вечер. Работаю водителем на грузовой машине. К сожалению, ничего с утра не кушал». И спрашивает, может, найдется симпатичная дама, пригласит на ужин. Приготовим вместе. Так, открываем чат знакомств здесь на первом. Эдуард, на самом деле, я вас очень хорошо понимаю. Я тоже с утра как-то не успеваю все, даже позавтракать. Сегодня очень суматошный день. Среда. Нормальное явление. Вместе с вами мыслями. Держитесь. Но вы хотя бы водитель на грузовой машине, вы хотя бы едете, у вас там мелькает, что-то меняется за окном, не одно и то же, так что грех жаловаться, но держитесь. Эдди тоже с нами здесь, пишет: «Привет, мы много и тяжело работаем для того, чтобы другим было хорошо и легко отдыхать. Но иногда хочется пару часиков в сутки добавить, чтобы высыпаться». Высыпаться, так Эдди написал. Куда собирается Эдди высыпаться? Какое лукошко? На самом деле, я понимаю, Эдди мечтает выспаться. Я тоже вместе с вами, Эдди, мечтаю выспаться. И нашла классный способ. Позавчера, честно, пришла после работы, это было около 8, и легла спать. Мало кто поверит, но я легла спать. 10 часов. И я проснулась как новенькая. Поэтому Эдди, может быть, как-то постараться хотя бы раз в неделю, два в неделю ложиться пораньше. Держитесь тоже. Лена пишет, что у нас на ужин горячее кюрзе со свежевыжатым помидорным соусом. С чесноком. Холодное, нефильтрованное темное пиво. Напомню, что алкоголь вредит, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему, а соответственно и нашему здоровью. Но, Лена, это звучит прекрасно. И я напомню, что если кто-то забыл, что такое кюрзе, это потрясающе вкусно. Это такая штуковина, которая похожа на пельмени, но нет. Потому что у них характерное отличие по форме и лепке. Мы с вами уже не раз разбирали в наших эфирах. Просто запомните, кюрзе – это вкусно. Дюшпюре – это тоже вкусно, если вас кто-то спросит. Но если вам нужен классический рецепт теста или начинки для вот таких кюрзе, пишите, я найду для вас. Что готовите сегодня вы у себя вечером? Или вы идете кому-то в гости? Пишите, давайте немножечко потроллим друг друга. Ну, разумеется, параллельно я постараюсь поднять вам настроение музыкально.
1: Первое радио.
2: Первое радио. Love is just a game.
0: Группа «Виагра» продолжит наш с вами эфир, наше с вами свидание, музыкальное свидание здесь на первом с композицией «Я не вернусь». Интересно, куда они там собираются не возвращаться, не знаю. Но пусть у нас с вами не вернется плохое настроение, а будет только хорошее этим вечером здесь на первом. И пусть оно зашкаливает. Максимально зашкаливает. Но, кстати, эта песня та, которую мы можем с вами петь вместе. Вы там?

0: Как я уже говорила, быстро с вами время пролетает, и да, оно подлетело к первому рекламному блоку, который достаточно короткий сразу после рекламного блока. Ёлка здесь на первом с композицией, которую мы все знаем, будем подпевать. Вы там, я здесь традиционно, ну и, разумеется, жду ваши ватсапески, что готовите сегодня вечером. Подразни ведущую, так мы проведем вместе наше и только наше музыкальное свидание здесь на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
2: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
8: Ришон Ле Цион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рехобот Эрцель 196.
9: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе, она говорит, что у подруги, но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
11: Реклама.
12: Я начала ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
13: Не, не по Фрейду.
14: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
12: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
15: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
16: Первое радио.
15: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
14: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
17: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
18: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
17: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
19: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.

0: События военные могут начать идти на спад.
1: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
2: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
3: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
2: В прямом эфире с трансляцией.
3: Лучшая музыка.
4: 89.1 FM.

0: Прекрасная композиция, которая прозвучала на первом. Надеюсь, вы так же кайфанули, как и я. Вы там, я здесь. И обязательно представили себе чего-нибудь хорошее, доброе. Ну, а мы с вами продолжаем и готовимся совершить настоящее путешествие. Путешествие по времени в свежем выпуске программы «Полный вперед». На этот раз отправляемся с вами в Мичиган. Музейный комплекс «Гринфилд Вилледж». И это не чай. Где проходит сейчас Old Car фестиваль, старейший фестиваль классических автомобилей в США, напомню, да? Евгений Вейнард и Вячеслав Быстрицкий расскажут вам про место, где оживают первые годы автопрома. От ранних самоходных экипажей начала 20 века до раритетных гоночных. Ух, даже про паровоз вам расскажут, про того времени. Итак, в этом выпуске нас ждут легенды на ходу, как выглядят и звучат раритеты эпохи латуни и первых редких гонок. Дух эпохи — это аутентичные костюмы, атмосфера 1900 и 1930-х годов. И, конечно же, сам исторический шарм вот этой Village Greenfield. И узнаем технические детали, чем удивляли инженеры рассвета автомобилестроения. Так что слушаем внимательно прямо здесь и сейчас. Полный вперед.
1: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
2: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий, осипшим голосом кондиционеры, мозганы и все такое прочее. На той стороне земного шара, надеюсь, очень бодрым голосом, нас сейчас поприветствует Евгений Вейнард. Женя, привет.
3: Слава, привет. Я не знаю, голос ли у меня бодрый, но он где-то из прошлого.
2: Ну да, ты мне прислал такой видосик, я подумал, до чего дошли нейросети нынче, так восстанавливают старинные автомобили и вообще там красоту начала 20 века. Но потом оказалось, что просто Евгений в подвале нашел машину времени и переместился, ну, как минимум на 100 лет назад. Я прав или все-таки есть нюансы?
3: Ну, насчет подвала не знаю. Было на самом деле очень солнечно. Я только пожалел, что я не прислал тебе это видео в черно-белом изображении. Это было бы более натурально.
2: Ну да. Я бы тогда не сразу догадался.
3: Да, ты бы тогда точно был уверен, что это всякие там искусственные интеллекты.
2: Да, на самом деле, более чем естественные интеллекты нынче вытворяют такие вот штуки. И рассказывай быстренько, где же это все произошло, такое событие, когда мы можем увидеть эти автомобили, мало того, что воочию, так еще и в движении.
3: Ну и не просто в движении. Есть такая штуковина, называется Greenfield Village. Все акцентируют, как правило, на слове village, то есть деревня, да? Название деревня, но она деревня. Ну, на самом деле, это такая очень интересная штуковина, которая принадлежит Фордовскому музею в Дирборне. Вот. В этой деревне собраны, ну, Генри Форд, он же коллекционером был, ну, фанатиком-коллекционером, но он так коллекционировал технику, вообще все, что считал интересным в годы своей жизни, включая дома. Это реально деревня, в которой стоят производственные цеха, откуда-то привезенные, в которой стоят там домики из Голландии, мельницы. Все, что можно, вот технически интересное, он туда привозил. Вот. Ну и, значит, понятное дело, что там все аутентично. Нету ни одного новодела, ни одной подделки. Там все оригинальное. Ну и в этой вот деревне, понятное дело, что она вся в дорожках, переходах, в улицах. Ну, в общем, если убрать, как бы, людей и технику, то это будет просто деревня более чем столетней давности, оригинальная.
2: Но если добавить...
3: Ну, деревня рознь, знаешь, если там стоит железнодорожное депо, оригинальное, столетней давности, более чем столетней давности, это как-то... Вот. Ну ладно, мы об автомобилях. Так вот, значит, вот в этом всем проводится фестиваль самых старых автомобилей. Ну, то есть вот ты приходишь, а у тебя начинаются таблички там 1903 год, 4-й, 5-й, и вот так вот таблички стоят, и ты идешь по истории реально.
2: То есть это я преуменьшил столетнее перемещение, это 120-летнее перемещение.
3: Ну, смотри, там таблички до начала 30-х стояли на самом деле.
2: То есть это самых старых автомобилей фестиваль, не просто старых, а самых старых.
3: Самых старых, да, это фестиваль самых старых. Но тут фишка основная в другом. Они не стоят. Ну, то есть они стоят, но кто хочет, он выезжает на эти улицы и ездит по ним в свое удовольствие. Вся техника, которая присутствует на этом фестивале, там, ну, несколько сот таких автомобилей.
2: Ты мне прислал видео, и меня поразил не только как это все выглядит, а как еще это все звучит. То есть вот эти вот урчания старинных автомобилей, эти клаксоны, звуки совершенно какие-то такие из прошлого, то есть которые ты мог только в кино, да, до этого услышать. И это все вживую, это, конечно, потрясающе.
3: Ну, реально воссоздана абсолютно атмосфера тех лет. На перекрестках стоят регулировщики полицейские в оригинальной одежде. Из этих машин столетней, более чем столетней давности, пробки на улицах.
2: Да-да-да, невероятно. Давайте секунду буквально послушаем. И представьте себе, что вы видите это все глазами. То есть мы сейчас все дружно завидуем Жене. Ну, как-то так.
3: Ну, на самом деле тут много интересного, потому что есть поляны и улицы, на которых машины стоят, есть улицы, по которым эти же машины ездят. Совершенно взрослые люди в старинных одеждах. Ну, когда такой глубокий какой-то дедушка едет на такой машине, это естественно смотрится. Да, но огромное количество молодежи ездит на этих машинах.
2: Ну, вот это тоже удивительно.
3: А есть еще одна категория. На этих машинах очень много женщин за рулем.
2: Что говорит само за себя.
3: И по улицам ездит все. От обычных автомобилей с ДВС до парамобилей.
2: Невероятно. Я даже вижу дедушку на велосипеде, на пауке таком, у которого огромное колесо впереди и маленькое сзади.
3: Да. Причем он настоящий. Шум, дым, грохот по рельсам.
2: Невероятно.
3: И это были совершенно уникальные экземпляры. Если ты заметил, там среди фотографий был грейдер. Он оригинальный. Этому грейдеру 102 года. То есть он оригинальный 1924 года.
2: А такие маленькие атмосферные варианты, как Just Married, машина с банками сзади, для молодоженов, да?
3: Ну да, да. Послесвадебные. Мы только поженились. Да, были и такие. Да, так я про этот грейдер, что меня поразило. Ну, он же огромный и очень тяжелый. Грейдер, дорожная машина. Да, его привезли на этот фестиваль из Мэриленда, то есть из другого штата. Была машина из Аргентины, были машины из Канады. То есть это такой вот праздник праздников, что называется. Именно совершенно старых, совершенно антикварных агрегатов.
2: А этот паровоз Эдисона, мало того, что он действительно ездит, он еще и возит пассажиров.
3: А, ну да. Не, ну я это знаю. Я на нем давно да, поездил. Он по всей территории этой деревеньки идет. То есть она не маленькая. Вот. Встретил, кстати говоря, 1905 года Oldsmobile, на котором я ездил несколько лет тому назад. Его тоже привезли.
2: Да-да-да, я припоминаю. Я даже вижу здесь электрички.
3: Да, конечно. Я же говорю, все, что выпускалось, причем это Detroit Electrical, вот, были еще Edison. Вот, а паровоз тоже Эдисона. То есть все это оригинально. А еще была такая интересная штуковина. Я сначала не понял, думаю, а зачем они это сделали? Это же такая нагрузка. То есть едет столетний грузовичок, у которого сзади лежат бревна. Ну, напиленные. Не бревна, а как это сказать? Доски. Вот. Сложены доски, завязаны. И он, значит, ездит по улочкам. Потом я его нахожу стоящим. Я так думаю, ну это ж, ну зачем таскать за собой такой вес? Какой в этом смысл? Потом оказалось, что это специальный грузовичок времен сухого закона.
2: А, тот самый контрабандисты, да, возили алкоголь?
3: Да. Внутри алкоголь.
2: Да, спрятанный.
3: Открывается, как бы задняя часть открывается, там бочка, бутылки. Да. Это все оригинально. Что меня еще поразило, очень интересно, это была отдельная тема, отдельно стоящая. Сельхозтехника, привязанная технически к автомобилю. То есть специальные устройства, приводы, вынесенные перед капотом, к которым подключаются всякие... Ну, в данном случае внутрь бросалась кукуруза. То есть вот этот 110-летней давности двигатель работает, от него крутится вот это устройство, оно отделяет, ну, не зерна, как ее, ну, я не знаю, как это назвать, да, ну, зернышки, хорошо, кукурузы. И тут же это передается в соседнее, и это все смалывается в порошок. Вот это все при тебе, это все живое, это все настоящее, и ты понимаешь, что ему больше 100 лет. Ну, очень сильно впечатляет. Вот это несколько было таких штучек. Отдельно было примеры автомобилей, на которых двигались переселенцы. С палатками, с шатрами, с чемоданами там, и так далее. И рядом сидел мужик такой, ну, взрослый-взрослый, в одежде тех лет, и играл на скрипке.
2: Полное погружение, как говорится.
3: Нет, полное погружение, это вообще полное было чуть-чуть в стороне. Беленькая беседочка, и там такой Диксиленд наяривал живой. А рядом прямо с ним стоянка, а как бы за этой стоянкой мостик. Амиши строили определенного типа мостики. Не ошибешься, это амишевский мостик. Вот через ручеек. И по этому мостику, значит, ездят машины. Вот эти вот столетней давности. И, значит, наяривает этот Диксиленд. Такой вот, ну, вот совершенно натуральный.
2: А эти машины ездят, они просто ездят или можно к ним подсесть там ненароком?
3: Наверняка были машины, куда можно было подсесть. Тем более...
2: На фотографиях я вижу людей, которые катаются даже на тещином месте, знаешь, которая сзади откидывается.
3: Да, ой, была там одна машина, над которой я, честно говоря, смеялся, потому что на тещином месте явно сидел тесть. То есть мы все называем тещино место, да, как принято. Ну, а там сидел мужик, это было так очень забавно наблюдать за этим.
2: Ясно. А на этот фестиваль впускают в современной одежде вообще?
3: Если ты хочешь выглядеть соответствующим образом, ты сам это делаешь. Хотя на самом деле я точно знаю, что вот там внутри были люди, которые работают в этой деревне, они всегда одеты в одежду тех лет. Ты можешь сесть в машину, которая ездит. Это мимо фестиваля. То есть в любой другой день ты можешь приехать в рабочий, и там ездят Ford T, на которых ты можешь покататься. Ну, я рассказывал уже об этом. И когда ты едешь на этом поезде, на этом паровозе Эдисона, там из домов выходят люди в одеждах столетней давности, более чем столетней давности, машут тебе ручкой там, ну, в общем, ощущение машины времени абсолютно на самом деле.
2: Пару слов об машинах, которые стоят. Особые экземпляры наверняка встречались там.
3: Из особых экземпляров были только реплики с каких-то старых-старых уникальных машин.
2: Ну, вот я вижу на фотографии гоночную, допустим, машину красную в невероятном сохране. Это все реплика?
3: Нет, это оригинал.
2: То есть это EMF там какой-то, да?
3: Да. Это все оригинал. Да, там еще была такая интересная штуковина. Но это гонками не назовешь. Ну, такой рейсинг. То есть кто хочет, мог поучаствовать. Ну, владельцы машин, я имею в виду. Четыре машины выстраивались как бы на старте. У них промежуточная остановка есть. Ну, там типа об эмблему этот надувной шарик взорвать. Столетние плюс машины, вот там еще и пытались соревноваться.
2: Я все залип на этой фотографии с гоночным автомобилем. Он, когда, знаешь, вся конструкция наружу, подвеска вся наружу, такие забавные вместо крыльев над колесами, такие забавные тканевые, защитные, да, кожухи, рычаги, рули, вот это, конечно, потрясающе.
3: Стояла там такая интересная штуковина 904 года, Максвелл. Была такая, ну, машина. Она не отреставрирована. Вот как она была, в каком состоянии она дожила до сегодняшних дней, вот так она и стояла. В очень хорошем состоянии. Все эти механизмы наружу, почему я вспомнил, потому что тоже там колеса наружу, вот эти вот тормоза, которые были еще шестеренчатые, а там рядом где-то в соответствующей одежде входили люди, стоял патефон. А, там еще такую штуку интересную видел. 1928 год, в машине стоит телефон. Ну, понятно, что дисковый, понятно, что это отдельно микрофон, отдельно этот на шнурочке наушничек.
2: Алло, барышня.
3: Да. Так, вопрос, и как? Тут ты вспоминаешь эти исторические факты, что были такие будки, ты на машине подъезжал к ней.
2: Да, подключаешься, звонишь.
3: Да, штекер подключаешь к ней, звонишь, поговоришь, а потом едешь дальше.
2: Кстати, ты знаешь, какие штекеры были?
3: Круглые.
2: Наверняка у тебя есть, да, то есть такой PL-разъем обычный, как для больших наушников. Это он и есть, только он был, соответственно, с одним контактом, да, не с двумя. Не с тремя. И он сохранился до наших дней. Это тоже забавный факт.
3: Да.
2: Я снова хочу вернуться к этой фотографии с красным болидом тех лет. Меня поразила семья на заднем плане, которая сидит в тенечке, отдыхает. Все в старинных платьях, шляпах. И к стене прислонен велосипед, да, с огромным колесом. Это настолько аутентично и настолько мило, что прям нельзя не восхититься этим.
3: Ну, потому что оно все настоящее, оно все оригинальное. Там, кстати, рядышком с вот этим вот грузовичком с бревнами, ну, который алкоголь возил запрещенный, да, за ним стоял столик, сидели две дамы, играли в карты в одеждах тех лет. Это просто было. Причем Они даже не шутили, они просто сидели и играли в карты.
2: Если бы они играли в карты в планшете, было бы забавно.
3: Ну, это отдельная тема для смеха, когда едет столетняя машина, мужик рулит, а дама сидит, разговаривает по мобильному телефону в этот момент, причем в одежде тех лет. Это очень забавно. Вот. А по поводу всяких открытых механизмов, знаешь, там стояла штуковина Holtzman Runabout 1908 года. Ну, то есть реально машине там почти 120 лет. Вот. У которой привод на задние колеса от двигателя. Это канаты. То есть не резинка, а реально канат. Корабельный канат. Причем и слева, и справа на задние колеса. Так что вот как-то так.
2: Как вообще потом возвращаться в суровую реальность после всего этого?
3: Да, в этом хочется оставаться. И не потому, что это автомобили, не потому, что это какие-то интересные технические решения. Атмосфера. Просто совсем другая атмосфера.
2: Что ж, желаем всем добра и на современных дорогах.
3: О, да.
2: С нетерпением ждем новой встречи с Женей, с его приключениями.
3: Обязательно. Я уже приготовил.
2: До скорых встреч в эфире. Всем пока.
3: А пока я пошел заводить патефон.
2: Ладно, заводи. Всем хороших и спокойных дорог.
3: Пока-пока.
1: Реклама. Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней
6: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Грузинский вино 7 букв. Первый буква А.
11: По горизонтали или по вертикали?
10: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
12: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.
0: 18:48. Возвращаемся в наш с вами эфир. После нужной и важной информации. Давайте честно, среда в Израиле – это не просто середина недели, это, как мы с вами любим говорить, настоящая маленькая пятница. Позади самые тяжелые рабочие дни, целых два. Ну а впереди только приятные предвкушения. Пишите мне сейчас в WhatsApp, какие у вас планы на этот вечер. Посиделки в баре, возможно, семейный ужин или расслабленный заплыв в море. Где вы находитесь, где кто? Рассказывайте, ну а я пока добавлю вечернего ритма. Здесь и сейчас Майкл Джексон на первом.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: что, друзья мои, если вечерняя усталость пытается взять верх, не поддавайтесь, мы двигаемся с вами на шестой передаче. И у нас припасено столько отличной музыки, что любую подок силы испарится за пару минут, мне так кажется. Если вы в дороге постучите пальцами по рулю в такт, подпойте любимому артисту, и вы увидите, как второе дыхание откроется само собой. Поехали дальше. Заготовлена отличная песня. Вы все знаете эти слова, и мы все вместе подпеваем.
1: Dance.
2: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Очень сильно надеюсь, что мне удается поднять настроение. По крайней мере, кто-то из вас уже улыбнулся, услышав первые ноты этой песни. Ну а кто-то будет мне подтанцовывать. Вы там, я здесь. Все по нашей традиции. Поем вместе и поднимаем настроение.

18:55 в студии Первого радио. Это говорит о том, что и второй час нашего с вами, и только нашего музыкального часа подходит к концу. Впереди еще один час. Будем двигаться вместе. Сразу после выпуска новостей, который подготовил нам Марк Кричевский, узнаем все события, что происходит у нас в стране, что происходит в мире. Ну и затем сразу же встречаемся во втором часе, в третьем часе. И до 8 часов двигаемся вместе на 6-й передаче.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
3: Я это...
4: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
5: «Снова Вергунова».
4: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
4: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
4: Ты заходи, если что.
6: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
7: Первое радио.
6: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
8: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
9: Твой комментарий, почему?
10: Ну что тут комментировать?
9: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
11: Начнем с того, что...
8: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютубе. «Ханин день».
2: Реклама.
12: «Мантис» – невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. «Мантис» – Ришон Лицон, Ицхак Бен Цви, 23.
8: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
13: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
14: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
15: А можно еще дешевле?
14: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
15: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
14: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
17: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Реклама.
18: Первое радио. Новости.
19: Бойцы подразделения Дувдыван задержали высокопоставленного боевика исламского джихада. Подробности через несколько секунд. Девятнадцать часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Израильские спецназовцы задержали в городе Бурки, недалеко от Дженина, высокопоставленного члена террористической организации «Исламский джихад». Операцию провели бойцы подразделения Дувдыван на основании разведывательной информации «Шабака». Они задержали Мухаммеда Саади, который был одним из руководителей террористической сети в районе Дженина. Ликвидирована эта сеть была ликвидирована в начале 2025 года. Сам Саади сумел тогда скрыться. Его подозревают в управлении распределении средств, предназначенных для финансирования террористической деятельности. Идет глобальная лживая абсурдная атака с целью представить Израиль и Цааль, самую высоконравственную армию в мире, как совершающих военные преступления и преследующих меньшинства, заявил премьер-министр Нетаньяху на церемонии закладки краеугольного камня мемориала в честь павших воинов-членов христианской общины Израиля. Израиль – единственное место на Ближнем Востоке, где христианская община процветает и растет. В остальных странах региона христиане эмигрируют, подвергаются преследованиям или уничтожениям. В сердце этого огромного пространства, где нет сострадания и терпимости, а есть лишь море враждебности, государство Израиль, подобно острову прогресса, толерантности и безопасности, заявил Нетаньяху. Опубликованы данные о расходах на визиты премьер-министра Нетаньяху и его супруги Сары в Соединенные Штаты. Во время поездки во Флориду в конце прошлого года глава правительства и его супруга остановились в роскошном люксе отеля Four Seasons стоимостью $10,000 за ночь. Общий счет за их проживание составил тогда $50,000. Новый год супруги встретили в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Обычно номер для сопровождавшей премьера делегации 43 человек стоил $250. Перелет на правительственном самолете «Крыло Сиона» обошелся нам с вами, налогоплательщикам, более чем $423,000. Во время сентябрьского визита 25 года в Вашингтон и Нью-Йорк расходы на самолет составили $350,000. На люкс Нетаньяху в отеле Los Regency почти $42,000. Среди дополнительных расходов указаны услуги визажиста, угощение и штраф за нарушение правил дорожного движения. Ну, в общем, все поездки супругов Нетаньяху стоили нам сотни тысяч долларов, говорится вот в обнародованных сегодня документах. Власти штата Нью-Йорк заявили, что распоряжение, запрещающее штату вести дела со структурами, поддерживающими антиизраильское движение BDS, не распространяется на иностранные правительства. На прошлой неделе Великобритания, Канада и ряд других стран объявили о запрете торговли с израильскими поселениями. В 2016 году тогдашний губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо подписал распоряжение, обязывающее штат выводить инвестиции из структур, поддерживающих движение за бойкот, отказ от инвестиций и санкции против Израиля. Однако администрация нынешнего губернатора Кэти Хокул пояснила, что этот документ не применяется к странам, бойкотирующим поселения, так как государственные ведомства штата не могут инвестировать в иностранные правительства. Хокул, представительница умеренного крыла демократов, в целом поддерживает Израиль. Сейчас она добивается переизбрания. Ее соперник, республиканец еврейского происхождения Брюс Блейкман, резко критикует ее за сотрудничество с мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, придерживающейся крайних антисемитских взглядов. Сегодня завершается групповой этап мужского чемпионата Европы по волейболу. Сборная Израиля, к сожалению, не сумела выйти в следующий раунд. Чтобы сохранить шансы, нашим надо было побеждать сборную Северной Македонии, но македонцы победили 3-0 и, кстати, вылетели вместе с израильтянами. В следующий раунд из группы, где играли наши, вышли сборные Польши, Украины, Болгарии и Португалии. И о погоде завтра четверг, 17 сентября. В Израиле будет солнечно и жарко. На побережье и в центральных районах температура будет выше обычной для этого времени года. Ну, жара такая летняя. В Тель-Авиве 24 градуса днем, 24 ночью, конечно, 33 днем. В Хайфе 24-31, в Иерусалиме ночью 20 днем, 31, и в Бершеве 20-36. Вы слушали новости на Первом радио. Встречаемся в 20:00 и подводим итоги этого дня.
3: 6-я передача на Первом радио.

0: Шестая передача на Первом радио.
1: 19 часов и 9 минут в студии Первого радио. Я рада приветствовать всех и каждого здесь. Первые два часа нашей вечерней перезагрузки на шестой передаче уже пролетели. Пролетели незаметно. Я это Екатерина Вергунова с нового микрофона. Надеюсь, вы уже почувствовали, как дневной стресс начинает отступать. Место приятному вечернему расслаблению дает и уступает. Если вы за рулем держите дистанцию, помните, что надо включать поворотники. Смотреть в зеркала не на себя, а на ситуацию. Обязательно держать дистанцию. Ну и открывать окна шире. Пусть все знают, что вы в эфире. Вечерний трафик коварен, не забываем об этом. Да и любой другой тоже коварен, так что берегите себя, если вы за рулем. А мы с вами продолжаем заряжать ваш путь только качественными треками, хорошим настроением. Меняемся вы мне, а я вам. Этот час проводим тоже вместе здесь, на Первом радио. Всем привет.
2: Наша музыка – ваше настроение.
3: Первое радио 89.1 FM.

0: Группа «Пицца» с композицией «Фары», кстати, мне напомнила о том, что я очень люблю, если вечером работаю допоздна, возвращаться домой, когда уже фонари горят на улицах, уютные кафешки, пахнет вкусно. Ну и, конечно же, вот этот вечерний вайб уютной страны, уютного города, когда вроде бы тихо, хорошо и все замечательно. Ах, если бы так было каждый день. Маленькое напоминание для тех, кто все еще пытается доделать еще одну последнюю задачу в офисе или где бы он там ни был на своих рабочих местах. Друзья мои, хватит. Все дела мира за один вечер не переделаешь, а вот качественный отдых в среду — это залог успешного четверга. Это уже доказано. Так что закрывайте свои файлы, выключайте свет и отправляйтесь домой. Ну и, разумеется, отправляйтесь домой под нашу музыку. На первом.
1: Едем домой на шестой передаче.

0: Шестая передача.
1: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
2: Не, не по Фрейду.
3: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
1: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
4: Я это...
5: Шо? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
6: «Снова Вергунова».
5: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
5: Спасибо.
3: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
5: Ты заходи, если что.
7: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
8: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
9: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
8: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
10: Вас много, я один.
8: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
11: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
8: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
12: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
13: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
14: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
15: Ришон-Лицион, Эрцель, 24, Батьям, Бальфур, 96, Кулон, Шинкар, 42, Рыховат, Эрцель, 196.
16: Вано, вы опять опоздали. Что, опять пробка?
17: Пробка, фольга, штопор, стахан пока нашел. Какая работа? Такое вино. Азнаури.
18: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
19: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
20: Кондиционеры по самым низким ценам.
21: А можно еще дешевле?
20: Кондиционеры по самым низким ценам.

0: А, так скажи просто, Махсаней Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
3: Реклама.
4: Едем домой на 6-й передаче.

0: 19:28 в студии Первого радио. Ну что ж, вечер среды уже вошел полностью в свои права. На небе загорелись первые звезды. Наша страна, по-моему, прекрасно выглядит в любое время суток, но вечером в ней появляется какая-то особая теплая магия. Это, на мой взгляд. Если вы слышите этот вечерний вайб, этот ритм, то да, это звучит идеальный вечер среды в нашей стране.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Композиция под названием «Ночной город».

0: оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Знаете, в чем главный плюс среды? В том, что завтра уже четверг. Я решила вам напомнить. А четверг в нашей стране – это почти выходной. Так что мы уже одной ногой в уикенде. И это просто потрясающее чувство. Давайте отпразднуем это прямо сейчас.

0: шестая передача.
1: Реклама.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скотиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Только в Center Car. Kia Sportage нового поколения 23-го года. Всего 990 шекелей в месяц.
8: Center Car Azur. Берех Ашива 9.
1: Реклама.
9: Едем домой на шестой передаче.
10: Да, продолжаем двигаться здесь и сейчас на шестой передаче на волне 89.1 FM. Напомню, это первое радио. Меня зовут Екатерина Вергнова, и я продолжаю провожать вас этим вечером среды. Мы движемся к четвергу, а это значит, что выходные совсем скоро. Это и есть повод улыбнуться. Вы мне?

0: Ну что ж, остается всего каких-то 15-16 минут нашего вечернего эфира, нашего с вами свидания, музыкального свидания, конечно. Время хорошей компании летит слишком быстро, но мы успеем насладиться еще множеством классных композиций. Не переключайтесь, потому что самые уютные, разумеется, как всегда, впереди.
1: Первое радио.
2: Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто.
1: Всегда с тобой.

0: 19:50 в студии Первого радио. Вот и пролетели наши 3 часа вечернего эфира на 6-й передаче. Среда плавно перетекает в глубокую вечернюю атмосферу. Рабочий день позади, но завтра нас ждет прекрасный четверг. Спасибо, что были со мной на этой волне. Отдыхайте, набирайте сил, любите близких и кайфуйте от каждого момента. С вами была Екатерина Вербенова и наш прекрасный вечерний эфир. До новых встреч и отличной ночи. Включайте финальные суперхиты этого вечера. Ловите эти моменты вместе с Первым радио. Всем пока.
1: Девушка за рулем, не торопись, не торопись, не торопись.
2: Первое радио.
1: Дети, блин, гитары.
2: Всегда с тобой.

0: Шестая передача на Первом радио.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Секретная служба США принимает самое активное участие в подготовке визита Нетаньяху в Нью-Йорк. Подробности через несколько секунд. «20 часов в Израиле». Последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. Секретная служба США принимает самое активное и деятельное участие в подготовке визита премьер-министра Нетаньяху на Генеральную Ассамблею ООН. Об этом сообщил портал УАЛА, осведомленный политический источник. Самолет главы правительства приземлится в аэропорту Ньюарк в штате Нью-Джерси, расположенном ближе к Манхэттену, а не в аэропорту имени Кеннеди, который обычно принимает израильский правительственный борт. Нетаньяху должен прибыть в Нью-Йорк в среду 23 сентября. Его выступление в ООН запланировано на следующий день, 9 часов вечера по израильскому времени. Возвращение премьер-министра в Израиль ожидается 25 сентября до начала праздника Суккот. По оценкам источников полиции Нью-Йорка, непосредственно в обеспечении безопасности Нетаньяху могут быть задействованы более 60 полицейских и детективов, не считая федеральных и, собственно говоря, израильских сил. Лидер партии Яшар Гади Эйзенкот опроверг сегодня сообщение 12-го телеканала, согласно которому он якобы пообещал руководителям бедуинских муниципалитетов включить партию Рам во главе с Мансуром Аббасом в правительство после выборов 27 октября. Телеканал сослался на местных руководителей, присутствовавших на встрече. Глава местного совета Туба Зангарии Моэд Эль-Хаеб сообщил радиостанции на арабском языке НАС, что Эйзенкот исключил создание правительства со Смотричем или Бенгвиром. При этом, по его словам, Эйзенкот заявил о ведущих контактах с РАМ и намерение включить эту партию в будущую коалицию. Партия Яшар категорически отвергли эти утверждения, назвав их абсолютной ложью, и подчеркнули, что подобных заявлений не было сделано даже косвенно. Яшар опубликовала записи вчерашней встречи с главами местных органов власти и заявили, что состав будущего правительства во время разговора вообще не обсуждался. США и хуситы открыли прямой канал переговоров. Как сообщает Рейтер со ссылкой на 5 осведомленных источников, тайная встреча представителей сторон состоялась в американском посольстве в Маскате при посредничестве властей Омана. Глава переговорной группы хуситов Мухаммед Абаль-Салам заявил, что группировка продолжит соблюдать договоренности, достигнутые с Вашингтоном в мае прошлого года. Хуситы обязались не атаковать американские и израильские суда, но не предоставили аналогичных гарантий в отношении кораблей, принадлежащих Саудовской Аравии. Госдепартамент официально проведение встречи в Маскате не подтвердил. Лидер оппозиции Яир Лапид призвал премьер-министра Нетаньяху срочно созвать финансовую комиссию Кнеста и разблокировать 11 миллиардов шекелей на закупки для Цааля. По словам Лапида, необходимые средства можно выделить из коалиционных фондов, не увеличивая дефицит и не повышая налоги. Министерство финансов утверждает, что 15 миллиардов шекелей, уже одобренных правительством около полутора месяцев назад, ожидают утверждения финансовой комиссии Кнессета. Полиция уведомила суд о подготовке обвинительного заключения против 19-летнего Игаля Бускилы из Иерусалима, подозреваемого в похищении 10-летнего Яхели Софера из Петах-Тиквы. Бускилу нашли в Бней-Браке, и он удерживал мальчика против его воли. Посол Израиля в США Ихейл Лейтер встретился в Вашингтоне со своей ливанской коллегой Надой Хамедом Муават. Об этом сообщил израильский источник. Встреча прошла в узком формате, без американских посредников. Следующий раунд расширенных консультаций ожидается в Риме в следующем месяце. Переговоры, первоначально запланированные на эту неделю, перенесли из-за сложностей с расписанием участников. Тем временем, сегодня президент Ливана Жозеф Аун заявил, что после вывода израильских войск юга Ливана хотел бы заключить с Израилем соглашение в сфере безопасности, которое затем может стать основой для мирного договора. Цаль сообщил о ликвидации Махмуда Исмаила, командира подразделения «Нухба», который участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Также сегодня израильские спецназовцы задержали в городе Буркин, недалеко от Дженина, это уже в Иудеи и Самарии, высокопоставленного члена палестинской террористической организации «Исламский джихад» Мухаммеда Саади. 13 муниципалитетов заявили, что не разрешат использовать живых кур в традиционном обряде «Капорот» перед Йом-Кипур. Решение было принято после обращения организации по защите животных к руководителям местных органов власти с призывом ограничить эту практику. По данным организации, в этом году к инициативе присоединились Тель-Монт, Йерухам, Мавасер Эцион и Явна. Кирьят-Бяли и Корешон Лицион подтвердили обязательства, принятые в этом году. Ранее использование живых кур для проведения обряда запретили в Фарсабар, Анана, Тель-Авив, Яффа, Бершева, Ашкелон, Рамле и Петах-Тиква. И о погоде. Итак, завтра у нас 17 число, уже 17 сентября. В Израиле солнечно и жарко, температура выше обычной для этого времени года. В Тель-Авиве и Ашдоде 24 ночью, 33 днем, Хайфе 24 ночью, 31 днем, в Иерусалиме 20-31, в Бершеве ночью 20, днем 36 градусов. Вы слушали последний на сегодня выпуск новостей, но наша программа Первого радио продолжается. И я не верю своим глазам. Владлена Прешель и Александр Солнце в нашем эфире, потому что они не умеют по Фрейду. У них все получается наоборот. Не по Фрейду на Первом радио.
1: Не по Фрейду.
8: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «Не по Фрейду». И сегодня в этой студии, как всегда, неподражаемый, великолепный, вкусно пахнущий сегодня Александр Солнце.
9: И Марк Кричевский, да, тоже неплохо сегодня пахнет. Но я бы не пришел в эту студию ни вчера, ни сегодня, ни завтра, если бы не знал, что не встречу ее. Владлена Прешель, как здорово, что все мы здесь сегодня таки собрались.
8: А я думала, что нашу сегодняшнюю гостью, потому что я видела, как ты в кулуарах уже там. Понимаешь, что, глаз свой положил.
9: Что было в кулуарах, остается в кулуарах.
8: Я ревную, Александр.
9: Правильно.
8: Да, потому что у нас сегодня невероятно красивая гостья, красивая, умная, элегантная и просто невероятная. Да, гостья Александра Мелано. Да, вы можете ее так найти в соцсетях и везде.
9: И на Google Maps.
8: И на Google Maps тоже, да. Профессиональный визажист, основатель школы... Да хватит смеяться! Ну да, Мелано. Профессиональный визажист, основатель школы макияжа и бренда профессиональных кистей.
9: Сейчас, секундочку. Они должны отработать свои 20 шекель. Все, домой, ребят.
8: Да.
9: Да.
8: Привет.
9: Приветствую тебя.
10: Привет, ребят, привет.
9: Как настроение?
10: Настроение отличное, немножко нервничаю, но вы мне его объясните.
9: Нет, нервничать не надо. Я знаю, что Владлена, она всегда готовится к эфирам, и она просто молодец. Я вообще считаю, что если кто-нибудь и должен написать учебник «Как готовиться к эфирам», да, авторской песни, так это Владлена. Но у меня есть вопрос, который я не могу не задать. Почему не Турино?
10: Александр
9: Почему
10: Турино?
9: Милано? Да.
10: Милано — это сокращенно от моей фамилии. У меня фамилия Миландович.
9: А я такой думаю, у меня фамилия Миланцы. Думаю, ну все.
10: Сейчас Миланцы.
9: Да.
10: И так мы сократили, чтобы было более звучало, чтобы это получалось как бренд, и получилось Александра Милано.
8: Ты в документах прям поменяла?
10: Не в документах. К сожалению, Машканту нужно платить по Миландович, а Милано работаем.
9: А если за границу, можно. А есть за границу, может, по Милану.
10: Да, за границу Милан. Так и живем.
8: Скажи, пожалуйста, сколько лет ты занимаешься макияжем? Как давно ты школу открыла? Как ты вообще к этому пришла?
10: Профессии я уже почти 11 лет. школа по макияжу у меня около 4 лет. Пришла я к этому абсолютно случайно. Вообще, мне подружка просто подсказала. Она говорит, ты так классно красишься, не хочешь пойти учиться на визажиста? А я была беременна первым ребенком в этот момент.
9: Такая, извините, я не красилась. Я тут... Тот самый момент, когда я была не накрашена, и вот результат.
10: И вот результат. Все. И после того, как я родила, начала смотреть в интернете разные школы на русском языке, нашла для себя подходящую школу. Вот, спустя столько лет, пожалуйста, уже своя школа.
9: А может, вопрос?
8: Конечно,
9: спасибо.
8: Я молчу.
9: Да, не ты.
8: Когда мужчина говорит, я молчу.
9: У меня вопрос очень простой. Я не очень в теме, да, вот этого макияжа, хотя нет, да носик пудрю, но сейчас не об этом речь. Вот захожу я в любую соцсеть, будь то Instagram, будь то TikTok, будь то этот, ну, для старперских, Facebook. Да. Обе, да, значит,
8: вот так вот. Типа, мы знаем.
9: Да, подожди, я еще про одно классненькое. Вот, и там каждый третий ролик кто-то меня объясняет, как надо краситься, окей? То есть получается, что со всех сторон все умеют и знают. Зачем еще школу какую-то открывать?
10: Смотри, всем кажется, что они умеют и знают, но правильно научить и донести эту информацию может именно школа. Поэтому обязательно школа. Люди многие смотрят в интернете, в Ютубе, сейчас очень много блогеров, они там где-то даже за собой повторяют что-то, но как это делать правильно и качественно, на самом деле никто не знает. Поэтому приходят в школу, обучаются, кто-то это использует для себя, а кто-то становится визажистом, работает и на этом зарабатывает деньги.
9: То есть правильные знания и умения можно получить только в школе, а не вот по этим рилсам вашим. Я правильно выговорил?
10: Да, рилсам. Смотри, рилсы в дальнейшем тебе помогают вдохновляться и как бы для себя какие-то брать интересные идеи. Но школа, конечно, это как читать и писать.
9: То есть школа дает базу, а остальное потом там типа развивается.
10: Да.
8: Ну, вот. А можно я скажу?
9: Наконец-то.
8: Да, просто на самом деле самая удачная инвестиция была в себя, скажем, да, это курс по макияжу для себя, когда я брала. Это просто, это такое классное, потому что ты понимаешь свой тип лица. Да, окей, мы можем посмотреть рилсы разные, но у всех разные глаза, разное строение лица, разные
10: разная
8: носики.
10: Кожа, да. Это же подобрать тональный, правильно, консилер.
9: Вот консилер, да. Да, вот ты помнишь, как я долго подбирал себе консилер?
8: Да, да.
9: Наконец-то вот так подобрал.
8: И... А, да? Подобрал?
9: Да, конечно.
8: Ну, хорошо.
9: Да.
8: Ну,
10: после этого эфира ты тональный крем научишься подбирать.
9: Вот до этого я, вряд ли, дойду, мне жарко очень. Я пока с консилером-то.
8: Ну да, на самом деле, это, наверное, лучшее, что я могла сделать для себя, это взять курс именно вот по такому макияжу, не профессионально для кого-то, ну, потому что это просто, не знаю, ты этим экономишь себе много очень денег перед мероприятиями.
10: 100%. Конечно, это очень важно. Поэтому есть опция, как курс для себя сделать. Точно так же есть профессиональный курс, который ты можешь стать дальнейшим профессиональным визажистом и работать.
8: А скажи, пожалуйста, когда ты 11 лет назад начинала этим заниматься, вот сейчас в Израиле, я думаю, что уже это развито, да? И то, ну, как бы соу-соу. 11 лет назад как было вообще тебе с такой профессией? Было. Такое ощущение, что посмеиваются. Ой, типа, несерьезно.
9: А что, 11 лет назад никто здесь не красился, что ли?
8: Ну, красились, но я думаю, что это считали несерьезными.
9: Ну, не так, какими-то малярными кистями вообще. Покупали в тамбуре краску белую. Ну, Влада, ну...
10: Не, на самом деле, реально, 11 лет назад никто серьезно не воспринимал эту профессию. Даже дома, когда я сказала, что я иду учиться на визажиста, типа, в смысле, что это вообще за профессия? И
9: может дантиста ты имела в виду?
10: Да, дантиста, да.
8: Вот, а до этого ты чем занималась?
10: До этого я вообще по образованию учитель английского языка.
9: А я так и знал.
8: Да.
9: Да.
8: Откуда ты знал?
9: У меня, потому что, во-первых, по ней видно.
10: Что я учительница, да?
9: Да, а во-вторых, вот скажи мне, вот Лондон из что?
10: Из the capital.
9: Ну все. Сразу видно учитель.
10: Обязательно. Без этого никак в Лондон не полетишь.
9: Это значит.
8: Так.
10: Вот. И было сложно развиваться, потому что не было Инстаграма, был Фейсбук. Ну вот, мы сидели в группах, искали фотографов, ездили бесплатно, работали, красили. Ну вот так потихонечку нарабатываешь свое имя. Потом появляется Фейсбук, прекрасная платформа. И ты там уже выстреливаешь, становишься популярным блогером, визажистом и в дальнейшем учителем.
8: Но для того, чтобы выстрелить, я так понимаю, что это нужно накрасить очень много...
9: Нужен пистолет, Влад.
10: Нужен пистолет,
8: да?
10: С кисточкой, которая стреляет.
8: Просто, скажи, как визажисту, да, пробиться вообще изначально? Насколько я знаю, да, девчонок, они реально очень много работают бесплатно. То есть нужны какие-то деньги, накопления, еще же это все дорого, вся косметика, кисти, вот это все...
10: Смотри, это дорого, это немножечко сложновато вначале, но это реально. Сейчас мир бьюти, он настолько активный, и наши соцсети, они сами помогают тебе в этом продвигаться. Не обязательно сразу бежать покупать много-много косметики. Можно даже просто приходить в магазин, делать обзор, не покупая эту косметику, и ты уже продвигаешь свой Инстаграм как эксперт по макияжу, что ты рекомендуешь своим клиентам. И на тебя будут люди подписываться, будут записываться, соответственно, к тебе на макияж. Угу. Все, у тебя есть уже, ты заработал денежку, пошел ее потратил на то, что ты рекомендовал для своих клиентов.
9: Секундочку. Так. Секундочку. То есть я прихожу в магазин, да. Окей, вот там какие-то коробочки, да. Ну, тоже мне в этом разбираюсь. Да. И я говорю, девчонки, вот это берем, это не берем, да? Это комочки делает, а это не комочки. Что значит обзор в магазине, не покупая и не используя?
10: Смотри, ты приходишь.
9: Я прихожу. Да. Да.
10: И показываешь, вот есть
9: как
10: такая...
9: Как минимум, это уже странно.
10: Это, ну, как ты...
8: Нет, сейчас очень много, кстати,
10: визажистых мужчин. Слушай, знаешь, как ты выстрелишь?
8: Да.
10: Вау, это будет прям бомба.
8: Мне маникюр даже мальчик делал вот недавно.
9: Кто бы сомневался? Да. То есть надо выстрелить.
10: На самом деле, мужчины-визажисты в наше время это очень интересно и необычно.
9: Да. Я могу еще и дорого брать. Окей, да, я прихожу в магазин.
10: Все, делаешь обзор, показываешь, рекомендуешь, снимаешь это на Reels, выставляешь у себя в соцсетях. И у тебя начинают запросы, ой, а это что, а это как, а сколько стоит, а можно это у тебя узнать, нужно ли покупать. Ты рекомендуешь, и, соответственно, у тебя накапливается клиентская база, люди, которые тебе доверяют, они видят в тебя эксперта. Пожалуйста. И не обязательно для этого сразу тратить много денег и накупать эту косметику, нести себе ее домой, пробовать, тестировать и как бы на этом ничего не зарабатывать, а терять.
9: Ну, это очень звучит быстро. На самом деле, мне кажется, что все равно это очень небыстрый путь. То есть даже если я завтра приду в магазин и начну что-то там рекомендовать, мне почему-то кажется, что к середине недели очереди у меня не будет. То есть,
10: нет, это смотри, это не про очередь, это путь, это сложный путь. Каждый раз нужно что-то придумывать, как-то себя красить, показывать, модели брать красить, чтобы видели, что у тебя есть клиенты, что ты делаешь макияж на таком лице, как бы темненькая девочка, светленькая, взрослая. Конечно, это путь, это берет время, но при сильном желании, если человек хочет в этом продвигаться, он 100% добьется своего.
9: Влада, пойдем в магазин, я буду на тебе делать всякий макияж, ты будешь то беленькой девочкой, то темненькой, это тебе обещаю.
10: Можно я буду вас снимать?
8: Это я так в школе красилась, у меня вот здесь я была темненькой девочкой, а вот тут беленькой.
10: Поэтому ты пошла на урок сам себе визажист, чтобы вот это все корректировать.
8: У меня лицо было все время коричневое,
9: я понимаю,
8: в таком темном тональнике, а шея белая. Да, наоборот. Да, так что он такой, ну, кстати, у нас многие так ходили, я думала, что это тренд. А, кстати, а какие тренды сейчас в макияже?
9: Да плечей красится, господи, какие тренды?
10: На самом деле сейчас тренд – это максимальный нюд, натуральность. Вот прям много румяна, здоровая холеная кожа, отдохнувшая. Вот прям не нужно прям много-много на себя наносить.
9: Причем ты уставший и убитый.
10: Да.
9: Но макияж должен быть максимально натуральный.
10: Да.
9: То есть ты отдохнувший. У тебя румянец.
8: А такое сложнее обычно сделать, чем...
10: Такой макияж, он самый сложный. Нужно знать, какие правильные продукты использовать.
9: Естественно, люди устали.
10: Конечно, они намазывают вот этим
9: пленочкой,
10: и все, это свежачок.
8: А что придает отдохнувший вид? Что именно?
10: Это, смотри...
9: Глиттер. Хороший глиттер придает отдохнувший вид. Ну вот ты как человек, ну скажи, что да.
10: Ну не глиттер.
9: Если я приду весь в глиттере, понимаешь, это значит, я хорошо отдохнул. Ну разве нет?
10: Просто блестеть.
9: Ну так, смотря где отдохнул.
10: Смотри, продукты, которые содержат светящиеся вот эти глиттерные, да, ты понимаешь, я уже просто по-другому не могу это сейчас сказать.
9: Потому что я знаю.
10: Да, okay. Все продукты, которые подсвечивают, уходовые крема, даже тональные крема, которые содержат в себе уже немножечко вот это такой шиммерный эффект. Да, да, но это прям не блесточки, оно получается как такой, как жемчужинка такая на лице.
9: Ну, как лайкра на колготках, ну ты понимаешь.
10: О, между прочим, смотри, как круто, да?
8: Ну, все знаю.
9: Обращайтесь.
10: Да,
8: это так, хорошо, создает... а что еще, кроме вот...
10: Румяна обязательно.
8: Румяна.
10: Обязательно румяна.
8: Слушай, а обычно куда наносят? Вот обычно я наношу... Ну, подожди.
9: На лицо,
8: на лицо, понятно. Я обычно вот так на щеки наношу, я вот так улыбаюсь и на яблочки наношу.
9: Да.
8: Это
9: на,
8: неправильно
9: на
8: или правильно?
10: Все правильно.
8: А нос тоже надо наносить.
10: Откуда ты это знаешь?
8: Я тоже наношу.
9: Girls.
10: Слушай, он подрабатывает.
8: Знаю, да, 100%. Такой, я не в теме, да, конечно.
9: Я даже знаю, какие курсы на самом деле ты брала успешные.
8: Но это другие.
9: Макияж, рассказывает она мне.
10: Да, немножко можно на переносицу, это красиво. И сейчас вообще очень классно не только на щечки, прям на яблочки, а именно под глаза и вытягивать к виску.
11: краску.
8: А, еще под глаза.
11: Да, это прям вау, сейчас тренд.
8: А вот под брови надо тоже?
11: Не под брови, можно просто на подвижные века.
8: На подвижные
11: века.
8: Да,
11: и немножко чуть-чуть. На губки вот так чуть создать такой.
8: Одним и тем же цветом.
11: Одним и
8: ну,
11: тем
8: все,
11: же
8: вы
11: цветом.
8: Теперь знаете, как быть отдохнувшей и свеженькой.
9: Да. Берете румяна, да. На нос, на щеки и на подвижные веки, если они у вас есть. Если веки неподвижные, то лучше не надо.
8: Без румян, пожалуйста. А какие тренды ты бы вообще отменила? Ну, вот последних лет, скажем.
11: Я бы отменила тренды, когда наносят очень много хайлайтера на лицо. И
8: это
11: тебя видно просто
8: тоже
11: из космоса. Ну, это не совсем блестки.
8: Ну, типа, для тех, кто не

0: Оно имеет место быть, потому что есть такая форма лица, что ты прям супер нюдиком не обойдешься. Тебе там нужно сделать жесткий контуринг, чтобы, да, вот человек, особенно если идет на какое-то мероприятие, ну, нужно его скорректировать. И вот этот жесткий контуринг, он прям делает очень красивый образ.
1: То есть, чем меньше натурального света, чем больше это такой искусственный свет, да, тем больше мы наносим, на лицо.
0: Да.
2: А вот у меня один такой простой вопрос, после которого мы, разумеется, уйдем отсюда на небольшую рекламную паузу. Скажи, пожалуйста, почему так часто бывает, вот я к тебе обращаюсь как к специалисту, может быть, ты посоветуешь, чтобы этого не было, а может, это я неправильно воспринимаю жизнь. Я прихожу на какую-нибудь свадьбу, или, не дай бог, юбилей пока еще. Окей, и я вижу своих знакомых людей, ну, девушек, да, и я их тупо не узнаю. Что происходит? Зачем они так с собой? И это правильно или неправильно? Потому что они мне говорят, ну, я же, типа, это же на выход. Окей, ну почему глаза в 4 раза больше и губы впереди бегут? Что случилось? Зачем так?
0: Смотри, ну это уже мода, которую девочки видят в Инстаграме. И им кажется, что если на них нанести вот точно такой же образ, это будет красиво. Но нельзя. Нужно всегда оставлять естественность у женщины, у девушки. Обязательно. Макияж – это подчеркнуть естественную красоту, а не создать другое лицо. Очень часто такое бывает, что девочка накрасилась, а муж ее привык, говорит, о боже, это что?
2: Вот, иди, я говорю, это реально не другое, другие Господь. Лица.
0: Это нельзя, так нельзя. Но это не все визажисты так делают.
2: Но многие.
0: Ну, есть, да. Но приходите к Александре Милану, и она создает красивый натуральный образ. Естественно.
2: Вот. Приходите к Александре Милану.
0: Рекламная пауза.
2: Окей, мы уходим на небольшую рекламную паузу, пока попудрим носики. Ну, а вы, мальчики и девочки, послушайте, у нас тут два рекламных включения. Наверняка какая-нибудь из этих рекламных коллабораций вас заинтересует. Если нет, ну, нет так нет.
3: Не по Фрейду. Реклама.
4: Смаданный Мания. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Реклама. Не по Фрейду.

0: это было.
1: Не по Фрейду.
2: Так называется эта программа, которую вы, мальчики и девочки, слушаете всегда по средам с удовольствием с 8 до 9, потому что только в этой программе вы, во-первых, сможете услышать Владлену.
3: Да, можете услышать меня, и Александра Солнцева тоже можете услышать.
2: Да, ну а самое главное, в нашей программе появляются такие гости, профессии которых они выдумывают зачастую сами, и этим, собственно, и интересны нам. И сегодня у нас Александра Милано. Привет.
4: Здравствуйте. Сама придумала профессию.
2: Сама придумала профессию. Сама придумала фамилию, сама заработала. Молодец.
3: Надо объяснить, кто Александра Милан.
4: Ключевое слово, что заработала, между прочим.
3: Да.
2: Естественно. А не насобирала.
3: Да, Александра блогер, кстати говоря. Крупный достаточно. Профессиональный визажист. Основательница своей школы макияжа. И еще у тебя есть производство кистей. Правильно?
4: Да.
2: Сколько пострадало белок, спрашивает радиослушатель из Димона.
4: Не пострадали белочки. Это имитированный натуральный ворс.
2: То есть вы тоже имитируете?
4: Да,
2: я так и знал.
4: Да, мы имитируем.
3: А правда, что для каких-то продуктов нужно использовать специально кисть с искусственным каким-то ворсом, а для каких-то продуктов с настоящим?
4: Обязательно. Если мы говорим о кремовых продуктах, это только искусственный ворс. Если мы говорим о сухих продуктах, это натуральный ворс. Но он может быть как имитация, например, там белочки или козочки, но это не натуральный. Уже никого нигде не убивают, не щипают. Как бы, все живы здоровы.
2: А чем отличаются белочки от козочек?
4: Белочка...
2: Ну, в природе-то я знаю, одни грызут, другие молоко дают. А вот...
4: Если мы говорим о кисточках, белочка более мягкая.
2: Угу.
4: Козочка, она чуть-чуть пожестче.
2: Более строптивая.
4: Да, она чуть пожестче.
2: Коза.
4: Коза.
3: Ты говоришь о том, что ты привозишь своих учениц.
2: Я рад, что у вас серьезный разговор получился.
3: Ну хотя бы кто-то должен быть серьезным.
2: Конечно.
3: Мы ржать будем весь эфир.
2: Не ржать, а блеять. Козочки же. Вот ты молодец.
3: В общем, ты говоришь о том, что ты привозишь своих, вернее, даешь практику своим ученицам или ученикам в Милане на неделю моды. Как у тебя это получилось вообще выйти на миланскую неделю моды?
4: Не только Милан, у нас еще есть Париж. В этом году у меня, да, три ученицы летят на целую неделю на неделю моды в Париже. Это такой большой тур. И нас 6 человек летит на неделю моды в Милан. Вот на следующую пятницу мы уже вылетаем.
3: А я тоже лечу.
4: Серьезно?
3: Да, моделью.
2: Я лечу.
4: Девушка. Мы это обсудим в эфире.
3: 24 числа у меня показ. У вас
4: нет? Не, у нас 26-го.
3: Я поняла. Отлично. Ну вот видите, все, вместе с Александрой летим.
4: Да, будем работать.
3: Да, а как это у тебя получилось, выход найти на эти недели моды? Это же сложно.
4: Смотри, это нелегко, но в 2022 году я когда-то полетела на такой тур в Париж. Все, познакомилась. Это только знакомство. Это очень-очень важно всегда участвовать, вкладывать в свое развитие, и оно 100% вам принесет плоды.
3: А ты там что-то зарабатываешь? Ну, не ты, а твои девчонки что-то зарабатывают, или это просто для портфолио?
4: Смотри, больше? Это больше для портфолио, для развития своей странички в Инстаграме, показать, что вот у меня была такая возможность, я работала с моделями за границей. Это очень круто продвигает визажиста. Это прям повышает его в разы. Вот прям сразу они прилетают, у них и чек вырастает. И к ним сразу обращаются намного больше клиентов. Вау, ты была там, ты работала в Париже, ты была в Милане. Это как бы для них очень крутая реклама.
3: Но вообще со стороны неделя моды, это такое вот вспышки камер, шампанское, это все. А за кулисами...
2: На самом деле, конечно, нет.
3: Подожди,
2: шампанское имитируют.
3: Подожди, ну автопати, да, но на самом деле там за кулисами вообще не гламурно, насколько я знаю. То есть там что-то все летает, просто наоры, крики, там нервы какие-то, еще что-то.
4: Смотри,
3: там все быстро.
4: Работа визажиста, она за кулисами не гламурная. Мы там очень тяжело работаем, прям с утра до поздней ночи, так сказать. Мы на ногах, очень сложно, спины болят, голова болит, руки, все болит. Но оно того стоит. Ну, как бы...
3: А есть такое, что модель может возмущаться, сказать, мне не нравится этот макияж, переделайте мне все?
4: Не, ну смотри, все возможно. Конечно, можно сказать, мне там не подходит, что-то не нравится, но мы максимально стараемся угодить. Она смотрит на себя в зеркало, мы постараемся так, чтобы человеку сразу с первого раза понравилось, как бы мы не переделывали.
3: А с моделями есть такая практика? Просто я знаю, насколько вот, ну там, мировые шоу, если есть, да, например, как тебя накрасили, так и накрасили. Ты молчишь, ты модель, ты не, тут, не звезда королева.
4: Смотри, наверное, если мы говорим о мировых шоу, там стопроцентно вот как сделала визажист, она идет, но... Где мы работаем, у нас, как бы, естественно, дизайнеры, они чуть попроще, но они тоже со всего мира прилетают, это очень крутые дизайнеры. Ну, иногда бывает, что девочка смотрит на себя, говорит там, ой, а можно там как-то что-то подправить, я там так не ношу.
3: Это
4: или
3: нормально.
4: Да, это нормально, да, немножечко откорректировать, как бы, ну, смыть и сделать заново, нет, такого не бывает.
3: А ты помнишь первое лицо, которое ты накрасила? Кто это был?
2: Да, это был человек.
3: Блин, правда, кто это был? Мама, потому что...
4: Слушай, первое лицо, это у меня было в школе, когда я училась на макияж. У меня была наша девочка, которая училась, моя студентка, ну, не моя студентка, а студентка, которая со мной училась. И как бы я ее, когда села красить, это был, конечно, капец. У меня руки тряслись, у меня ноги тряслись, я вообще не понимала это лицо, я сейчас должна как бы его накрасить. Было очень страшно, но нормально. Мы друг друга поддержали, и как бы все прошло хорошо.
3: Как вы друг друга поддерживали, шампанским?
4: Нет, она говорила, Саша, не нервничай, сейчас я буду тоже тебя красить, так что все хорошо.
3: А я имею в виду клиентку, когда вот уже за деньги.
4: Слушай, клиентку, я тебе скажу так. У меня была такая фишка, когда я начала работать с клиентами, я не знаю, как-то она ко мне сама пришла, а как оказалось, это вот по психологии так правильно делать. Я не была уверена в том, что я могу накрасить хорошо, но я была настолько... милая, как говорят на иврите, хамуда, я понимала, что если...
2: А, это так работает?
4: Да, я понимала так. Если я вдруг что-то у меня пойдет как бы не по плану в макияже, но я как бы такая хорошенькая, ну что ей будет просто неудобно сказать, что там некрасиво как-то, да, некрасиво себя повести. И я вот была вот такая прям миленькая-миленькая, там давайте так, давайте вот там сделаем. И они, вот им всегда все нравилось. И они мне говорили, боже, Александр, вы такая приятная, вы такая хорошая. Но мне кажется, если даже им не нравилось, у них просто совесть не позволяла как-то меня обидеть и сказать, что там, давай бы не переделывают. Это такой тип для начинающих визажистов.
2: Ну, то есть, а вот что делать, если ты, вот, допустим, мне, кстати, не нравится слово «красить человека». Ну, есть какой-нибудь другой термин, например?
3: Создавать,
2: да?
3: Макияж.
2: О, боже. А, так вот, когда ты создаешь макияж, да? Ну, как бы, знаешь, бывает у хирургов так, хоп, а не то отрез. Как бы вот что-то не случилось, да?
3: Стрелка не туда.
2: Стрелка не туда, да, пошла. Как бы, что надо включить? Надо сказать, что так и должно, так и задумано? Или надо включить милоту и такая, ой, не получилось. Как бы, что делать?
4: Всему есть предел, да, когда мы включаем милоту, если мы видим, что прям там вообще две разных стрелки, одна смотрит наверх,
2: вправо, другая влево, да. Обычно у людей так, кстати.
4: Да, поэтому мы красивенько берем ее, подчищаем и корректируем, и говорим, ой, тут немножечко пошло не по плану, сейчас я быстренько все сделаю, как бы будет все идеальненько.
2: А часто бывает вообще вот в реальной жизни, что действительно что-то идет не по плану? Или уже настолько рука набита, что вот тебе садится человек, такая, о, ладно, смотри, носик, ротик, кружочек, получился человечек. Что-то такое, да.
4: Смотри, у меня, наверное, в большинстве случаев все получается как бы с первого раза, потому что уже опыт, столько людей, как я крашу. Но если ты начинающий визажист или совсем недавно в профессии, это нормально, если что-то у вас не получается. Главное, не делать нервы самой себе и клиенту, взять себя в руки, сказать, ну вот, ну что-то пошло не так. Хотите, давайте мы там умоемся, и я вас перекрашу заново. Это нормально, ничего страшного нет. Это мы не парикмахеры. Отрезали, ты уже назад этот волос не приклеишь.
2: Да что ты?
4: Да.
2: А про наращивание вы не слышали?
4: Ой, нет, это не наша история.
2: Окей, ладно, вопрос, который я хотел задать за кулисами, но кулисы, так сказать, раскрылись. И Влада, я знаю, тоже хотела задать вопрос. Смотри. У нас много в Израиле на русской улице людей, которые говорят, я самый крутой визажист. Школа номер 8, школа Макса Иванова, школа Пети Катушкина, школа Офры Хаза, да? Как бы, как вы между собой общаетесь? Общаетесь ли вы между собой? Не общаетесь? Насколько у вас вот эти взаимно конкурентные отношения, как они вообще выглядят? Типа... Или, ну то есть вы косочки или белочки между собой? Вот как бы.
4: Ну смотри, если мы встречаемся, мы белочки. Но когда мы друг друга не видим, я думаю, там даже не косочка.
2: Нет, ну серьезно, то есть...
4: Если серьезно, мы все люди очень взрослые, адекватные, и мы абсолютно каждый друг другу относимся с уважением. Даже, мне кажется, иногда мы и поддерживаем друг друга, там, посоветовать школу, порекомендовать визажиста, коллегу. А почему нет? Люди между собой должны дружить. Тем более на русской улице у нас не так много крутых профессиональных школ. Поэтому тут как бы мы вообще должны быть как единое целое.
2: Тогда вопрос, в какой жизненной ситуации ты вдруг говоришь, ой, вы знаете, это не ко мне, я вам порекомендую хорошего визажиста, идите туда. Когда ты поняла, что ты не хочешь работать с этим человеком, или почему? Ну вот, например, приходит к тебе девушка, например, красивая, стройная, умная, нормальная.
4: Окей? Влада, пришла Влада.
2: Предположит и говорит: Саша, хочу, не могу. А ты говоришь: Влада, я хочу тебе посоветовать Васю Иванова. Угу. Вот он сделает тебе классно. Вот в каком случае ты это сделаешь?
4: Я могу порекомендовать в том случае, если я понимаю, что этот макияж, ну вот я не смогу его повторить, вот что-то там такое будет замудренное, что как бы я это никогда не делала, и подставлять человека тренироваться на ней первый раз за ее же деньги, я не буду, я скажу: вот есть такой-то мастер, пожалуйста.
2: Типа я масляными красками не работаю, да, вот
4: да,
2: он
4: да,
2: типа.
4: Пожалуйста, рекомендую.
3: А что, например, такого может быть?
2: Ну, например, вот Владе тоже интересно стало.
4: Смотри, ну, например, я не креативный визажист. Абсолютно. Ну, вот если что-то там такое прям... Есть у нас прекрасные школы, которые делают сумасшедшие креативы.
2: Которые на чем только не рисуют.
4: Да, о, да, между прочим.
3: Там и книги свои... Да, да. Мы видели.
4: Да, вот.
2: Ты так книгу видела?
3: Да, ты, а ты вживую?
2: Окей.
4: Он видел, как рисовали.
2: Продолжаем. Да, то есть ты не креативный.
4: Не,
2: то
4: я
2: есть
4: не креативный.
2: К тебе при... А хорошо, а такие ситуации, я правильно понимаю, если ты не креативный, значит, я прихожу с фотографией и говорю: вот я хочу так.
4: Да.
2: И ты говоришь: Саша, не вопрос. Единственное, что ты Мила Йовович, у тебя немного другие губы. А так типа сделаю.
4: Все вообще не вопрос. Вот максимально клиентский мастер. Вот создам любой клиентский макияж, так как я делаю прически, еще уложим волосы.
3: А бывает такое, что приходит из Инстаграма, какие-то фотографии скопировали, а это все фильтры, ну то есть как бы это нереальный макияж.
4: Это вообще в большинстве случаев так бывает. И ты все приносишь, пока и говорят: вот я хочу вот такую гладкую кожу. Но ты начинаешь человеку объяснять: смотри, это фильтр, вживую такого не бывает. Вот мы все, мы не идеальны, такое не может быть. Ну, ты потихонечку объясняешь, говоришь, что там я могу так-так-так это откорректировать для тебя. Ну, как бы и все, ну люди все...
3: Ну, конфликтов не возникает.
4: Нет,
3: обычно.
4: Нет, у меня вообще идеальные клиенты, спасибо им.
3: А они в основном русские, ну, русскоязычные или израильтянки?
4: Большинство русскоязычных. Но
3: вот,
4: есть,
3: наверное,
4: израильтяне.
3: Конфликтов нет, не возникает.
4: Ты знаешь, я очень люблю с ивритоговорящими работать.
3: Да? Не возмущаешь?
4: Нет, очень классные.
2: Во-первых, всегда можно сделать вид, что ты его не понял.
3: А, ну как бы да. Я
2: типа,
3: так и делаю.
2: Слыхали вы Иванти Хашафти Шизе Адом от Руца?
4: За Шахор.
2: Да, а это Шахор.
4: Я тебе скажу.
2: Кафе Шахор.
4: У них есть большое преимущество. Если они выбрали тебя,
2: то ты попала.
4: Ты попала. Ты будешь самая идеальная. Ахимо шлемет шевшар. Все. Если ты ее визажист, она в жизни не скажет, что ты плохая. Ты что, у нее все пришли родственники, подруги. Самая лучшая. Она тебе будет миллион раз советовать, рекомендовать и говорит: вообще такая девочка прям.
2: На самом деле это правильно, и это, в общем, коррелирует с психологией. Потому что если ты сделала выбор, ты своим выбором, естественно, гордишься. Ты же не будешь всем говорить: я, короче, выбрала вот этого, ухожу, потому что дурак. Ну, как бы нет.
3: Да, ты дура, значит, да.
2: Ну, в общем, да. Поэтому это, да, это логично.
3: Просто у нас был визажист, она рассказывала историю, что ей там могли не заплатить, например, там какие-то 400 шекелей не додать, еще что-то. То есть
2: как 400 не додать? А платят больше, чем 400?
4: Александр, я вам как раз говорю, какие цены вы придете ко мне на курс.
3: А давайте скажешь.
4: Ну смотри, если мы говорим вечерний образ...
3: С прической, ребят.
4: С прической... 1500, ну это такое как бы не супер прям дорого.
3: И после этого, когда мужчины говорят: ой, вам нужны только деньги от нас, вы все меркантильные, да ты соберись вон хотя бы на мероприятие за 1500, а потом уже будем с тобой разговаривать. Маникюр, педикюр, вот это
2: все. А ты не ходи на мероприятие просто.
3: Завелась.
2: Мы сможем нормально дома посидеть.
4: И сэкономить 1500.
2: Посмотреть нормальную киношечку.
3: Просто вы думаете, что это все бесплатно.
2: Ты мне такая нравишься без косметики.
3: Да конечно, это жадные так говорят.
2: Да нет, просто я тебе без косметики не видел. Хорошо, в каком случае, сейчас мы еще один вопрос, после этого еще один, уходим на музыкальную паузу, после чего начнется то, о чем мы предупреждали. Значит, в какой момент ты можешь человеку сказать: не, я не буду с вами работать?
4: Ну смотри, я могу сказать, когда только человек, вот прям я вижу, что она неадекватная, вот прям что-то, у меня был единственный случай, ко мне пришла клиентка, просто пьяная. Вот вообще, я не знаю, она напилась еще,
2: наверное... Может, случилось, может, волновалась.
4: Не-не, там просто уже такой образ жизни, как оказался. Я сказала: извини, зайка, но я...
2: А я тебе не зайка.
4: А я тебе не зайка, дорогая моя.
2: Я тебе не зайка. Ты зайка? Не, серьезно. То есть, окей. А еще были какие-то случаи? Просто, ну, например, ты смотришь на человека и понимаешь: не, не хочу.
4: была одна женщина, она приходила ко мне на пробную встречу, но вот прям у нас просто с ней не сложилось. Я понимаю,
0: что... А что такое пробная встреча?
4: Пробная встреча, это вот...
2: То есть можно прийти попробовать?
4: Это перед свадьбой, но она... Это можно прийти попробовать.
2: Секунду. Подожди. Становится все интереснее и интереснее. Так. Окей.
4: Не, она была не невеста, она была мама жениха или невеста. Ну вот она была готова заплатить за пробную встречу, сделать, как бы, да, называется, и пурни сайон на иврите. Но там такие были запросы, что, мне кажется, она сама не понимала, что она хочет. Она сказала, я хочу цвет помады, как мой лак на ногтях.
2: Причем на правом мизинце левой ноги.
4: Да, вот именно так это было.
3: Ударила.
4: И я сказала, нет.
2: Нет такого цвета.
4: Мы работать с тобой не будем. И все. Она, мы сделали
2: не. Да, потому что зеленая помада не твое. Судя по всему. Не знаю, какие там лаки выбирают.
4: Ну вот бывают такие интересные дамочки. Но это очень редко. В основном всегда очень хорошие женщины.
3: Когда работаешь с людьми, то часто бывает что-то очень странное.
2: С людьми, да. Поэтому я и ушел от работы с людьми и перешел к нелюдям. Значит, мальчики и девочки, сейчас мы делаем небольшую паузу. Нам нужно попудрить носики, потому что сразу после этого мы возвращаемся в эту студию со всеми любимой рубрикой, которая называется «Голый блиц-опрос». Никуда не уходите, скоро вернемся.
1: Не по Фрейду.

0: не по Фрейду.
1: Если бы этой программы не было, ее нужно было бы придумать. А если бы эту программу никто не придумал, то чем бы вы занимались сегодня в среду вечером в 20:47? Мальчики и девочки, добрый вечер. Первое радио, 89.1 FM. И, разумеется, Владлена Прешель. Привет.
2: И Александр Солнцев. И с нами сегодня Александра Милано. Блогер, профессиональный визажист, основатель школы макияжа и бренда профессиональных кистей.
1: Да, которые имитируют белочек и козочек Александра. Вот сейчас это была белочка. А вот ты, смотри, козочка.
2: Я козочка, да. Ну что, у нас блиц-опрос?
1: Да. Будет? Итак, блиц очень простой. Правила просты. Значит, мы задаем вопрос, окей, ты отвечаешь быстро. Если отвечаешь правильно, молодец. Если отвечаешь неправильно,
2: бьет током,
1: а Влада с себя снимает один элемент. Их всего 5, насколько я успел насчитать. Поэтому, пожалуйста, не сделай больше 6 ошибок.
3: Ой, боже. А можно уйти с этого эфира?
1: Если что можно, уже нельзя. Все, уйти с этого эфира нельзя, поскольку двери закрыты. Ну, а если серьезно, на самом деле все очень просто. Все, как я сказал, так и есть.
3: Ладно.
1: Поехали.
2: Так, ну что, красная помада или нюд?
3: Красная помада, конечно.
1: Матовая кожа или глоу?
3: Глоу.
2: Кисти или пальцы?
3: Кисти.
1: Мы же про макияж, да?
3: Мы же, да, про
1: хорошо,
3: макияж.
1: Ну просто, мало ли. Милан или... Мы потеряли. Милан или Париж?
3: Париж.
2: Бэкстейдж или первый ряд? Да, мы уже...
3: Первый ряд.
2: Первый ряд, вот так.
1: А вот вопрос, который я хочу давно задать. Сам, да. Вот сам. Краситься самой или довериться профессионалу?
3: Я бы с большой радостью доверилась профессионалу, но пока не смогла, поэтому крашу сама.
1: То есть ты крашишь сама?
3: Да.
1: А, извините, пожалуйста, а есть вот кто-то, кому ты бы, да, отдалась бы в плане, ну...
2: Мировые какие-то.
3: Ну, мировые, это понятно, что можно.
1: Какой
3: найти?
1: Мировые? Надо вот завтра, например.
3: Да.
1: А у тебя опух палец, ты не можешь себя, не знаю, руку сломала.
3: Ну, я бы очень хотела, чтобы этот человек был моим выпускником, моим студентом.
1: Так.
3: Но пока что крашусь сама.
1: Я понимаю. Поехали дальше.
2: Да. А дорогая косметика или масс-маркет?
3: Дорогая косметика.
1: А вот какая, на твой взгляд, самая переоцененная beauty procedure на данный момент? Вот самая такая переоцененная.
3: В макияже или в косметологии?
1: Ну, давай в макияже. Вот самая переоцененная. Вот что вот сейчас есть?
3: Даже не знаю, брови, наверное.
1: Вот! Угу. Я хотел спросить про брови. Можно?
3: Серьезно?
1: Вот можно?
3: Вау.
1: Что за...
3: Да.
1: Творится
3: вот.
1: У многих.
3: Очень многие их делают прям...
1: Зачем они их убирают и потом рисуют хной?
2: Зачем
1: что
2: татуаж?
1: Это вообще? Вот, зачем? Это же... Ну, во-первых, потом загар неровно ложится. Да. Ну просто... Нет, серьезно. Что произошло? В какой момент? Объясни мне, пожалуйста. Потому что ты, как представитель бьюти-сферы, ты несешь за это ответственность. И перед нами в том числе. Потому что мы, мужчины, вынуждены это видеть. Окей? А объяснение мы не получаем. И я сейчас не просто так вспылил.
2: Так.
1: Потому что это действительно... Что происходит?
2: Я думала, это песок
1: была...
2: просто...
1: Это другое. Была вот... И потом она... Что это? Зачем?
3: Ну, смотри, зачем это? Ты должен спросить человека, который это сделал. Но они
1: так,
3: вот видят.
1: Так сейчас
3: да.
1: Модно.
3: Вот, понимаешь, потому что многие это транслируют. Девочки это смотрят. Вот точно как было с макияжем, который красится, вот когда ты не узнаешь человека. Точно так же с бровями. Поэтому я за то, чтобы это все было натурально, подчеркнуть естественную красоту в бровях. Это очень важно. Максимально важно.
1: Но
3: если
1: это
3: даже
1: просто
3: их
1: как
3: нет...
1: Бы, да. Что значит нет? Объясни
3: нет, ну,
1: мне,
3: смотри,
1: что такое нет?
3: Нет,
1: даже
3: это...
1: если ты работаешь в химической лаборатории, и у тебя роторта с азотом взорвалась вроде, у тебя все равно брови останутся. Что значит нет?
3: Ну, для многих они вот прям супер тоненькие, они хотят их сделать более пошире,
1: ну, так,
3: там чересчур выщипанные.
1: Ну так это же, ты же сама говоришь, натурально.
3: Да, но я за то, что даже можно их подкрасить,
1: так.
3: Но не сделать вот прям на
1: вот,
3: пол
1: ну, как
3: лба.
1: Бы, ну, да. Можно же тогда и глаз закрыть тогда,
3: можно
1: чё, закрыть. Сразу.
2: А какой самый недооцененный продукт в косметичке?
3: Консилер.
2: Вот.
1: А я говорил?
2: Кстати, да, с помощью консилера.
0: Не, ну, Александр, я не поняла. Мне что-то это очень подозрительно. Ну, брови сошлось. Консилер?
1: Вы многое обо мне пока еще не знаете. А вот вопрос такой. Если оставить только три кисти, потому что у нас-то их как минимум пять, да? Девочки. Если оставить три, то какие?
3: Я выберу только бьюти-блендер.
1: Я так понимаю, бьюти-блендер — это блендер,
3: это
1: знаю.
3: Это такой спонжичек.
2: Спонжик, да, как яйцо,
3: да,
2: такое.
3: Да.
2: Ну, яйцо берешь, умеешь?
1: Бывает, но... Ладно.
0: Помял.
1: Хорошо. Почему только блендер? Я в блендере обычно на зефир фрукты взбиваю. Ну, ладно.
2: А без какого косметического средства мы не сможем жить точно?
1: Посмотри, вы?
3: Мы.
1: Инопланетяне.
3: Я за крем с SPF-фактором. Обязательно.
1: Вот, кстати, вот, опять же, это недооцененный SPF. Вот объясни, пожалуйста, всем нашим радиослушателям, а их целых три сейчас, вот, 1222 по всему миру. Объясни, пожалуйста, почему, да, нужно обязательно выходить из дома с SPF.
3: Обязательно, потому что мы защищаем свое лицо. Неважно, зима, неважно, в какой стране ты живешь, особенно если мы даже в Израиле. Угу. Мы, если мы любим свое лицо и хотим сохранить нашу молодость максимально долго, крем с SPF. Тем более сейчас много есть кремов, которые уже немножечко, да, с подтоном, которые там закрывают покраснение, какие-то
1: Нивея,
3: синячки. Нивея,
1: да, доктор Фишер.
3: Доктор Фишер, Нивея, да. Доктор Джарт, между прочим, выпустил сейчас очень крутой продукт.
1: Наконец-то, кстати,
3: да,
1: мы ждали Джарт, ну, выпустил.
2: Я каким-то же, корейским пользуюсь, мне так нравится, да. Он еще поры сужает, но он стиком. Кстати,
1: он не только поры, он и глаза тоже.
2: Да.
3: Мне кажется, Beauty of Jones.
1: Ты ж понимаешь?
2: Ой, что за российские шутки, ужас какой. Какая самая частая ошибка женщин в макияже?
3: Макияж — это когда они правильно подбирают тональный крем. Вот как ты говоришь, вот идут вот здесь вот прямо она темненькая, здесь она светленькая, и ты думаешь...
2: А как его подобрать, давай?
3: Очень легко.
2: Как?
3: Приходишь в магазин, так, берешь несколько оттенков, наносишь себе на ручку,
2: так,
3: становишься возле зеркала, и от подбородка к шее наносишь несколько таких полосочек и видишь, которые у тебя максимально близко к твоей коже по цвету. Все. Ни на руке, ни на ноге, ни на зоне, ни декольте, нигде не нужно.
1: Подожди секундочку. Вот если подбирать крем, который максимально близок к моей коже, тогда какой
3: цвету
1: в нем смысл? Ну да, ну да, к цвету. Какой в нем смысл? Ну, если я оставляю кожу такого же цвета, какая она у меня и есть.
2: Вроде вдруг тебя прыщи.
1: Они смогли... маскировка.
3: Мы же немножечко выравниваем наш тон. Мы не создаем вот этот эффект маски или там какой-то другой оттенок вообще. Угу. Если я там светлая и создала себя, решила сделать тут загорелую.
1: Угу. Ну все, понятно.
3: Для чего нужен тональный крем?
1: Очень хороший вопрос.
3: Он нужен только для того, чтобы немножечко выровнять наш тон лица. Если у нас есть там покраснения, прыщи, какие-то синячки, пигментация.
1: Какие-то синячки,
3: чуть-чуть
1: царапинки.
3: Это убрать. Все, не нужно на лице делать, я не знаю, маску.
2: А как тебе тренд с веснушками, которые вот эти спреи есть, которые веснушки наносят?
3: Слушай, ну так
2: модно.
3: У меня очень много веснушек, я, конечно, за это тренд, и у кого их нету...
2: Ты их замазываешь, я не вижу, ну ты их закрашиваешь.
3: Ну я прям чуть-чуть.
2: Ага.
3: Как бы, но это красиво, это очень молодит,
2: да,
3: это очень свежо и красиво выглядит на лице.
2: Так круто, я когда вижу этот спрей, мне кажется, так здорово, но я еще не пробовала.
1: Так попробуй.
2: Так я буду как это, мне кажется, я набрызгаюсь так, мне нужно что-то профессиональное побрызгать.
1: Нет проблем, принеси в следующий раз, я брызну.
3: Профессионально.
2: А какая самая частая женская ошибка в макияже?
3: Прям ошибка? Ну,
2: да, но уже ты видишь, думаешь, ну смой это, боже.
3: Ну да, ну вот девочки, которые не умеют делать себе контуринг, они неправильный продукт подбирают, делают или слишком серый, или рыжий, и оно прям старит и делает некрасиво лицо. Вот лучше просто немножечко вот румян вот так пальчиком тень-тень нанести, и достаточно.
2: Без темного чего-то?
3: Без темного, да. Угу.
1: Просто похлопай себя по щекам, как бы кровь начнет приливать к щечкам. И будет nude natural, вот как Александра и говорит. И еще несколько очень важных вопросов, поскольку у нас ведь скоро fashion, вот эти все week, fashion weekend, fashion month, да, какие мы еще знаем, year, you know, century, galaxy. Значит, fashion week — это удовольствие или стресс?
3: Нет, это удовольствие однозначно. Немножечко стрессуешь, конечно.
1: Ровно с 32 минуты тому назад. Мы там работаем, впахиваем, в поте лица. Нам не дам удовольствия. Ты не понимаешь. Мы там фигачим просто. А сейчас, о, конечно, господи, не, это удовольствие. Ой, я так люблю, когда пашу. Что, а чего? Нет, как бы я все запоминаю.
0: Не, ну я поняла, что тут так не прокатит.
1: Не прокатит.
3: Нет, это, конечно же, кайф однозначно. Потому что, ну, ты стрессуешь в моменте, потому что ты не знаешь, особенно кто первый раз, как бы для них это стрессово.
4: Ой, первый раз.
3: Но потом, когда они проходят день-два, они вот это все в голове вспоминают, и они понимают, боже, как это было круто. И вот то, что ты, тебе было сложно, ты это забываешь. Это как женщина, которая беременная. Вот ей сложно вынашивать, она рожает.
4: Okay, да.
3: И кричит, что она больше никогда в жизни не будет рожать, но проходит там полгодика, и она опять беременна. И такая, я так люблю детей, так класс, хочу еще детей. Вот, пожалуйста.
2: Да, да, быстро забывается.
3: Бьюти-сфера, даже если есть дни, когда сложно, все равно потом это все в кайф.
2: А кого интереснее красить? Ну, кому интереснее делать, наносить макияж? А модели или обычной женщине?
3: Конечно, обычной женщине.
2: Да, почему?
3: Вообще. Ну, модель — это модель, она профессиональная, она приходит к тебе просто идеально. А обычная женщина, у нее свои нюансы, и тебе нужно уметь с ними работать. В этом профессиональный визажист.
2: Угу. А какая главная роскошь современной женщины?
3: Роскошь? Именно в макияже?
2: Вообще.
3: В принципе, у женщины, мне кажется...
4: Вазелин на губах.
2: Только на губах.
3: Знаешь, мне кажется, роскошь у женщины – это просто быть хорошей, адекватной, не какой-то истеричкой, а вот быть женщиной. Вот ты пришла, она себя ведет, вот неважно, в каких она регалиях находится, но ты с ней общаешься вот как своим человеком, она настолько простая, она настолько хорошо к тебе относится, и ты понимаешь, вау, вот человек на таком уровне, она с тобой как с подружкой. Мне кажется, в наше время это так ценно и так мало таких людей, что как бы, ну, роскошь, что роскошь? Как бы накупить много вещей крутых, дорогих, это не роскошь уже давно.
2: Ну да, это такое, что купить можно.
1: А мне кажется, что роскошь современной женщины, знаешь, какая? Утром проснулась, вот зашла в ванную комнату на 5 минут, 7, окей, вышла и довольна собой. Вот за эти 7 минут сделала вот все, что она хотела сделать. Не 37, Влад, да? Не час 37.
2: Час 37,
1: да. Вот такая хопа, вышла и довольна собой. Мне кажется, что вот это роскошь. Я могу ошибаться,
3: но
1: конечно.
3: Это тоже часть роскоши, конечно. Когда человек доволен собой, он и несет вот эту позитивную энергию, когда она выходит к людям. Это все взаимосвязано. Понимаешь, когда она вышла злая и недовольна, и ты пришел ее красить, ну как бы...
1: Я точно не приду тогда красить.
3: Да, ты не придешь.
1: Однозначно.
2: Александр, ну и последний вопрос. У нас остается уже буквально одна минутка. Александра Милано через 5 лет. Кто она?
1: Александра Ивановна, господи.
0: Ну, конечно.
3: Смотри, я, конечно, не люблю так далеко загадывать, но я хочу, чтобы это был бренд не только в Израиле. И чтобы это было не только кисти.
1: И не только козы.
3: Не только козы, еще белки пошли в расход.
2: Ну все, нам понятно, будем ждать.
1: Ну, то есть у тебя успехи? В голове, да, ты хочешь расшириться и стать международным брендом, таким мировым.
3: Хотелось бы, дай бог.
2: Подписывайтесь все на Инстаграм, Фейсбук и все соцсети Александры Милано. Так вы можете найти ее во всех соцсетях. И будем следить за тобой, за твоими новыми победами, успехами. Спасибо, как большое. Ты переводишь
1: будем
2: на мировой
1: уровень.
2: Будем
1: очень внимательно с тобой следить.
2: Внимательно, да, вот.
3: Спасибо.
2: Спасибо большое, что была сегодня с нами. Это была Александра Милано, блогер, профессиональный визажист, основательница школы макияжа и бренда кисти Александр Солнце.
1: Ну и, разумеется, Владлена Прежель, без которой, ну просто эта программа не смогла бы реализоваться, поскольку тогда бы не было и Александра. Спасибо большое всем, и что, пока-пока?
2: Пока-пока.
1: Ну, пока-пока.
2: Пока-пока.
5: Не по Фрейду.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Сава. На этом острове так хорошо. И будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».

0: Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 63-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотица, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь

Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: И быть с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: Лучшая музыка.
1: Первое радио.

0: Мы послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Радио 89.1 FM.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро»
5: 89.1 FM.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Всегда с тобой.

0: Слушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Радио 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио.

0: Спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Всегда с тобой.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

Первое радио. Всегда с тобой. Astro. No.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско 89.1 FM.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: товарищи.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Говорите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
7: Остаться с тобой.
1: Первое радио.
7: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско
6: 89.1 FM.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля Эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час. 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Хочу быть с тобой.
3: Первое радио.
4: Я хочу быть с тобой.
3: Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается!
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился!
7: Город Диско. 89.1 FM.

0: в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио всегда с тобой.